0: Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4-9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио нашего города.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16,21, в Витебске плюс 17,19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16,21, в Витебске плюс 17,19. Прогноз предоставлен УБУ Гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Girls go wild.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16,21, в Витебске плюс 17,19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16,21, в Витебске плюс 17,19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, днем с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16,21, в Витебске плюс 17,19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск. У студии Сергей Скол и Наталья Байнарович. Витаем вас.
2: Отбылось открытое посяжение Докшицкого райвыконкама. Под керавництвом его старшини Сергея Биралы с уделом наместника старшини Витебского облвыконкама Петра Бялуся, який курируя сферу ЖКГ и будовництва, и депутата Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Анатолия Сиуко. Одно из разледженных питаний утычалось вынику утепляльного периода 2025-2026 году, а так само подрыхтовка до работы у новый осенне-зимовый период.
1: Отзначалося, что на обслуховывании докшицкого коммунальника находится 359 жилых домов. У 2025 году после капитального ремонта были уведены в эксплуатацию 4 дамы. Номер 4, 6, 8 на улице Ленинской и номер 12 на улице Школьной у райцентры. На этой мете израсходовано 1795 рублей со сродку районного бюджета и 479 тысяч рублей со сродку в отвлечении громадян. Все лето завершенный ремонт дома номер 10 на улице Школьной, номер 10 на Ленинской и номер 4 на Кастрычницкой у Докшицах.
2: Летось был проведен бягучий ремонт в улице Дзержинского, Горкого у райцентры, Мачульского, Титкова у Бягумли, а так само Ходников на улицах Пионерской, Советской и Маяковского у Докшицах. На утримание в уличной дорожной сетки на бягучий год со сродку районного бюджету предугледжено 370 тысяч рублей. На ремонт амаль 860 тысяч рублей.
1: У теперешний час облоткованный участок Ходника на улице Полявого и Усходней у райцентры. За кошт субвенций, передаденных из республиканского бюджета, покладенный асфальт на участку в улице Пионерской. Зарасходовано амаль 117 тысяч рублей. А кроме этого, у агроградку Крулевщина отремонтованы в улице 8 Соковика, Гоголя, 1 Мая, Глыбоцкая и Горкого.
2: Нарада у керуника Шашнинского района почалася с кадрового призначения. На посаду наместника старшини райвыконкама, який курируя сферу архитектуры и будовництва ЖКГ, призначены Рыгор Гринчук. Дмитрий Станкевич повиншивал Рыгора Павловича с уступлением на посаду, уручил службовое посвечение и пожидал поспяховой працы.
1: На нараде обмерковали основное питание – стан пожарной безопасности на территории района. С докладом выступил начальник Чашницкого РАНС Сергей Малашенко. За полгода ратовники наведали боль за 1500 пожилых громадян и все проблемные семьи. За порушение правил пожарной безопасности до администрационной отказности протягнули 40 человек. За минулый период 2026-го отбылось 15 пожаров, гибели людей не допущено.
2: Узняли іншыя пытанні, якія тычацца жыццядзейнасці района. У прыватнасці старшыня райвыканкама Дмітрий Станкевіч звярнуў увагу на падрыхтоўку да ўборачнай кампаніі. Усе мерапрыемствы павінны быць выкананы ва ўстаноўленыя тэрміны.
1: На улицах Лёзна протягиваются працы по добропорядкованию. Асфальтоукладчики уже завершили работы на многих его улицах, и кладка нового покрытия протягивается. По словам наместника старшини райвыконкама Игоря Зайцева, який курирует питание будовництва и ЖКГ, ремонтные работы у гарпоселку вышли далеко за рамки улиц, запланованных для полного асфальтования. Провели комплексное обновление дорожной инфраструктуры, заменили участок покрытия на улице Ленина на супроть ресторан. Рано приведут у порядок тротуар и парковку. Заасфальтовали стоянку каля банка, а кроме того обновили несколько дворовых территорий. По улице Добромыслянской и особные тротуары, а так само территории школ. У школе имя Овекова работы прошли с особливым акцентом на комфорт детей. Там заасфальтованы не только подоходы, а и спортивные дорожки.
2: По словам Игоря Зайцева, добраупарадкаванне не обмяжоўваецца гарпасёлкам. У хуткім часе техника пераместится у агрогородок Добромысли. Тут запланавана асфальтаванне вуліц Кальцавой і Ветэрынарнай, а так само рамонт іншых участкаў дорожной сетки. Мэта выйсці на 100% асфальтаванне Добромысляў, падкрэсліў Ігар Зайцаў. Для населенага пункта, дзе пражываю больш за 1000 чалавек, гэта найважнейшы паказчык якасці жыцця.
1: Работы выконвае філія ДУ номер 31 финансование модернизации объекта ожитевляется с трех крыниц. Сродка у районного бюджета державной программы «Дороги Беларуси» на 2026-2030 годы, а так само за кошт транспортного податку.
2: У Дубровинском аграрно-техническом колледже отбылось урочистое вручение дипломов. У церемонии веншавания молодых специалистов приняли удел наместник старшини райвыконкама Светлана Рыжанская, а так само представники ТА Дубровна Дейрис и открытое акционерное товариство Леди Грант. Со словами пожаданий специалистам звернулся директор колледжа Сергей Тетянку.
1: Особливые слова подяки гучали в адрес майстров вытворчего навучания, которые передавали студентам свой опыт. Приемным сюрпризом для колледжа стало уручение сертификата на сумму 3000 рублей от организации «Леди Грант». У гэтым годзе каледж выпустил 76 спецыялістаў, большая частка выпускнікоў будзе працаваць у сельгаспрадпрыемствах района.
0: Раніцы Прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Сергей Скол і Наталія Байнаровіч.
2: Старшыня гарадуцкага райвыканкама Ірына Палякова сустрэлася з працоўным калектывам цэнтра утылізацыі авіяцыйных сродкаў паражэння. У ходзе паездкі кіраўнік раёна абмеркавала з работнікамі прадпрыемства актуальныя пытанні яго развіцця. Па выніках сустрэчы Ірына Міхайлаўна ўручыла падзяку эканамісту прадпрыемства Людміле Суднік за шматгадовую добрасумленную працу і значны асабісты ўклад у выкананні даведзеных паказчыкаў.
1: У Шаркаўшчыне праходзіць акцыя Беларускага фонду міру «Нашу увагу ветэранам войну і працы». У рамках акцыі у тэрапеўтычным аддзяленні раённай ЦРБ адкрыліся дзве палаты павышанай камфортнасці. Пад палаты адведзены два памяшканні на тры ложка месцы. Зручны тым, што размешчаны ў блокавай сістэме і маецца асобны санвузел. У палатах устаноўлена новая мэбля, тры функцыянальныя ложкі, прыложкавыя тумбачкі, два тэлевізара і халадзільнік.
2: Старшыня районной организации «Белорусский фонд миру» Наталья Орешкова отзначила, что для створения комфортных умов пациентам под час лечения были набыты два чайники и микрохвалевая печь. У церемонии открытия приняли удел наместник старшини райвыконкама Юрий Василевский, головный врач ЦРБ Кристина Чернявская, врач агульной практики Дмитрий Чумаков. Варто отзначить, что медицинская допомога у даденных палатах будет оказываться не только ветеранам, а и усім, кто у ёй мае патрэбу.
1: 2015 года при Расонском районном совете депутатов активно працуе молодежная палата. Пятое скликание, куда и увайшоу 21 человек, это самая активная працоўная молодь района. Старшиня палаты представляет Расону в молодежном совете при национальном сходе Республики Беларусь. Хлопцы не просто заседают, яны организуют районные мероприемства и проводят акции по добропорядкованию. Удельничают у форумах и открытых диалогах. Это выдатная школа лидерства.
2: Каждый год команда района ездит в международный молодежный белорусско-российский эдукационный лагерь «Курган». Активно просовывают спорт, проводят поборництво в школах, отправляют команду на областные спартакияды. А кроме того, молодь активно включается в важные политические процессы района. Молодь працуя у выборщих комиссиях и выступая у якости назиральников подчас электоральных кампаний. Означила наместник начальника отдела по эдукации Расонского райвыканкама Ольга Спиридонова.
1: По словам Ольги Спиридоновой, важная частка любой молодевой политики – это каштовности. У районе робят великий упор на традиционные семейные каштовности и умацывание института семьи. Створают умовы для самореализации молоди, дети удельничают у значных державных мероприемствах.
0: Эдукация.
2: Кожная установа адукацыі Бешанковіцкага района сёлета традыцыйна пройдзе летнюю перазагрузку. До 30 ліпеня міжведомственная комиссия правядзе дэталёвую праверку кожнай установы. Да яе работнікі сістэмы адукацыі пачалі рыхтавацца задоўга да лета. Яшчэ ў красавіку былі створаны комиссии, вызначаныя першачарговыя задачы, аб'ёмы работ. Як адзначыла начальніка аддзела па адукацыі райвыканкама Вольга Красакова, да 1 верасня дзеці павінны прыйсці ў бяспечны культурные школы и сады. Тому праца не спыняется круглый год. Косметичные ремонты проходят поусюдно. Але есть и кропковые масштабные задачи.
1: Гарадоцкая районная организация БРСМ традиционно допомагает школьникам и молоди провести каникулы с корыстью, отрымать каштовный опыт и первый заработок. У районе працуют профильные студентские отряды, сельскохозяйственные, педагогичные, экологичные, сервисные.
2: Редакция газеты «Голос Расонщины» стала лепшей у двух номинациях на областном конкурсе «ДАИ и СМИ разом за безопеку на дорозе». Все лето конкурс присвечен 90-го году с дня утворения органов Дяж аутоинспекции.
0: Туризм.
1: Пріоритетом для Мійорського району на ближайшу п'ятигодку визначено розвиття туризму. У рамках проєкту по узвядзенні екологічного парку Єльня вядзеться ремонт автомобільної стоянки і екостежки. На першій її частці, яка пролягає по лесі, уже замінили драўляний настіл. Паралельно вядзеться проєктування нової частки екостежки, де предугледжено павелічэнне маршруту і пашырэнне зон для адпачынку на балоте. Завершыць яго плануецца до конца года, а реалізаваць на протягу п'ятигодки. Пропрацовуються питання з інвесторами для розвиття туристичного потенціалу Мійорщини. Слабые місця у гэтай частцы – адсутнасць кропак громадського харчавання, плануецца ўвязаць іх з потоком турыстаў.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Слово удячності від пацієнтів урач-терапевт Вольга Дворецька чує постійно, причим одразу у трьох відділеннях райбольниці, у яких зараз працює. З повагою відноситься до її колеги, називаючи унікальним спеціалістом. Хворобу вона бачить не тільки по аналізах, але часто і по знішньому вигляді чоловіка. Правда, живучи у невеликій вісочці, на Поставщині не вірила у можливість поступлення у медуніверситет. Настроювалася на коледж, але усю ж узяла метове накерування у
1: Працовную кар'єру почала в Аушачах у 2015-м. Молодого спеціаліста накерували у терапевтичне відділення райбольниці. Як зараз признається, амаль одразу відчула себе тут своєй, думок об переїзді ніколи не узнікала. Зараз яна живе у просторним приватизованим домі у Ліпаўцах, виховує дачку.
2: У своей практике Ольга Андреевна користается принципом «лепш перестраховаться, чем упустить важный момент».

0: культурная эпоха. Нарадился Василий Радюш у 1928 году у вёсцы Ивесь Глыбоцкого района. У регионе, где музыка была органичной часткой життя. Он походил из великой семьи, разом с братами Феодотом, Петром и Миколаем был уключены у традиционное житё вёски с ранних годов. Особливо тесные музычные сувязи связали его с братом Миколаем. Разом яны играли на вязковых вечеринах, сопровождали танцы и обрады. Инструменты, цимбалы и скрипка у сям'ї заховывались, как соправдная реликвия.
1: Василь Радюш – яркий представник традиционной цимбальной школы Павнушной Беларуси. Его игра вылучалась выразной ритмикой, докладностью, богатой орнаментацией и внутренней свободой. Он володал здольностью до импровизации, умел вести танец, отчувать настрой людей. У его репертуары были польки, кадрили, лявонихи, вальсы, мясовые танцевальные наигрыши, а так само мелодии, связанные с калядными и весельными обрадами. На вот усталом узросте после 70 годов он протягивал активно играть, удельничать у концертах и передавать свой опыт.
0: Особливую роль Василий Радюш отыграл как доследчик фольклору. Подчас полевой практики студенту и выкладчика у кафедры этнологии и фольклору Белорусского державного университета культуры и мастерства у 2012 году у вёсках Ивесь и Шо он продемонстрировал уникальный материал. Мелодии до калядной мистерии, жанить батярыш по Глыбоцку самобытную минорную версию танца лявоніха, строй діатонічних цимбал і особливості м'ясцової манери гри.
1: Василь Радюш помер у 2016 годі, але його спадщина протягує жить. Відеозаписи, зроблені у 2005 годі, матеріали дослідження, успоміни сучасників – усе гэта складає каштовний архів. Значну роль у збори і захаванні гэтых матеріалу адыгралі супрацовники Івіської бібліотеки і крезнаутики Цергіюна. Менавіта дзякуючы іх працы, сёння ёсць магчымасць пачуць, зразумець і ацаніць жывую традыцыю Глыбоччыны.
2: Анонсы дня.
0: Сёння ў Верхнядзвінскім цэнтры культуры адбудзецца раённы конкурс талентаў і прыгажосці «Красадзвіны».
1: Сегодня с 12 до 13 в Усенинском районном выконавчем комитете прямую телефонную линию по телефону 50281 и выездный особистый прием громадян проводит начальник управления Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Витебской области полковник юстиции Андрей Позняков. У его комплектацию выходит пытание организации проведения судовых экспертиз у всех видов, у тем лику доследований маркировочных обозначений у транспортных сродков, установленных биологичного освоядства и иншие. Место проведения Сяно, улица Карла Маркса, 2, приемная громадян.
0: Сегодня во урочище Воробьевых горы, что в Городоцком районе, пройдут займальные споборництвы. Мероприемство отбудется у рамках круглогодовой спартакияды предприемству, организаций и установ. Это выдатная махчимость для працовных коллективов и у всех аматоров активных отпочинку проявить свои силы, показать майстерство у керования плаусродками и зародиться энергией на свежем поветре. Заезды пройдут у формате смешанных экипажей, склад команды, 2 человеки, мужчина и женщина. Это все новины на сегодняшнюю раницу. Мы, Сергей Скол и Наталья Байнарович, развитываемся. Сочите за новинами полуночного региона разом с нами.
2: Раница Придвиня. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Будь на волне.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на Радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели встречу в Минске накануне официальных переговоров. В центре внимания глав Беларуси и Узбекистана развитие торгово-экономических связей и реализация совместных проектов. Александр Лукашенко выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за визит. Президент отметил, что в нынешнее непростое время особенно ценно, что коллега приехал из Азии в центр Европы. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, выразил признательность за приглашение и отметил, что приехал в Беларусь с большим удовольствием. При этом была подчеркнута серьезная подготовка делегации из Узбекистана. Развитие деловых контактов и межрегиональных связей набирает обороты. Об этом свидетельствует проведение в Минске 3-го форума регионов Беларуси и Узбекистана, организованного в рамках визита. Сегодня во второй день пройдет официальная часть переговора лидеров государств с участием делегации.
1: Политика.
2: Минск пополнился аллеей дружбы. В парке 900-летия Минска появился центр дружбы двух стран. Там посадили саженцы рябины и разместили памятную табличку. В торжественной церемонии закладки аллеи Беларусь и Узбекистан участвовали главы внешнеполитических ведомств двух стран Максим Роженков и Бахтиер Саидов. В беседе с журналистами глава белорусского ведомства подчеркнул, что аллея символизирует нерушимую дружбу народов Беларуси и Узбекистана. При этом было подчеркнуто, что отношения между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах активно развиваются. На территории Беларуси и Узбекистана реализуется множество крупных проектов, выгодных обеим сторонам. Президент накануне подписал указ о назначении генерал-майора Владимира Белова на должность заместителя министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ранее Владимир Белый возглавлял Главное управление боевой подготовки вооруженных сил. Параллельно другим указом главы государства генерал-майор Александр Науменко, прежде занимавший пост заместителя министра обороны, освобожден от должности. Его уволили в запас с сохранением права носить военную форму и знаки различия. 3 дня до старта купали в Александрии в агрогородке на берегу Днепра. 11 июля в 17-й раз состоится республиканский праздник «Александрия собирает друзей». Организаторы приготовили для жителей и гостей насыщенную программу. Посетители ждут выставки, ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны для детей и молодежи, сырный фестиваль, а также тематические площадки, посвященные году белорусской женщины и презентующие отечественную продукцию. Особого внимания заслуживают запланированные демонстрационные показы Могилевского аэроклуба «ДСАФ». Также гости смогут насладиться сразу 2 яркими событиями. Концертом «Союзное государство на Купале», который будет наполнен самобытным фольклорным колоритом, и финальным гала-шоу с участием звезд белорусской и российской эстрады. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами грозы, ветер южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: Итак, доброе бодрое утро всем от волны радио Витебск. Мы вновь здесь заряжаем позитивчиком. Как в этом мы любим говорить, предпятница, да? Mm-hmm. Хорошее ощущение прекрасного вот этого вот предпятничного дня. Оно что в себе несет? Ну, во-первых, чуть-чуть легче нам вам всем на рабочих местах. А во-вторых, как будто бы, да, вот этот вот рабочий день пролетает, вот так вот щелк, и все. И завтра уже, ну, с новыми силами, понимаешь, что... Да, еще несколько часов и выходные.
1: Я не знаю, у меня сегодня загрузка, мне кажется, мега долгая, потому что я пытаюсь осознать, да, все то, что ты наговорил. Но да, действительно, вот это почти пятница, если так вам угодно ее называть, это хорошо. Потому что, во-первых, мы в состоянии эйфории от того, что сегодня чуть-чуть, а завтра уже, ну, мыслишь другие в пятницу. Это же уже как будто бы и не рабочий день. Вроде бы делать что-то надо, а вроде бы ты уже такой мысленно, а где-то там отдыхаешь, шашлычки ешь, там, не знаю, кто чем любит заниматься в выходные. Поэтому, друзья, просто настраиваемся, что сегодня еще чуть-чуть, а дальше только лучше.
0: Ну и все. И вместе с вами все это дело разделят Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Раз будет шоу, погнали!
2: Раз будет шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Раз будет шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вот не знаю, у кого там больше не болит. Мне кажется, сейчас заболит абсолютно у всех и каждого, потому что общий гороскоп говорит нам, что сегодня не будет хватать денег при этом абсолютно всем. А еще будет хотеться вкусняшек, покупок, стрижек, поездок, а денег нет.
1: А денег
0: нет.
1: Не хватает.
0: Все.
1: Ой, ну это боль, печаль, обида.
0: Я надеюсь просто, что это, знаешь, такая ошибка. Не так написали, не так сказали, не так посчитали, не туда посмотрели, а у каждого будет по-другому.
1: Давай на это уповается. Сейчас вот каждый, для каждого из 12 знаков посмотрим персонально, и потом в конце сделаем вывод, ошибка была или нет. Начинаем, как всегда, с Овнов. Сегодня Овнам придется подумать о своих деньгах. Возможно, их будет не хватать, или же у вас появятся планы. В любом случае, нужно раскинуть мозгами, где сэкономить или где заработать.
0: Что касается тельцов, то вам, друзья, сегодня все крошечные дела лучше переложить на другой день. Тогда и желание их выполнять, и времени на них будет больше. Ну и денег, соответственно, тоже.
1: Сегодня близнецы могут по-новому посмотреть на членов своей семьи, вторую половинку или друзей. Некоторые открытия могут шокировать. Также хорошо пересмотреть ценности и привычки. Далеко не все добавят вам сил.
0: Зато ракам сегодня везет, потому что в деньгах и в вещах осязаемых вам повезет однозначно. Не провороните момент, когда вам предложат новую работу или же возможность монетизировать хобби. Хватайтесь за возможность.
1: Сегодня у львов некоторые задачи потребуют финансовых вложений. Постарайтесь не переплачивать, иногда полезно торговаться. А вообще львам говорим, что вечером хорошо погрузиться в размышления. Подумать о настоящем и о будущем.
0: Девам же сегодня стоит думать практично, где можно добыть денег, где потратить их с умом. Поверьте, сейчас вы можете приумножить свой капитал, но только если очень постараетесь.
1: Сегодня весам стоит быть хозяйственнее и дотошнее, особенно в мелочах. Если вы начнете относиться к деньгам и решениям аккуратнее, то и жизнь изменится в корне. Попробуйте.
0: Но скорпионам сегодня, во-первых, не стоит отмахиваться от советов родственников или друзей, потому что в некоторых вопросах они действительно понимают больше, чем вы. А вот что касается разговоров, то сегодня стоит быть тоже аккуратнее, потому что если не будете соблюдать определенные правила, то и результатов не получите.
1: Сегодня стрельцам мелкие житейские дела будут ставить подножки на пути к глобальным целям. Постарайтесь решать их молниеносно, чтобы все успеть. А вообще стрельцам говорим, что придется много думать о деньгах, о том, как и где их раздобыть, возможно, приумножить.
0: А вот у козерогов с деньгами немножечко повеселее, потому что именно сегодня могут решиться какие-то финансовые проблемы, которые давно вас тяготили. Единственное правило дня – не перебарщивайте. Во всем знайте меру и границы.
1: Сегодня водолеям придется отвлечься от классного и нестандартного и погрузиться в бытовуху. Да, придется закупаться продуктами и хлопотать по дому, чтобы разгрузить следующие дни. Но поверьте, это того стоит.
0: А вот у рыб все по стандарту. Вы будете, друзья, заниматься обычными ежедневными делами, но от этого будет почему-то и интересно, и приятно. При этом и на работе, и дома. Тем более, что в некоторых задачах будет вести. А это, естественно, добавит радости.
1: Знаешь, я уже не могу не прикалываться, потому что вот есть 11 знаков зодиака и рыбы, у которых всегда
0: все
1: отличается.
0: Окей.
1: И всегда
0: да,
1: все окей.
0: Согласна.
1: Вот это, конечно, интересно. Хорошо, наверное, быть рыбкой и плыть по течению.
2: Это слушает весь мир.
3: Hate to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is a proof of my gift.
2: Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: друзья, никаких иллюзий не питаем, как в треке нам сказано и пропето. Тем не менее, мы знаете что, никаких иллюзий, только факты, факты. 16 июля, 20.00, площадь Пушкина, радио Витебск, 28 лет. Мне кажется, этого уже достаточно.
1: Это хорошая дата, между прочим, уверена, она будет счастливой, но отпраздновать мы ее хотим, друзья, именно с вами. Поэтому абсолютно каждого приглашаем на наш праздник. Обещаем, что будет, безусловно, весело, что будет крутая атмосфера, будет много музыки, танцев, ну и, конечно, самые активные получат крутые призы.
0: Остается ровно неделька, поэтому давайте подбивайте всех друзей и родственников на поход именно к нам на наше празднование дня рождения 16 июля 20.00, площадь Пушкина.
2: В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. К 500-летию Лиозна в райисполкоме прошел штаб по благоустройству. Витебский областной музей имени Шмирева передали капсулу с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущим поколениям. МЛ Витебск сыграл с Румынской университетом первый матч стартового раунда Лиги чемпионов. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищному ремонтно-эксплуатационному тресту Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая, телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: Утро на Радио Витебск.
2: On the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: love, don't fight.
1: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: смотрите, всем Любочкам Любом передали привет посредством предыдущего трека. А теперь давайте-ка автоприветы. Теперь нам не нужны конкретные слова и действия, нам нужны цифры и номера проезжающих мимо машин. Поэтому, друзья, все как всегда напоминаем всем и каждому. Если вы находитесь где-то на светофорах, в пробках, либо на остановках, стоянках, повертите головкой влево-вправо, посмотрите вперед-назад. Возможно, кто-то рядом стоит вместе с вами на этих же светофорах и в пробках. И вот видите вы, да, номер автомобиля. Пишите.
1: А если не видите, все равно пишите. Пишите да. Цвет, окрас, модель за рулем. Все, что вам угодно, собственно. А что касается пробок, друзья, как ни странно, а их я почему-то на карте не вижу.
0: Ну,
1: минимальный заторчик где-то на светофоре в районе пересечения Московского и Бровки. Ну, а в целом все очень даже неплохо, что действительно весьма странно для рабочего дня. Поэтому я могу всех только поздравить, напомнить номер Вайбера 7071071 и предложить действовать прямо сейчас.
0: Ну что, все-все-все номера автомобилей сбрасываем именно сюда. Какую цифру сегодня хотим увидеть преимущественно?
1: Хочу 5.
0: Пятерочку, друзья. Если есть какая-то машинка рядом с вами с цифрой 5, сбрасывайте ее номер. Вот, будем ловить такие номера. И человеку привет передадим, и вам плюсик в карму. Поехали, автоприветы!
2: Вставай, разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Радио «Витебск». Радио для тебя.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
3: Так, то, что прилетало, то и зачитываем. Поэтому погнали прямо сейчас. Автоприветы в деле. А Саня присоединяется на волну, говорит Вадиму, Артему, Елене, Андрею, Саве. Нам с тобой большие приветы всем-всем-всем. А также, что касается пойманных номеров, BLG-9112.
4: Так, хорошо было бы, если было 15, но в целом тоже неплохо. Есть у нас еще и Владимир на связи. Он передает привет Дубровна, Санта-Фе 47-07. Всем добра, хорошего настроения, супруги, приветик.
3: Так, двигаем дальше. Денис, вот интересное сообщение нам выдал, говорит, синяя Audi 8000 RV2. В нашей гонке мы оказались быстрее. Привет от Форда.
4: Так, надеюсь, гонка была безопасной. Друзья, да, на дороге не забываем о безопасности дорожного движения, а то будем ругать, будет а-та-та. Поэтому внимательно, пожалуйста, следите за обстановкой. Есть у нас еще и Сергей на волне, говорит, привет от белого МАЗа 5075. Лайфхак, ход конем, я бы сказала. Руслану и Денису на синих МАЗах вам огромный привет. Это нам с тобой. Всему коллективу тоже. Всем хорошего солнечного дня и удачи на дорогах.
3: Кирилл присоединяется, говорит, Nissan под номером 5006. Передаю привет. Вот ты, пятерочка.
4: Хорошо, спасибо, спасибо. Учла, запомнила. Елена ответочку присылает. Привет всем от черного Hyundai 1090. Привет Volkswagen. Так, 10.30 на Титова. Отдельный привет любимому мужу Андрею, Саше и Вадиму. Нам с тобой. Всем отличного дня и хорошего настроения.
3: Так, Руслан говорит, привет всем мазистам от синего МАЗа 1405. А Олеся говорит, доброе утро, Витебск, хорошего дня. От Рено 1676, привет для Volkswagen 4571.
4: Пытаюсь все долистать сообщения от Вадима, а тут фотки, знаешь, прилетают и прилетают одна за одной, поэтому листаю уверенными шагами вверх. Привет Александру, Елене, Андрею, нам с тобой, всему коллективу, всем хорошего дня, отличного настроения. Это что касается текста. А вот что касается номеров, пойман автобус с номерами 1372, а также поймано энное количество автомобилей. Лада с номерами 7416, таксишечка, вам привет. Также есть еще и Рено 1327, вам тоже отдельный.
3: Так, Сергей присылает нам 5097, Volkswagen, вот вам большой привет. А Павел говорит, всем доброе утро и хорошего дня. А вот что касаемо номерного знака, то тут целый автобус с единственным номером 5. Поймал нам
4: класс.
3: Павел.
4: Спасибо,
3: да.
4: Финалочка такая,
3: да.
4: Точка.
3: А Владислав вот прислал нам просто картинку, знаете, такое «Доброе утро, четверга». Вот этот,
4: те какая самые, вкусная клубничка на картинке.
3: Да, те самые картинки в Вайбер. Вот. Всем еще раз привет. Ну и, конечно же, переходим на следующий час, на следующие 60 минут.

0: В Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В рамках третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана Витебская область подписала планы мероприятий по развитию сотрудничества с Кашкадаринской и Наманганской областями. Выступая на пленарном заседании, посвященном кооперации регионов, председатель облсполкома Александр Рогожник отметил, что сегодня как на уровне органов местной власти, так и отдельных предприятий и организаций ведется постоянный диалог по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в промышленном секторе, сельском хозяйстве, медицине, образовании, культуре. Уже имеются определенные результаты работы. Александр Рогожник добавил, что наши производители активно поставляют на рынок Узбекистана продукцию деревообработки для строительства жилья, мягкую и корпусную мебель. С узбекскими коллегами продолжается отработка вопросов взаимодействия в сфере поставок ветеринарных препаратов. Предприятия Витебской области готовы поставлять мясные плодовощные консервы для детского питания наивысшего качества под потребность рынка Узбекистана. Еще одним перспективным направлением является агропромышленный сектор. В двух регионах Витебской области на трех площадках узбекскими инвесторами идет реализация проектов по разведению крупного рогатого скота. В 500-летие Лёзна в райисполкоме прошел штаб по благоустройству. Совещание возглавил председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов, который нацелил команду на практический результат, отмечают Витебские вести. С докладом по текущим вопросам подготовки выступил председатель районного совета депутатов Сергей Шляднев. Празднование 500-летия Лёзна состоится в 2027 году. В Минске в Российском центре науки и культуры чествовали семьи, которые прожили в любви и уважении 25 лет и более. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, который приобрел статус государственного праздника в 2022 году. Как сообщила газета «Витебич», среди участников церемонии было 7 супружеских пар с Витебщины, номинированных на награждение Витебским общественным объединением «Русский дом» и организацией Белорусского союза женщин. Витебский областной музей Героя Советского Союза Миная Шмирева передали очередную капсулу с посланием ветеранов Великой Отечественной войны будущим поколениям. Капсула будет храниться в мемориальном зале экспозиции музея до 9 мая 2045 года. Затем ее вскроют в день столетия Великой Победы. В церемонии приняли участие представители Министерства обороны, воспитанники военно-патриотических клубов, представители ветеранских организаций и местных органов власти, а также молодежь. Витебск стал первым белорусским городом, в котором прошла республиканская акция «Письма потомкам», столетию Великой Победы посвящается. В ближайшее время торжественные мероприятия по закладке капсулы времени пройдут во всех областных центрах страны.
0: Новости спорта.
1: МЛ Витебск в первом матче стартового раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА потерпел поражение от румынской команды Университета Крайова. Поединок в венгерской Мезикеверсте закончился со счетом 1-4. Как отмечает издательский дом «Беларусь сегодня», витебляне подошли к дебюту в лиге с 4-матчевой беспроигрышной серии. Однако из-за ошибок в обороне и неоднозначного судейства подопечные Филиппа Соколинского болезненно уступили. Теперь соперник находится к выходу в следующий этап квалификации гораздо ближе, чем белорусская дружина. Ответный поединок МЛ Витебск в Университете Крайова проведут 15 июля на домашнем стадионе румынской команды. Обладатель путевки в следующий раунд определится по сумме двух встреч. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами грозы, ветер южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебского облгидрометом.

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: Вот знаете, тут можно начать только так. Приплыли. Ну или, по крайней мере, приплывем в ближайшие дни. Потому что, оказывается, на Беларусь у нас идет циклон под названием Бернадет. Скоро, мне кажется, можно справочник уже собирать с вот этими всеми названиями.
1: Да,
0: но
1: да.
0: В целом, что нам обещают? 9 июля дожди, грозы, сильный ветер. 10-11 будет центр циклона. Он переместится где-то там над страной. Mm-hmm. И осадки, возможно, сдвинутся, но они, тем не менее, возрастут. А вот дальше хорошие новости. Примерно там с 12-го, 13-го, 14-го, в зависимости от регионов, температура должна повыситься. При этом повысится так достаточно неплохо, по-июльски, можно сказать. И при этом при всем дожди должны куда-то там отойти.
1: Так, после Бернарде, получается, будет
0: Бернадет.
1: У нас... Бернадет.
0: Имя Бернадет.
1: После Бернадет у нас будет Нормалдет. Вот, я бы так выразился.
0: Можно и так.
1: Да, поэтому добавляем себе, естественно. О, Яна нам пишет, говорит, как у меня отпуск, так сразу циклон. Знаете, Яна...
0: Вот, а можете не ходить, пожалуйста, в отпуск?
1: Не идите вы туда. Хорошо вам, может быть, будет и на работе, зато будет без этих циклонов всяких. А вот здесь, что касаемо вот этого вот как-то законов подлости, да, срабатывает всегда то. Как, например, ты работаешь рабочую неделю, да, пятидневочку. Угу. Все, солнце, прекрасно, угу. Замечательно.
0: Есть такое.
1: Как только подходит момент выходных дней, все, вот откуда ни возьмись, появился Бернадет. Вот. Поэтому, друзья, ничего страшного в этом нет. А мы же с вами будем еще на протяжении 2 часов. И это, знаете, что круто? Трех. Да?
0: Я посчитала, думаю, может, сегодня сокращенный какой-то день, но что-то как-то нет. Сначала порадовал, потом обломал.
1: А было бы неплохо.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Кати проспали!
1: Так, рассказывай, как относишься к экстремальным видам спорта и времяпровождения вообще, в принципе?
2: Ну, многое хотелось бы попробовать, давай так.
1: Да, с парашютом прыгнула бы?
2: Прыгнула бы.
1: Вот. А
2: ну,
1: ты
2: если
1: бы
2: столкнули, наверное.
1: Хорошо, здесь уже самое главное наличие прыжка факт, да? А вот захотела бы, например, покушать, пока летишь свободным падением?
2: Не, ну давай со второго раза хотя бы, со второй попытки. Первый раз хотелось бы просто благополучно долететь донизу.
1: Так вот, есть одна команда, которая специализируется на полноценном парашютном спорте. Угу. Вот. И они решили установить необычный рекорд свой, можно сказать, личный для себя. 6 человек спрыгнуло с парашютом и прям во время...
2: И 5 приземлилось. Нет? Не так это работало?
1: Не! И во время полета они прям полноценно взяли, развернули скатерть-самобранку, да, значит, столик вот этот вот складной, и поужинали стейком. То есть они в воздухе накрыли поляну, можно сказать. До поляны еще не приземлились внизу, а поляна в воздухе уже была.
2: Так, теперь мне интересно, как есть суши в полете, потому что в целом и так бывают трудности с тем, чтобы их поднять, и они не развалились.
1: Ну, там приклеено все было к столу, а вот именно момент взять, укусить, да, переживать. Вот это уже тут, наверное, надо постараться как-то, потому что еда же не зафиксирована, она вся тоже улетает. Поэтому как-то кто самый первый, кто быстрый,
2: кто успел,
1: тот и поел.
2: Тот и съел, мне кажется.
1: Во!
2: Тут только так можно
1: круто
2: назвать.
1: Такое. Да, действительно. Но, тем не менее, разные все эти рекорды они ставят, и это один из очередных. Что дальше можно придумать? Вот успеть за время свободного полета.
2: Я не знаю, может, они в следующий раз там жениться надумают в полете, в процессе. Почему нет? Прикинь, церемония
1: носочки
2: в воздухе.
1: Связать. Церемония в воздухе.
2: А, ну нет, носочки должны вязать.
1: Церемония в воздухе, и вот эта вот женщина, которая такая: «Сегодня ваш корабль под названием «Семья» отправляется».
2: В лучшем случае долетит, да.
1: Да, дониза.
2: Благополучно.
1: Ну, тоже бывает. Не, ну интересно было и на такое посмотреть.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Черная пятница с картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: А те, кто на постоянном движении, между прочим, еще и призы могут выиграть. Если, друзья, вы любите действительно двигаться и ходить, то марафон 10 тысяч шагов прям специально для вас. Это президентский спортивный клуб запускает такой крутой республиканский проект.
1: Слушайте, с 24 июля по 31 октября каждый день не меньше 10 тысяч шагов делайте в течение 100 дней. И у вас появится шанс выиграть. Между прочим, что? 15 тысяч белорусских рублей на путешествие, 10 сертификатов по 1000 белорусских рублей, а также промежуточные розыгрыши, кроссовки, смарт-часы, сертификаты в СПА и спортивные магазины, мерч марафона 10 тысяч шагов. Подробности на сайте shagaibel.by. Заходите, читайте и участвуйте.
0: Выполняйте все условия и зарабатывайте призы.
2: Радио Витебск. В ритме твоего.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Условия выдачи аванса при поставках сельхозпродукции стали проще по указу президента Беларуси. Белорусские милиционеры перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Итак, друзья, наступило время, чтобы забрать предпоследнего нашего участника, нашего списка претендентов на бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: Ну а дальше все по стандарту. Вайбер 707-1-071 для вас уже открыт. Есть вопрос, нужен ответ. Главное быть первым. Вот так коротко и по делу.
0: Да, и сегодня тоже коротко и по делу будет задан вопрос. Вчера МЛ Витебск встречался с университетом из Краевы. Это румынская команда. В общем-то, сыграли ребята 1-4 в пользу команды из Румынии. Да, не повезло немножко и с судейством, да и, в принципе, с реализацией. Но, тем не менее, как-то говорится, надежда умирает последней, да?
1: Верим, думаешь, отыграются, да?
0: Ну, все возможно, тем более футбол очень много таких историй знает, помнит и даже из свежайших может предоставить.
1: Надеюсь, и скорбит в этом случае мы не добавим.
0: Да, это абсолютно верно. Но, тем не менее, один-единственный гол наши ребята сумели забыть.
1: А не забыли три гола, гола.
0: Да.
1: А вот что касается забитого.
0: И вот смотрите, друзья, не принимаю ни один из вариантов, потому что, ну, во-первых, вопроса еще задано не было, а вы уже что-то начали писать, отвечать. Да, действительно, Валерий Громыко отличился. Напишите, пожалуйста, на какой минуте забил гол.
2: Радио Витебск. Every breath that I take is a proof. 24/7.

0: радио, которое ты любишь.
1: Вот, казалось бы, простой вопрос. И да, в принципе, все варианты ответа были верны. Ну, фактически все.
2: Ну, почти
1: есть
2: все,
1: тут,
2: да.
1: Есть тут немножечко сбитой информации. Тем не менее, да, действительно, вы большие молодцы.
2: Да. Теперь нам нужно, собственно говоря, назвать того, кто у нас залетает в список претендентов. И сегодня это девушка, как ни странно таки. Да и вообще, в принципе, слушай.
1: Сегодня 80, больше девчонок в принципе 80%
2: участников это девушки, как ни странно. Парни нужно поднапрячься. Ну и вот сегодня наш список залетает девушка с именем Натуля. Цифры ее номера заканчиваются на 484. Все абсолютно верно. На 20-й минуте ворота университета поразил Валерий Громыко с передачей Бочарова. Вот. Вот и все. Вот и все. И на этом все. Вы попадаете в список. Вы молодец.
1: Да? Я могу только добавить «да» и поздравить. Но действительно, а что еще тут говорить лишнего? Поэтому мы вас, конечно же, поздравляем с попаданием. Ну, а всем остальным удачи завтра.
2: Да, Валеру тоже с попаданием поздравляем, но маловато-маловато, надо еще.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Так, кинолюбители, для вас сегодня есть новость. Вышел официально трейлер третьей «Дюны». Первые два прогремели прям нереально круто. Один из них даже там «Оскары» забирал себе. Вторая часть вышла неоднозначной. Вот теперь третью собираются выпускать. Если что, все это дело 18 декабря готовится в кинопрокат.
1: Ой, я не знаю, ты начал говорить про «Дюну». Почему я подумала про жару, я не знаю, но я уже представила себя где-то там далеко, где очень-очень жарко.
0: Слушай, море, солнце, песок и пляж «Дюны» тоже хорошо в качестве отдыха бывает. Ну, а если, судя говоря, по фильму и трейлеру, будет интересно понаблюдать, там тоже жара.
2: Радио «Витебск». Радио, которое

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Условия выдачи и аванса при поставках сельхозпродукции стали проще по указу президента Беларуси. Накануне Александр Лукашенко подписал документ, который корректирует нормы июльского указа 2014 года и призван упростить порядок предоставления авансов при поставках сельхозпродукции для республиканских госнужд. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. Вводится система постоянных закупочных цен на сельхозпродукцию. Их будут пересматривать при наличии объективных оснований. Благодаря этому перерабатывающие предприятия смогут заранее подписывать договоры с сельхозпроизводителями и выплачивать им авансы. Сотрудники МВД перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши. Подробности сообщили правоохранители в эфире телеканала ОНТ. Фактически Беларусь использовали как транзитный коридор. Конечной точкой поставок была Россия. Речь идет об особо опасных синтетических психотропах, трансформируемых при помощи метеозондов. Сотрудники МВД взяли под арест мужчин, который пытался доставить на российский рынок десятки килограммов наркотических веществ. Выяснилось, что загружать партию наркотиков в лес прибыл 66-летний житель Лепеля. Ранее он жил в Европе, затем 10 лет работал в Москве таксистом. С целью транспортировки товара мужчине дали автомобиль, оборудованный специальным тайником, в который можно было поместить 60 килограммов психотропов. Сотрудники милиции наблюдали за каждым шагом курьера. Его задержали с поличным, как только он выехал на трассу из леса. Также взяты под арест те, кто был в лесу. Как сообщает издательский дом «Беларусь сегодня», стало известно, что наркотик шел из Польши, но отправляли партии литовцы. Правоохранители установили схему производства и поставок.
1: В мире.
2: Центральное командование вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах на юге страны, сообщил информационный портал Лента.ру. Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно передвигающихся по жизненно важному международному водному пути. Ранее президент США заявил, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля. По его словам, перемирие больше не имеет силы. Вашингтон не намерен продолжать переговоры.
1: Новости региона.
2: Горсвет преобразил центр Витебска к Славянскому базару. Госпредприятие завершило большой объем работ по обновлению светового оформления города. Об этом сообщила газета «Витбичи». Работники подчеркнули уникальность древнего Витебска. При этом использованные светодиодные конструкции на сегодня самые экономичные. 4 бригады специалистов занимались монтажом на протяжении месяца. На опорах наружного освещения центральных улиц в парке Победителей установили более 300 вертикальных консолей. При этом учитывалась тематика каждой локации. Новое световое обрамление получили центральные магистрали Витебска. Оригинальные светодиодные конструкции в форме изящных зигзагов установлены на площадях Победы и Свободы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами грозы, ветер южный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Насколько же любимым и классным должно оказаться телевизионное шоу, чтобы ради него превысить скорость и получить за это штраф? Более того, сейчас еще рассматривается вариант с лишением управления транспортным средством. Произошло все это дело в США. Вот представляешь, одна девушка так торопилась к началу своего любимого реалити-шоу про любовь на острове, ну, а-ля топ-2 по-американски, что превысило разрешенные 105 км в час, она ехала со скоростью 174 км в час по автобану.
1: Я хотела тебя перебить еще со старта и сказать, в смысле она смотрит там за рулем что-то или он,
0: не,
1: да, на тот момент?
0: Не за рулем, она торопилась домой так посмотреть.
1: Ну, я даже не знаю, ну нет.
0: У тебя есть такие шоу, на которые ты готова вот буквально нарушить что-то, чтобы успеть к его началу?
1: А у тебя есть трехлетка ребенок, с которым ты забыл, как включать телевизор?
0: А, я понял. Слушай, у меня одно такое шоу имеется, ради которого, возможно, и нарушу, если буду категорически опаздывать. Но только не превышение скорости, а что-нибудь...
1: забег устроишь.
0: Да, забег. Вот превышу скорость забега. И это шоу называется «Разбудит шоу» на волне радио Витебск.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Любимая книга рекордов Гиннесса. И казалось бы, а почему мы тогда разговариваем о ней в такой, казалось бы, нелепой, веселой, потешной рубрике, как нелепица? Ну, потому что иногда все мы прекрасно знаем, какие рекорды туда заносятся. Вот, казалось бы, обычный вечер буднего дня. Что могло произойти?
1: Все что угодно.
0: Да, оказывается, китаец 40 ступенек на голове пропрыгал. Причем не вниз, а вверх. Ну, у него все-таки специальная накладочка была на голову.
1: Спасибо,
0: поэтому,
1: что пояснил.
0: Да, все-таки он не делал это вот, как это, кость-бетон. Кость-бетон. Все-таки это была накладка. Но, тем не менее, 40 ступенек вверх. Зачем? Для чего? Почему?
1: Потому что может. Понимаешь, возможно, это какая-то кунг-фу-тренировка или что-то типа того. Может, он готовится, я не знаю, стать каким-то мастером какого-то вида боевого искусства. Наверное, так это правильно назвать, но макушка у меня заболела.
0: Представляешь, на улице такая вот ситуация, мол, останавливают в этом. Эй, рубля не найдется там, а если найдем?
1: А он упрыгивает на голове?
0: Хоба! На голову и попрыгал. Ну, мне кажется, тут уже даже не станут к нему особо дальше придираться и
1: спрашивать. Да нет, там просто вызовут, наверное, скорую помощь, подумают, что с головой не все в порядке, но не в прямом, а в переносном смысле, если что.
0: Да.
1: Может,
0: еще и денег выдадут. Знаешь, хотели взять рубль, а тут еще и на лечение сбросили. Мало ли, на заживляющие маски всякие. Явно синячок он себе там набил.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-50-40.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Слушайте, ну у нас тоже своего рода выставка организовывается 16 июля в 20.00 на Пушкинской площади. Выставка первоклассных артистов, а еще автопати-радиошоу, любимых ваших ведущих, ну и, конечно же, вас, дорогие наши слушатели, и те, кто придет к нам на день рождения. Вот такая эксклюзивная выставка.
1: Вот знаешь, про день рождения не забуду я, конечно, да, рассказать всю информацию, и тем не менее, прямо сейчас представляю такой коридор из людей, знаешь, как выставка. Да, и такое тоже может иметь место, потому что активности и интерактивы мы вам гарантируем, собственно, как и крутую атмосферу.
0: Поэтому приходите 20.00, 16 июля, Пушкинская площадь. У нас будет абсолютно все.
2: Радио Витебск. 91.2

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси сегодня проведет переговоры с лидером Узбекистана, прибывшим в республику с официальным визитом. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении беспрецедентной по масштабам попытки терактов Киева против военных. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: 50-40.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Итак, друзья, в очередной раз стартует наша рубрика. И вот смотрите, под нее даже лучи солнца пробиваются сквозь облака и бури, и туманы.
2: Пока ты договоришь, они скроются обратно. Поэтому, друзья, давайте прямо сейчас будем ловить тот самый солнечный момент. Предлагаем вам достать свои мобильные телефоны и сфотографировать что-то, что вас окружает. Возможно, это будет солнце, возможно, чашка кофе. Возможно, вы красивые, кто-то другой красивый с его разрешения, конечно. Ну и, собственно, присылайте нам.
1: Абсолютно не принципиально, что это за фото будет. Главное условие здесь и сейчас. Давайте подсобираем этих картиночек. Вот смотрите, на пик своего сияния выходит солнце, а это что-то-то значит. Поэтому сбрасываем фотокарточки. 3, 2, 1, фото!
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: продолжаем собирать ваши прекрасные, невероятные фотографии. К нам в Viber, Telegram 7071071. Поэтому, друзья, присылайте через несколько музыкальных минут краткий комментарий и полная подборка в Telegram-канал «Радио Витебск».
1: Генеральный партнер «Разбудит» шоу – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
4: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
5: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
4: Было сказано, сразу стало сделано. Вот, еще не успели мы тогда договориться, как уже фотки посыпались. Вот, пожалуйста, Юлия куда-то вдаль несется, улетает. Татьяна тоже в пути. Еще одна Юлия на площади.
5: Кучевые облака, попрошу заметить.
4: Кстати, да, друзья, кучевые, поэтому дождь возможен. Ну и, конечно, в принципе, мы с вами и так все прекрасно понимаем. Вот, а Наталья разнообразила это все дело. Что это, голубика уже пошла? Друзья, сезон голубики. Подскажите, где вы?
5: Да, да, действительно, мне кажется, это место не стоит знать никому. Пишите только нам, лично мы будем знать. Что касается других фотографий, то, вы знаете, я бы, наверное, хотела быть Наташиным котом, который мило-мило так где-то валяется и отдыхает. Возможно, не отказалась бы перекусить едой, которую прямо сейчас кушает Сергей, хотя мне кажется, что прямо сейчас здесь есть такая небольшая жалоба. Когда твоя жена нутрициолог, а ты на четвертом дне оздоровительного протокола, тут еще умные названия, вот, типа просто, ну, вкусно, да, там расшифровывается. Шифровочка такая имеется. Я не знаю, по мне выглядит действительно вкусно. Насчет просто в готовке не уверена. И вот, возможно, если все-таки это как-то поздновато для мужчины, вот пока он привыкает, да, он может стать котом, похожим на Настиного, потому что он с утра уже чем-то недоволен.
4: Ага, ну вот оно получается, Сергей. Поэтому меньше недовольства, а то знаете, что иногда с недовольными котами
5: может,
4: делают?
5: Может, он доволен, это же мои предположения.
4: Не, ну, возможно, да, тем не менее. Вот, Наталья, кстати, поправила меня, говорит, это черника. Друзья, в общем-то, все это увидите в телеграм-канале «Радио Витебск». Ну, а мы в этом часу уже тоже все сделали. Только осталось вот действительно выдать вам подборочку.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси сегодня проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в республику с официальным визитом. Совместная рабочая программа стартовала накануне со встречи в формате тет-а-тет. Александр Лукашенко пригласил коллегу в гости. Как ожидается, сегодня на высшем уровне лидеры рассмотрят актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества. Центральным направлением станет развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около 20 документов, в том числе декларация об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном, сообщает Белтелерадиокомпания.
0: Политика.
1: Глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков сообщил, что в переговорную повестку лидеров двух стран включен широкий спектр вопросов. Это проекты промышленной сборки белорусской продукции в Узбекистане, вопросы поставок продукции питания как из Беларуси в Узбекистан, так и из Узбекистана в Беларусь, а также вопросы поставки некоторой промышленной продукции из страны-партнера. Среди других вопросов, вынесенных на рассмотрение главами государств, расширение сотрудничества в области культуры, образования, научно-технической сфере, Максим Рыженков подчеркнул важность этого аспекта в плане подготовки научных кадров и получения обеими странами современных технологий, освоения новых практик, в том числе в сфере искусственного интеллекта и IT-технологий. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 39. Оперативниками задержано 8 курьеров, работавших в интересах аферистов, из них 3 иностранца. У злоумышленников изъято около 20 тысяч рублей и ювелирные изделия. Кроме того, отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей. В адрес 12 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлено расходные операции по 50 счетам. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении беспрецедентной по масштабам попытки совершить серию терактов Киева против нескольких военнослужащих Минобороны России. Службы сообщили, что вооруженные силы Украины планировали использовать беспилотники. Планы диверсии терактов удалось сорвать в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий, отметили в ФСБ.
0: В мире.
1: Ученые выяснили, что длинный вдох делает нас смелее. Это доказали приборами. Ученые из немецкого института питания впервые показали, сознательно управляя дыханием, можно сдвинуть собственный выбор. И все это через измеримые измерения в сердце и мозге. Работа вышла в авторитетном журнале «Нейрон». Как отмечается, испытания показали, что удлиненный выдох замедлял сердце, подталкивал людей к более смелым вариантам. При этом росла не храбрость вообще, а чувствительность к награде. Возможный выигрыш начинал привлекать сильнее, а страх потери оставался прежним. В мозге при этом активнее работали вентромедиальная префронтальная кора и предлиния, зоны, которые связывают ритм сердца с тем, как мы оцениваем вознаграждение. Исследователи делают акцент на том, что иногда, чтобы решить иначе, достаточно выдохнуть подольше. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами грозы, ветер южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагент.

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад

0: лайфхак для тех, кто не успел похудеть к лету, но все еще в надежде. Это я, собственно, про себя говорю, но в целом, я думаю, я такая не одна.
1: Собственно, я присоединяюсь к твоей
0: коалиции. Смотри, вот есть в Румынии лайфхак. По крайней мере, когда-то он точно был, не уверена, что продолжается прямо сейчас, но почему-то мне кажется, что так и есть. За билет на автобус можно заплатить, сделав 20 приседаний. Стоят вот эти аппараты, да, ты приседаешь, выдается талон. На самом деле, мне кажется, это крутецкий лайфхак, который должен быть обязательно везде. Мало того, что это здоровый образ жизни, люди будут в форме, в целом это же полезно для целой нации.
1: Это в Румынии, да?
0: Да.
1: Вот почему румыны обыграли МЛ Витебск.
0: Ты пережить не можешь до сих пор.
1: Не, я к тому, что оказывается, они там все на физподготовке такой приседают за билетики.
0: Думаешь, экономят, да?
1: Ну, а мало ли что, всякое возможно, поэтому ничего не исключено.
0: Ну, слушай, лайфхак был бы классный, поэтому, если вдруг вы хотите покататься, возможно, деньги все равно заплатите, конечно, за проезд, и тем не менее, поприседать перед тем, как войти в автобус, вполне себе занятие.
1: Сюда подходит фраза «любишь кататься, люби и саночки возить», в данном случае приседать.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: перерыв на кофе. Об этом думать не нужно, об этом мы вам сообщаем прямо сейчас, потому что, как мы все помним, лучшее время для того, чтобы попить кофе, примерно до 10:30-11 утра у нас. Поэтому прямо сейчас берем бодрящий, заряжаемся и настраиваемся. Настраиваемся на что? Правильно, на участие в нашей рубрике «Даже не думай». Соответственно, думать не придется, будем отдыхать. Нужны только ваши мобильные телефоны.
1: Мы вам так стартовую фразу «Держите, ловите», а вы
0: Пожалуйста, ее так вводите
1: ваши мессенджеры, точнее, к нам в мессенджеры, Viber, Telegram. Ну и, соответственно, а дальше начнется вам предлагать. Предлагание, вот это вот всего автозаполнения, они такие, нате, берите, пожалуйста, вот слово.
0: В общем,
1: такое,
0: друзья,
1: такое.
0: Стартовую фразу в Viber по номеру 7071071 мы вводим, выбираем слова, которые предлагает нам автозаполнение, и составляем полноценное предложение, которое мы что?
1: Через несколько музыкальных минут обязательно зачитаем. Ну а что касается стартовой фразы, сегодня она такова. Главная новость это... А дальше троеточие.
0: Макс Лайн проиграл, я предлагаю, это было бы...
1: Ну, в моем случае, возможно, не знаю, тут еще можно покрутить, повертеть. Но, тем не менее, для вас вот стартовая фраза такова. Посмотрим, какие главные новости предложит вам автозаполнение. Еще раз напоминаю стартовую фразу. Главная новость это... Поехали!
2: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Итак, друзья, была у нас стартовая фраза на сегодняшний день. Главная новость – это... А дальше писала ваше автозаполнение. Что получилось? Давайте слушать и читать. Кирилл пишет. Главная новость – это зарплата. Я ее видел. Кто ее видел? Ох ты, ничего себе. А кто ее видел? Да, действительно, иногда бывает и так. Света нам пишет. Главная новость – это не проблема, а судьба человека, который будет подготовлен для топ-менеджмента и навсегда забыть о том, как мы можем уволить работника.
1: Так, мой мозг сейчас сломался, но я обязательно перечитаю это
0: деловые
1: сообщение еще раз.
0: Деловые сегодня какие-то СМС, да, такие новостные деловые.
1: Нет, ну смотри, вот у Оли в целом все, наверное, логично. Главная новость – это сообщение проверено на деревьях.
0: Точно.
1: Не знаю, каким образом, вообще, и тем не менее. Супер. А вот Лена романтичную такую прислала. Главная новость – это когда ты говоришь, что любишь меня.
0: О, миленько, Катя говорит, главная новость – это не мое дело было брать трубку. А Леся говорит, главная новость – это я, остальное реклама.
1: Ага, понятно. Учли, запомнили, спасибо за информацию. Главная новость – это сегодня дома баня, шашлык, беседка и картошка на костре, пишет нам Саша. По-моему, это или тонкий намек, или план на вечер. А Катя говорит, главная новость – это про меня и мальчиков. Хотел начать читать, да? Ты хотел.
0: Но, тем не менее, сбила меня вот последняя фраза. Это неожиданное автозаполнение. Марина говорит, главная новость – это не значит быть правым в таких случаях. А Людмила говорит, главная новость – это письмо, и мы с тобой не знаю, почему не встретились.
1: Письмо, наверное, опознавато пришло, только такую трактовку могу выдать. Главная новость – это, конечно же, волна 91.2. Это просто первая часть, пишет нам Сергей.
0: Так.
1: А Дима говорит, главная новость – это когда я не хочу, чтобы он мне звонил.
0: Тоже приемлемо. Юра говорит, главная новость – это не точно будет в коробке или на заколочке в Витебске. На коробке или на заколочке в Витебске. Ага, так. Как-то, я сразу вспомнил из Ералаша серию, что в коробке, то и на коробке там. Вот,
1: думаешь, заколочка была в коробке?
0: Возможно.
1: Коробка куплена в Витебске.
0: Возможно. Mm-hmm. А вот Наташа пишет, главная новость – это не про меня. Помнишь, что ты солнышко?
1: Ну, это мило, хорошо. Да. Диана говорит, главная новость – это то, что мы не сможем быть друзьями, но все же ты меня очень любишь. Так тонко написано. Mm-hmm. Хорошо. И вариант от Сергея. Главная новость – это про меня, бухгалтерии, и все такое бывает в жизни.
0: О, опять рабочие моменты. Артем говорит, главная новость – это бензин подорожал. Здесь уже даже не автозаполнение. Да, вроде на одну копеечку, как там говорили.
1: Смотри, еще Руслан успевает тоже прислать нам сообщение. Главная новость. Раз, два, три. Погнали, полетели.
0: Ну, погнали, полетели, друзья. Финал нашей рубрики. Есть еще прекрасная, наифинальнейшая СМС, которую хочется зачитать. Прислала нам его Елена. Главная новость – это скоро день рождения Радио Витебск. Да, а здесь мы согласны целиком и полностью. 16 июля, 20:00. Площадь Пушкина. Приходите, ждем всех и каждого.
1: Будем отмечать. Будет весело, классная атмосфера, гарантированно.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Футболисты Минского «Динамо» примут старт в квалификации Лиги конференции, сообщает Билта. В болгарском городе Старозагора вице-чемпионы страны встретятся с северомакедонским «Селикстом» из Кратова. Начало игры в 20 часов. Прямая трансляция будет проводиться на телеканале «Беларусь-5». Ответная встреча пройдет 16 июля в Скопье. Борисовский «Батэ» в первой игре квалификации Лиги на выезде разошелся миром с албанским клубом «Эльпасани» 1-1. Второй поединок состоится также 16 числа в Азербайджане. Жанском Сумгаите. Здесь же отметим, что чемпион Беларуси МЛ Витебск в номинально домашнем матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в венгерском Мизикевеште потерпел крупное поражение от румынской команды Университета Крайова 1-4. Телетрансляция игры была организована в Витебске на площади Победы. Несмотря на холодную погоду, игру пришли посмотреть довольно много болельщиков. Для их удобства были оборудованы сидящие места. Как отмечает издательский дом «Беларусь» сегодня, витебляне подошли к дебюту в лиге с 4-матчевой беспроигрышной серии. Однако из-за ошибок в обороне и неоднозначного судейства подопечные Филиппа Соколинского болезненно уступили. Теперь соперник находится к выходу в следующий этап квалификации гораздо ближе, чем белорусская дружина. Ответный поединок МЛ Витебск и Университета Крайова проведут 15 июля на домашнем стадионе румынской команды. На уимблдонском теннисном турнире подошли к концу матча четвертьфинальной стадии, сообщает Белта. В женском разряде итальянская спортсменка Жасмин Палини, занимающая 17-ю строчку в мировом рейтинге, не смогла пройти дальше четвертьфинала. Она уступила украинке Марте Костюк в двух сетах 3-6, 2-6. Теперь Марта поборется за выход в финал с чешкой Линдой Носковой, которая в своем четвертьфинальном матче взяла верх над бельгийкой Элизой Мертенс со счетом 6-3, 7-5. Еще одну путевку в финал женского одиночного разряда оспорят Каролина Мухова из Чехии и американка Кори Га. Что касается выступления белорусской теннисистки Арины Сабаленко, возглавляющей мировой рейтинг, она завершила борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв японке Наоми Осаке, которая затем уступила Каролине Муховой. В мужской сетке турнира полуфинальную пару составят лидер мирового рейтинга итальянец Яник Синнер и серб Новак Джокович. Во втором полуфинале встретится немец Александр Зверев и британец Артур Фири. Решающий матч в женском одиночном разряде на 139-м по счету Уимблдоне запланирован на 11 июля. Мужской финал пройдет на день позже. Хоккейный клуб «Витебск» готовится к началу сезона. Как сообщила газета «Витебич», уже неделю «Медведи» проводят тренировки на своей арене. За межсезонье состав «Северян» претерпел незначительные изменения. Были сохранены практически все лидеры. Сейчас команда работает в режиме двухразовых тренировок. Впереди у «Витебска» товарищеские матчи, а также старт в Кубке Руслана Салея. Первый официальный матч сезона на своем льду «Медведи» сыграют 2 августа. Витеблянин Кирилл Валевский выиграл серебро первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров весовой категории до 82 килограммов. В финале наш земляк уступил борцу из России Зауру Безликоеву. Кирилл принес 3-ю медаль для сборной Беларуси. На этих соревнованиях сообщили «Витебские вести». И о спорте на этом пока все.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: мотор. Стоп-кадр.
1: Кто из вас вот хочет в кино, друзья?
2: Я.
1: Если так, ну нам нельзя участвовать в нашей
2: игре. Ну ходить-то можно.
1: А, ну ходить и хотеть можно, да.
2: Вот.
1: А вот что касается розыгрыша, да, мы не участвуем, участвуете конкретно именно вы. И кому-то из вас сегодня отправится билетик на двух человек на любой фильм, который вы выберете.
2: Все верно сказано, поэтому, друзья, прямо сейчас предлагаю вам вспомнить номер Вайбера 707-1-071, а дальше все легко и просто. Будет задан вопрос, нужен от вас правильный ответ, естественно, как можно скорее. Заранее буду оговариваться, что, во-первых, ознакомьтесь с положением, оно есть на сайте и в социальных сетях, а во-вторых, что касается самой игры непосредственно, не обязательно расписывать что-то очень огромным текстом, потому что вы на это тратите время, тем самым теряете шансы. А
1: да.
2: Вот что касается правильности, вполне себе приемлемые ответы, краткие и по делу. Точный вопрос, четкий ответ.
1: Смотрите, сегодня мы с вами играем по фильму, который уже стартовал в кинотеатрах. Называется он «Энола Холмс. Часть третья». В общем-то, есть девушка-детектив, которая вот постоянно в каждой из частей расследует какое-то расследование.
2: Преступление,
1: да. Где-то сложно и где-то опасно. Так вот, а куда она направляется в третьей части «Энола Холмс 3»? Куда она отправляется на свое расследование? Погнали!
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ох, друзья, действительно, детективные приключения продолжаются. Что касается вопроса и сразу ответ на него, очередное дело сестры Шерлока на Мальте, это на минуточку ответ, на Мальту отправляется с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в главных ролях. Смотрите в кинотеатрах Витебска «Энола Холмс 3». Возрастное ограничение 16+. Это на заметку.
2: Вот, друзья, можете туда и отправиться. А еще на эту
1: на Мальту можно?
2: На Мальту тоже можно. И не расследовать всякие дела
1: отдыхать.
2: И преступления, а отдыхать. Вот 100%.
1: Все.
2: Тем не менее, у нас есть победительница. Зовут ее Лена. Цифры вашего номера заканчиваются на 061. Она первой прислала правильный вариант ответа. И зарабатывает билетик в кино на двух человек на любой киносеанс. Вот. Поэтому выбирайте. Хотите на новинку, хотите под свое усмотрение какое-то. В общем-то, все у вас в руках.
1: Поэтому, Лен, мы вас поздравляем с победой, друзья. Ну а для всех остальных игра состоится уже завтра.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск».

0: Рокет-шоу на Радио Витебск.
1: Ну и так, друзья, ну это вы услышали отбивочку, а это значит, что мы подходим к логическому завершению. Финалу, называйте как хотите, да, тем не менее, это действительно так. Потому что что, 4 часа мы с вами провели. Слушай, я все чаще замечаю,
2: хотелось... Ну давай, пропеть уже начинается.
1: Да, сразу кот Матроскин, что меня как будто кто-то подменил. Нет, я все чаще замечаю, что начинает как-то улетать деньки-денечки вот эти вот летние. Потому что мы же грезили ими, да, вот скоро лето, скоро лето. Тут бабах, июня уже нет. Бабах и почти вот на следующей неделе середина июля, считай.
2: И получается из 92 уже день идет дней на этих,
1: да, из
2: на
1: 92 дней вот это вот осталась половинка, да и вот эта вот вся погодная история очень дает о себе знать. В общем-то, как-то заставляет задуматься о том, а как подзадержать лето?
2: Пускай со следующей недели нам даст о себе знать тот самый циклон, о котором мы наслышали, Бернадет, раз там обещают жару после дождей. Ну, пускай. Я знаю, что точно есть люди, которые жару не любят, но, ребят, простите, надо делиться, понимаете? Вот вы сейчас, не знаю, радуйте жизни, а мы потом.
1: Придем в некий баланс все вместе. В общем-то, баланс соблюдали здесь на волне Радио Витебск на протяжении 4 часов. Это были Влад Кузьмин и Настя Гордеева, как всегда, у микрофонов. Раз будет шоу, было с вами. Встретимся завтра с 7 до 11. Всем приятного дня, всем
2: пока-пока, всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси проведет переговоры с президентом Узбекистана. Сегодня основной день официального визита Шавката Мирзиёева в Беларусь. Во Дворце независимости лидеры рассмотрят актуальность

0: Вопросы сотрудничества и новые точки роста белорусско-узбекского партнерства. Как отмечает пресс-служба белорусского лидера, ключевой темой станет развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства. Как отмечается, церемония встречи лидеров первыми увидят зрители первого информационного.
1: В мире.
0: Движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума на фоне того, как США два дня подряд наносят удары по целям в Иране. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов. По их данным, движение наблюдается лишь в северной части пролива у берегов Ирана, где пролегает так называемый северный коридор, одобренный иранскими властями маршрут перевозок. В южной части пролива, в так называемом Оманском коридоре, движение не наблюдается. Между тем, Иран в случае возможной атаки со стороны Штатов вновь закроет Ормузский пролив и нанесет жесткий ответный удар. Об этом сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на источник в сфере безопасности, передает Белта со ссылкой на агентство Анадолу. По словам источника, события последних двух дней усилили решимость Тегерана, после чего Иран приступил к реализации новой военной стратегии. Он отметил, что страна готова бороться за контроль над Ормузским проливом. Президент Румынии Никош Ордан признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной, где уже более двух месяцев не удается сформировать новое правительство. Об этом передает информагентство ТАСС. Глава румынского государства сообщил, что 13 июля проведет встречу с лидерами парламентских партий. Политический кризис начался в стране после того, как 20 апреля социал-демократическая партия приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Румынии и отозвать своих министров из кабинета. В результате правительству был вынесен вотум недоверия.
1: Беларуси.
0: Дни культуры Узбекистана проходят в Минске. Торжественная церемония прошла в Дворце Республики. Были представлены художественная выставка, экспозиция прикладных ремесел Узбекистана, народные песни, танцы и выступления мастеров искусства. Министр культуры Узбекистана Азатбек Назарбеков отметил желание Ташкента сотрудничать во всех сферах культуры. Министр культуры Беларуси Марат Марков подчеркнул дружеские, исключительно партнерские отношения стран. В столице проходят и дни узбекского кино, в показе киноленты «Шемсикамар», «Черная книга», «Юсуп», «Дети Асон». Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами грозы. Ветер южный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16,21. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебским облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Сейчас, ребята, этим поздним утром буду радовать всех тех, у кого машина на механике. Представляете, одни японские нейробиологи провели исследование и узнали, что вождение на механике стимулирует префронтальную кору головного мозга, а именно она отвечает у нас за память, внимание и принятие решений. Ученые объяснили это так. Оценка скорости движения на дороге, отпускание сцепления, переключение передачи вручную и регулировка дроссельной заслонки происходит одновременно, а координация этих действий как раз-таки активизирует нейронные связи у человека, и мозг получает необходимую тренировку. Для меня, кстати, это чем-то схоже с игрой на ударниках, так как те, кто занимаются на барабанных установках, тоже успевают и подумать головой, и двигают руками в этот момент и ногами одновременно, что на самом деле развивает координацию и все вышесказанное. Но на самом деле, неважно, автомат у вас или механика, я просто всем тем, кто сейчас за рулем, пожелаю счастливого пути, а в целом всем нашим радиослушателям, которые проводят время на волне Радио Витебск, скажу привет, пожелаю хорошего дня. Предпятница на календаре, приближаемся к выходным, а в данный момент мы приблизились с вами к музыкальному бранчу. Ну, Наташа Батал, конечно же, здесь.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Бранч-премьера.
1: Кто-то из вас скажет, что солнца в наших краях последнее время не хватает, и я на самом деле однозначно с этим соглашусь, хотя сегодня солнышко в небе появляется, что очень радует, но на самом деле эту ситуацию мы можем с вами исправить сами. Во-первых, предлагаю сегодня как можно чаще улыбаться и своей улыбкой согревать и радовать окружающих, а во-вторых, у меня для всех есть бранч-премьера под названием «Shine», что в переводе означает «Свети или сияй». Правда, здесь нам петь, конечно, сегодня будут не про солнечный свет, так как сиять и светить в этом мире можно и другим способом. В данном случае, благодаря драгоценным камням, именно в песне нам будут рассказывать про одну особу, которая ярко выглядит. Вся в бриллиантах, чувствует себя звездой, которая горит где-то там в небе. Ну а парень, естественно, не может отвести от нее взгляда. Ну и я думаю, что на самом деле смотрит на нее, любуется и вполне, возможно, даже в этот момент влюбляется. Что касается музыкальной составляющей, новинка Shine получилась очень такая лайтовая и приятная. А вот как раз-таки над ней потрудились известные артисты. Это Хьюгель и Дэвид Гетта, те самые популярные диджеи. Вокал услышим рэпера Френч Монтаны и исполнителя по имени Эйден Мартин. Так что давайте ловить новинку в эфире, внимательно слушать, оценивать, ну и, как всегда, голосовать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: смеяться.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Певец Гарри Стайлз установил мировой рекорд Гиннесса за самую длинную серию концертов на стадионе Уэмбли. Музыкант отыграл 12 аншлаговых шоу подряд и побил рекорд Coldplay, которые в 2025 году дали на площадке 10 выступлений. Напомним, что лондонская часть тура Together Together стартовала 12 июня и завершилась 4 июля. На последнем концерте присутствовали около 80 тысяч человек. Также мы узнали, что португальский спортсмен Криштиану Роналду, которого неоднократно признавали лучшим футболистом планеты, завершил выступление на чемпионате мира по футболу. Его команда проиграла сборной Испании со счетом 0-1. Для Роналду это был последний матч мирового первенства в карьере. Продолжит ли футболист играть дальше, пока не ясно. А вот актер Майло Вентимилия, исполнивший роль Джесса Мариана в культовом сериале «Девочки Гилмор», стал отцом во второй раз. Жена актера поделилась радостной новостью в соцсетях, выставив семейные фото. Пара не стала скрывать пол ребенка. У них родился сын, которого назвали Рок Энтони Макоа Вентимилия. Так что поздравляем ребят. Ну а вот певица Сиза в недавнем интервью сообщила, что у нее диагностировали высокофункциональный аутизм. Она объяснила, что теперь все стало на свои места. Она четко понимает, почему во всем видит закономерности и всячески пытается докопаться до правды. По словам певицы, этот диагноз стал ключом к пониманию себя. И в завершении Леди Гага была номинирована на премию Эмми в категории «Лучшая оригинальная песня и текст за композицию «The Deep Dance», прозвучавшую в сериале «Wednesday». К слову, это уже пятая номинация в карьере певицы. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио «Витебск».

0: сейчас, девчонки и мальчишки, продолжаем не только слушать музыку, но и говорить о ней, говорить о музыкантах. Вот буквально недавно в программе Showtime я вам рассказывала, что шоу Гарри Стайлза попало в Книгу рекордов Гиннесса. Этот человек в Великобритании дал на стадионе Уэмбли подряд 12 концертов. Настоящий он трудяга. Так вот, по поводу этого человечка у меня есть еще одна новость. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет. Гарри Стайлз встречается сейчас с актрисой Зоей Кравиц. Не так давно сделал ей предложение. У ребят планируется свадьба в Великобритании зимой, так что мы заранее их поздравляем. Так вот, не так давно исполнитель в одном из интервью рассказал, что не позовет на торжество бывших коллег по цеху коллектив One Direction, в котором он состоял ранее. Музыкант не хочет, чтобы разговоры о воссоединении бойз-бенда, которого в принципе не планируется, отвлекали внимание от самого праздника. Как утверждают парни, между ними нет на самом деле никаких конфликтов, просто ребята перестали общаться, так как их жизни пошли в разных направлениях. Что касается самого праздника свадьбы, пара планирует устроить максимально закрытый и уютный праздник. Вместо пышной вечеринки они соберут только самых близких родственников и друзей. В отличие, кстати, от свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая прошла буквально недавно в Нью-Йорке, где присутствовало огромное количество звездных гостей. Ну, на самом деле, каждая пара выбирает сама, как праздновать. На тему всех этих мероприятий у меня для вас, друзья, есть тоже классная новость. Совсем скоро, 16 июля, наша волна «Радио Витебск» будет отмечать день рождения. Нам целых 28 лет. Так вот, по такому случаю мы приглашаем всех без исключения к нам на праздник. Классно там проведем время, а еще самым активным подарим крутые подарки, умные колонки. Так что обязательно приходите, приводите и привозите своих друзей и родственников. Напоминаю, 16 июля, 8 вечера, площадь Пушкина, вход, естественно, бесплатный и свободный.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Спасибо этому голосистому парню не только за прекраснейший вокал, но и за эту музыкальную работу. Forever Dream здесь был на волне Алекс Уоррен. Кстати, не знаю, как вам, мне эта музыкальная работа уж очень приглянулась. И она, кстати, успела отобраться в наш главный чарт хит-парад ТОП-20. Если вы хотите поддержать этого человечка, то переходите на наш сайт www.radiovitebsk.by в раздел хит-парада и, в общем-то, активничайте. Ну и не забывайте, что хит-парад ТОП-20 выходит по выходным вечерами. Ну а еще, пользуясь случаем, хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Трек назывался «Shine». Если хотите проголосовать за новинку и поддержать

0: Утренняя музыка. В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси во Дворце независимости проводит встречу с лидером Узбекистана. Стартовали переговоры в узком составе. Им предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Как сообщила пресс-служба президента, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь по основным направлениям придерживается той же политики, что и Узбекистан. Минск выступает за многополярность. При этом Беларусь смотрит на свой народ. Узбекистан на свой, и одновременно обе стороны ведут активную работу, направленную на взаимосвязь интересов. Планируется, что глава государств рассмотрит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах, центральное направление переговоров на высшем уровне, развитие производственной кооперации и реализации совместных проектов. К подписанию готовится около двух десятков документов. Главные из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Ремонтные работы продолжаются в пункте пропуска Бенекони и сопредельной литовской Шельченькай на границе Беларуси с Литвой. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского пограничного комитета и отметили, что в связи с этим движение транспорта будет организовано по отдельным полосам проезжей части. Ремонтные работы начались в этом погранпереходе с 25 июня. Срок их окончания 23 июля. Осуществляется восстановление цементного покрытия радиометрических ворот на выезде из Беларуси. В Госпогранкомитете рекомендуют учитывать эту информацию и выбирать

0: альтернативные маршруты для своих поездок.
1: В мире.
0: В результате возобновившихся ударов США по территории Ирана по меньшей мере 14 человек погибли, еще 78 пострадали, об этом сообщил представитель Минздрава Исламской Республики. В период действия прекращения огня 8 и 9 июля США нанесли удары по 5 провинциям. Кроме того, агентство ТАСНИМ сообщило, что приостановлено движение пассажирских поездов между Тегераном и Мешхедом, где сегодня должна состояться церемония погребения верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи. Властями был разработан альтернативный маршрут движения пассажиров, предполагающий объезд по поврежденного участка с использованием автомобильного транспорта. Ранее в МИД Ирана, комментируя ситуацию, заявляли, что США, решив нанести новые удары, грубо нарушили основополагающие пункты меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Глебаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО повышает статус миссии по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии до противовоздушной обороны. Об этом сообщает Белта со ссылкой на литовские СМИ. По словам литовского лидера, такое решение является одним из ключевых результатов саммита НАТО в Анкаре. При этом было отмечено, что также нельзя исключать вероятность дальнейшего расширения возможностей миссии. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Витебские полуоблачно, облачно с прояснениями. Временами дожди, днем местами грозы, ветер южный 4-9, порыв до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: в нашем FM-пространстве. Распаковываем треком Kill It Queen от певицы Ava Max. Как-то с этим хитом мы уже знакомились с вами в рамках музыкального бранча. Я рассказывала, что песня переводится как «Сияй, королева». И я уверена, что Ava Max выпустила эту песню в первую очередь для себя, потому что себя считает королевой, царицей и мотивирует себя и говорит о том, что нужно в этой жизни светить и сиять. И я, на самом деле, полностью с ней согласна. Так вот, я тоже, друзья, хочу сейчас всех вас немножечко подбодрить, поддержать. Если вдруг сегодня утром вы проснулись и что-то пошло у вас не так, не переживайте, отпустите ситуацию. Поверьте, время покажет, что все было только к лучшему. Меньше стресса в этой жизни и больше позитива. Это будет наш с вами девиз. А еще, на самом деле, побольше классной музыки в динамиках. На выручку всегда готова прийти волна Радио Витебск. Так что включаемся, присоединяемся и бранчуем дальше.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Спасибо Олесе и Бекки Хилл за их битовый трек под названием «Surrender». Я тут подумала, зачем, ребят, нам с вами ждать пятницу и устраивать русскоязычные бранч-премьеры, когда мы и сейчас с вами можем разбавить наш эфирный плейлист новинками и тоже послушать какие-то русскоязычные композиции. Сегодня в эфире у нас прозвучит новинка под названием «Prime» от российской певицы Миа Бойки. Но перед тем, как рассказать вам про эту песню, у меня есть небольшая новость про звезду. Буквально недавно она выступала этим летом в городе Набережные Челны. Так вот, жители этого городка решили, так сказать, устроить розовый флешмоб на концерте артистки. В чем дело? Буквально год назад, в 2025 году, как раз-таки в июле, на шоу «Наша новая музыка» Бойка выступала и, в общем-то, возмутилась прямо на сцене, когда увидела, что один из участников шоу надел розовую футболку. Естественно, она высказала свое мнение и решила, что парни просто не должны носить одежду таких оттенков, а сам участник на это разозлился, поспорил с певицей и сказал, что розовый изначально мужской цвет, потому что его использовали древние римляне. Именно в то время они носили одежду пурпурных оттенков. Так вот, когда в Набережных Челнах один блогер узнал, что певица приедет на концерт, он решил на просторах интернета сагитировать людей, чтобы все одели одежду розовых оттенков и пришли на ее концерт. Ну и что вы думаете? Предложение блогера встретило массовую поддержку, и, естественно, все на концерте были в различных розовых платьях, розовых футболках, рубашках. Но самое интересное, что в этот раз певица на сцене нисколько не разозлилась. Может, она испугалась толпы, но всякое бывает. На самом деле она поблагодарила всех, приятно удивилась и сказала, что розовый цвет – это самый любимый цвет. Ну, вот как-то так. Ну, а возвращаясь как раз-таки к нашей новинке «Prime» от Миа Бойки, сразу скажу, что песня у нас будет про отношения, в которых девушка отдавалась парню без остатка, делала все для него, жила, вот знаете, с душой нараспашку, а молодой человек этого не ценил, всячески обижал ее, причинял боль поступками различными, и вот в какой-то момент героиня песни решает все отпустить, забыть и разорвать эти отношения. У нее на первом месте теперь она сама, так сказать, проснулся в ней здоровый эгоизм, она хочет жить по миру, когда словно поет колесить, и на таких, как он, не обращать внимания и уж точно не тратить время и нервы. Ну, я думаю, дела житейские, и песня, в принципе, вполне возможно, кому-то даже понравится. Давайте ее послушаем и оценим вместе.
1: Новинка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: диджей Smash Poet задаются вопросом, а ты меня любишь, если вас тоже интересует такая ценная информация, то можете задать этот вопрос, а может быть признаться, можете в чувствах, поздравить кого-нибудь с праздником, передать горячий привет или заказать свою любимую музыку, потому что уже совсем скоро на волне с 13 до 14 начнет свою работу наша программа «Музыкальный агент», так что берите в руки телефоны и пишите свои приятности. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм, номер единый 7071071. Не забывайте, что поздравительный сегмент бесплатный для всех и каждого, так что ловите момент. Мы идем дальше. Слушаем прямо сейчас трек «Let Me Be» от музыкального проекта «The Second Voice». Ну а в середине часа узнаем краткий выпуск новостей от службы информации.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В областном управлении МЧС сообщили о том, что с начала года в Витебской области произошло 530 пожаров. Аграрии Верхнединского района получили награды за ударную посевную. В Витебске на перекрестках зажглись васильковые светофоры, символы юбилейного славянского базара. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Лаганский.
1: Ну а сейчас, дорогие радиослушатели, у меня для всех хорошие новости. Если вы любите какие-то тусовки, вечеринки, торжественные мероприятия и разного рода праздники, то совсем скоро в нашем прекрасном городе Витебске пройдет самое летнее, долгожданное масштабное мероприятие под названием «Славянский базар». Напомню, что открытие состоится уже 16 июля, а вот как раз-таки 14 числа начнут, так сказать, происходить первые концерты. Так что готовимся посещать разные интересные места. И сейчас в нашей рубрике «Фестивалем по-славянски» мы пробежимся по организационным моментам кратенько на ближайшее время. Сегодня на календаре у нас уже 9 июля, и в нашем городе Витебске пройдет акция под названием «Васильковый светофор», в рамках которой состоится запуск светофоров, брендированных товарным знаком фестиваля «Васильковой нотой». Так что если где-то в центре города на светофоре увидите ту самую «Васильковую ноту», не удивляйтесь, я вас уже предупредила. Но вот как раз-таки сегодня, но уже в другом городе, в Гродно, состоится «Васильковый тур», в рамках которого пройдет концертно-развлекательная программа в формате «Фестивальное караоке со звездой». Там будет работа выставки продажи товаров белорусских производителей и ремесленников в стилистике фестиваля под названием «Васильковый кермаш», а также состоится работа фотовыставки «Белта-35. Мгновений фестиваля», посвященной истории этого нашего масштабного летнего мероприятия. И, кстати, уже завтра, 10 числа, «Васильковый тур» отправится в другой областной город под названием Брест. Вот такие вот у нас здесь новости. Напомню, что обо всех других событиях, касаемо Славянского базара, вы всегда можете узнать сами на сайте gck.by.
0: Фестивалем по-славянски.

0: тебе.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Просто иди в оконный остров.
6: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В областном управлении МЧС сообщили о том, что с начала года в Витебской области произошло 530 пожаров, на которых погибли 53 человека. Каждый десятый пожар унес жизнь человека. По данным пресс-службы спасателей, большая часть возгораний в области по-прежнему происходит в частном жилищном фонде граждан. Чтобы обезопасить себя и своих близких, МЧС призывает установить автономные пожарные извещатели. Благодаря этим устройствам с 2002 года в Беларуси спасены более 2800 человек. Факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами выявил Комитет госконтроля Витебской области. Таким образом, работодатели уходили от обязательств, работники лишались законных прав, сообщает газета «Витебские вести». Нарушение было зафиксировано при проверке предприятия Витебского района. Руководство заключило долгосрочные договоры подряда с четырьмя гражданами при наличии в штатном расписании вакансий по аналогичным профессиям. Фактически, подрядчики работали как штатные специалисты, переводя сотрудников на гражданско-правовые договоры. Наниматель уходил от ответственности, а работников лишал ряда прав, гарантий и компенсаций. В Комитете госконтроля подчеркнули, несоблюдение порядка приема на работу, а равно нарушение законодательства о труде влекут административную ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 20 базовых величин. В Витебске на 5 центральных перекрестках зажглись васильковые светофоры, символы юбилейного славянского базара. Первый такой светофор протестировали

0: На Московском проспекте пилот показал, что новинка не отвлекает участников движения и создает позитивную атмосферу. Как отмечают «Витебские вести», сейчас васильки на желтом сигнале украшают перекрестки на Замковой улице у гостиницы «Витебск», на площадях Свободы и Победы, возле ратуши и на Московском проспекте. В планах оборудовать и другие оживленные локации. Яркие стикеры не будут демонтировать после фестиваля. Как отмечает газета, дорожные новинки в областном центре на этом не закончатся. Интеллектуальными столбиками с визуальными и звуковыми подсказками планируют оборудовать перекрестки возле школ. Аграрии Верхнедвинского района получили награды за ударную посевную. Передовиков чествовали в поле. Среди лучших двое механизаторов с предприятия «Дресинский». Николай Шитик – один из тех, кто чувствует землю. Ему достался самый тяжелый фронт – подготовка почвы. После затяжных дождей поля были вязкими, приходилось регулировать плуги на ходу, менять скорость, объяснил механизатор. Рядом с ним на соседнем поле работал Евгений Пелюшин. Он отвечал за сев яровых, зернобобовых, кукурузы и озимых. Показатели механизатора оказались одними из лучших в районе, отмечает газета «Витебские вести». И новость последних минут. На Витебщине начали убирать озимый ячмень. По информации Витебского облсельхозпрода, уборка озимого ячменя началась традиционной для северного региона сроки. Набрать темпы пока не позволяют погодные условия, то есть дожди. Первыми вышли на поля комбайны сельхозпредприятий Докшицкого и Толочинского районов. Техника готова везде. Как только установится погода, начнется массовая уборка, отметил начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Витебского облсельхозпрода Инна Богданова. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами грозы, ветер южный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 16-21, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 19. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Только что Леони и Каллум Скотт в своем треке «Stay» просили остаться и никуда не уходить, а я и не собираюсь этого делать, ну, по крайней мере, ближайшие 60 минут так точно, ведь на волне «Радио Витебск» стартует нужная программа под названием «Музыкальный агент». Благодаря этому поздравительному сегменту мы бесплатно радуем ваших родных и близких. Что мы сейчас будем принимать в наши мессенджеры? Так это горячие приветы, поздравления, признание в любви и ваши музыкальные заявки. Если любимые песни окажутся в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим в эфир. Если не найдем, не обижаемся. Будем в мессенджерах продолжать общение и находить какой-то компромисс в плане музыки. В общем, вот такой вот план действий у нас на ближайший час. Так что пишите, не стесняйтесь. Данные наши не менялись. Вайбер, Телеграм 7071071. Ну и пока вы там творите, вытворяете и сочиняете прекраснейшие тексты, будем и дальше предпятницу наполнять только лучшей музыкой. Впереди у нас трек под названием «Ас», над которым потрудились Гамуэль Сори и «Love Speak».
1: Музыкальный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
4: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: агент.
1: У Никиты Белькова все понарошку, а у нас все по-настоящему. Прямо сейчас в эфире «Любимой волны» радио «Витебск». Настало время озвучивать ваши приветы и поздравления, которые у нас имеются. Добрый день, уважаемая радио «Витебск». Передайте привет всей семье Зуевых. Как всегда, особенный персональный моей жене Ане, сыновьям Дмитрию Максиму и маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые-самые. Отдельные приветы есть для Вадима Сергеевича, Артема Семенова, Лени и Андрею тоже передают, Саве, Максиму и Игорю, соседям Олегу и Вячеславу, всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня, спасибо за вашу работу. Саш попросил поставить песню «Царица» от Анны Асти. Саш, пробежалась я глазами по нашему эфирному плейлисту на этот час, и не поверите, песня у нас сегодня стоит сама по себе, поэтому обязательно прозвучит, просто немножечко позже, так что ожидайте. Добрый день, радио «Витебск», пишет Лена. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею. Также привет Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Мне вижу привет. Всему коллективу «Радио Витебск» тоже привет отдельный. Лена желает всем отличного настроения, тепла и солнышка. Попросила поставить что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх». Лен, обязательно сейчас послушаем этот коллектив. С учетом того, что у ребят есть не только старая музыка, но еще и новая. Ведь в конце весны, начало лета группа «Руки вверх» выпустила новый альбом. И Сергей Жуков обещал, что каждую пятницу будет выпускать новую новинку как раз-таки из этого альбома. Вот мы в рамках музыкального бренда уже успели с одной познакомиться. Называется она «Холодно», так что давайте сейчас ее вспомним.
0: Музыкальный агент.
2: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не будет.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Прямо сейчас на волне продолжаем радовать ваших родных и близких. Сообщения имеются. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Желаю замечательного теплого дня. И вообще, пусть все дни тебе приносят только самые приятные встречи, беседы. И на душе будет тепло и уютно. Отличного настроения, бодрости и удачи во всем. Хорошего самочувствия, побольше приятных положительных эмоций и радостных событий. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Также есть у нас поздравления. Коллектив бухгалтерии ликероводочного завода поздравляет Степанову Ирину с новым статусом бабушки. Желаем, чтобы новый босс в семье рос здоровым, почаще обнимать своего внучка, баловать его и заряжаться от него молодостью и энергией. Ну, когда рождаются дети, это на самом деле прекрасно, ведь не зря говорят, дети – это цветы жизни. Кстати, по поводу праздников, друзья, сегодня на календаре у нас 9 июля, и в этот день родился на свет талантливый парень, белорусский исполнитель под псевдонимом Лирик. В реальном мире он просто Кирилл. Его творчество очень часто звучит у нас в FM-пространстве. Песни у него действительно потрясающие. Не только хорошо поет, не только хорошо сочиняет песни для себя, но и создает хиты для других российских артистов, таких, к примеру, как Зиверт, Дима Билан, Валерий и многие другие. Этот парень уже давно уехал в Россию и живет в Москве, но в данном случае мы на самом деле гордимся, что этот артист, так сказать, как раз-таки родился у нас на Беларуси. В Беларуси. Песни, как уже сказала, у него действительно хорошие, так что нашу FM-открытку посылаем ему туда, в Россию. Надеюсь, она долетит. И желаем ему, конечно, всего самого наилучшего. И по такому поводу, пользуясь своим рабочим положением, я решила в эфире поставить одну из песен того самого Лирика. Причем выбрала свою любимую композицию из фонотеки. Вот не знаю, почему она меня когда-то зацепила, но, кстати, она так и называется. Почему? Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси во Дворце независимости проводит встречу с лидером Узбекистана. Прошли переговоры в узком составе. Им предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь по основным направлениям придерживается той же политики, что и Узбекистан. Минск выступает за многополярность. Подробности приводит Пул Первого.
2: Шавкат Нарамонович, я уже вас вчера дома в домашней обстановке приветствовал. Ваш приезд здесь еще раз хочу повторить уже официально. Я рад вашему приезду. Мы с вами на всех международных встречах обменивались мнениями по поводу этого визита. Он тогда сказал, что мы вас очень ждем. Ждем как друга белорусского народа и готовы сделать все для того, чтобы ваш визит и ваши делегации успешно проходили. Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что Узбекистан. Мы за многополярность, мы не хотим мешать никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан на свой народ, белорусы на свой, но в то же время, вот как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. Что касается Узбекистана, в десятку мировых стран по отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношения. И третья позиция, вот у меня записано в СНГ, третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. Ну, не все тогда получалось. И мы вот совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали, мы когда-то говорили об 1 миллиарде, сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда. И для своих членов правительства, министров правительства определили направление деятельности, которое приведут нас к успеху.
1: Состоялся разговор в расширенном составе. Александр Лукашенко отметил, что по итогам первой части переговоров в узком составе имеется вывод о наличии реальных возможностей выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов, в том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики. Также пресс-служба президента сообщила о том, что в эти минуты завершилась церемония подписания двусторонних документов. Александр Лукашенко выступает с заявлением для журналистов. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска. Информация на правах рекламы. Жилищному ремонтно-эксплуатационному тресту Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая, телефон плюс 375-33-399-58-32.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Только что вместе с вами немножечко поностальгировали под хит What is Love от Hathaway. Теперь возвращаемся в реальность и продолжаем наш поздравительный сегмент. Сообщение есть. И что же тут у нас? А есть поздравление. Хотим поздравить с днем рождения нашего папулечку и мужа Быкова Игоря. Мы тебя очень любим и дорожим. Ты наше все. Крепкого здоровья и всех земных благ тебе. На выходных обязательно отметим. Жена и детки написали. Мы имениннику желаем тоже всего самого наилучшего. Идем дальше. Хочу передать привет всем слушателям любимой волны и пожелать классного дня. А еще передаю теплый приветик своей бабушке Алле в Новополоцк. Внучка Таня написала. Ребят, если вы хотите тоже отметиться каким-то добрым словом, прекрасным сообщением, неважно, привет, это поздравление, можно даже писать без особого повода, то действуйте. Осталось не так много времени, ну а наши данные не менялись. Вайбер, Телеграм, 7071-071. Ну а для хорошего настроения прямо сейчас послушаем энергичную новинку. Body Talk называется. Над ней, кстати, потрудился известный диджей Али Фарбен, а вокал услышим певицы по имени Рене Миллер.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в эфире своим творчеством отметились талантливые белорусы. Коллектив Parade of Planets был здесь, исполнили свою песню «Механик». Я, конечно, французский язык не знаю, и словаря под рукой у меня нет, но с учетом того, что внимательно слушала песню, обратила внимание на слова, как «механика», «стрелки», «секунды» там звучали, ну и слова «тик-так» подсказали, естественно, что однозначно песня была написана про какое-то время, движение, ну и 100% уверена про отношения, потому что каждая песня практически у нас про любовь. Любовь, либо наоборот какие-то расставания. В любом случае, не просто так поговорила про время, а в нашем городе уже 13:46, программа «Музыкальный агент» потихонечку движется к своему завершению. Помимо этого выхода остался еще один, так что если хочется порадовать родных и близких, пишите побыстрее. Ну и что у нас есть по сообщениям? Хочу сказать любимому радио «Витебск», я вас обожаю, спасибо за позитив и музыку, всем слушателям привет, а еще привет и пожелания приятного аппетита моим коллегам-девчулькам Анжели и Лере. Осталось еще пару часиков и отдых. Ну вот, хорошо, у кого-то рабочая смена уже совсем скоро закончится. И так, идем дальше. Денис написал: передаю привет маршрутке номер 78. Пусть дорога будет легкой. И Наталье Альшевской, которая едет в ней, не грусти, скоро будешь дома. Всем тем, кто находится в этой маршрутке, мы тоже передаем пламенные приветы и, конечно же, желаем счастливого пути. Ну и возвращаемся к нашему эфирному плейлисту. В прошлой получасовке Саша просил поставить песню «Царица» от Анны Асти для своей любимой супруги. Я это очень хорошо помню. И, Саш, я вам как раз-таки обещала, что песню мы не будем сегодня искать где-то в музыкальной базе, потому что она у нас стояла в эфирном плейлисте сама по себе. И вот как раз-таки мы до нее добрались.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Я сейчас перехватываю эстафету у талантливого исполнителя по имени Зейн, который подарил нам в эфире только что свой трек под названием «Die for me». Ну и сейчас эстафету перехватывает, так сказать, уже от меня будет моя коллега Настя Дроздова, которая сидит здесь передо мной и улыбается. Привет тебе!
2: Привет тебе тоже, Наташа. И знаешь, я подумала, у нас получается тут какое-то общество бегунов. Вот вопрос, с рабочих мест или все-таки стремящихся к чему-то более интересному?
1: А это загадка.
2: Да, это загадка, но на самом деле хочется верить, что, конечно же, второе, потому что впереди у нас такая приятная программа. Приятная почему? Потому что компания классная, творческая. О ней расскажу уже в начале следующего часа подробнее. Ну а пока давай мы с тобой поболтаем. Ты видишь, что происходит вообще на улице? Погода какая-то странная и непонятная. Если честно, можно делать ставки вообще. Эти темные тучи приведут к дождям или все-таки нас минует, и мы как-то будем...
1: Ты знаешь, я сейчас к нашему разговору бы с удовольствием еще Таню Воронцову позвала, да, которая в соседнем кабинете там что-то печатает и работает, потому что мы сегодня как раз, когда я пришла тоже утром, немножечко пообсуждали, что нас, вот честно, вот такая прохлада на данный момент сейчас устраивает, потому что от жары на прошлой неделе мы немного подустали.
2: Ну да, может быть, есть немного, но знаешь, может быть, и хорошо, что мы сейчас вдвоем сидим и болтаем, потому что, мне кажется, если бы мы втроем здесь засели, мы бы не вышли.
1: Да. Ну, кстати, я хочу затронуть тему, раз уж есть у нас свободная минутка, кто сегодня к нам придет в гостях? Человечек-то прекрасный, да, и насколько я прочитала, это девушка, которая создала тех самых волошек.
2: Да, она создала эскиз волошек, это абсолютная правда, это художница Анастасия Медведева, она в скором времени будет у нас в эфире, она уже сидит на нашем мягком, удобном диване.
1: Надеюсь, она где-то там слышит. Я сейчас человеку этому лично пожму руку, но тем не менее хочется сказать и в эфире, волошки, которые появились у нас в городе, на самом деле это настолько потрясающе. Мне кажется, вот каждый житель Витебска со мной согласится, потому что добавляет какой-то атмосферы, уюта, ну и сказки.
2: Знаешь, мне кажется, может быть, и гости нашего города здесь прямо сейчас нас слушают. Рассказываем, волошки — это вот те самые маленькие человечки, которых,
1: да,
2: вы можете,
1: фигурки.
2: Да, которых вы можете найти в разных частях нашего города. Концентрация, конечно, в основном в центре, но, тем не менее, может быть, есть какие-то далеко идущие планы, о которых мы и узнаем уже в следующем часу.
1: Так что, друзья, оставайтесь, впереди действительно будет интересная программа. Наши гости можете, если что, задавать вопросы. Вайбер, телеграм 7071071 в вашем доступе. Ну, а я буду прощаться. Настя, тебе прекрасного эфира. Нашим радиослушателям хорошего настроения и замечательного дня. Услышимся уже завтра. Наташа Баталка была на связи. Всех обнимаю. Всем пока-пока.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси в Дворце независимости провел встречу с лидером Узбекистана. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Узбекистан обсуждают ряд конкретных проектов с участием компаний сторон. Подробности комментария президента о перспективных направлениях приводит Пол Первого.
2: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близкие к Узбекистану там. У них большой интерес, у этих стран, я не буду их называть, большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний, которые я знаю. Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа, готовы выходить на 220, надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, под 3000 мы можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готовы в этом отношении двигаться вперед. В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы их плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. И готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры, опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо,

0: скажите, мы всегда готовы к этому.
1: Самое главное, мы сохранили все.
0: Да.
2: Завершился разговор в расширенном составе, также прошла церемония подписания двусторонних документов. В том числе подписан исторический документ «Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан». Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Также Александр Лукашенко выступил с заявлением для журналистов. На базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошел специализированный сбор с командирами соединений воинских частей и их заместителями. По данным Минобороны, его участникам продемонстрировали порядок организации совершения марша на военной технике в составе колонн. Особое внимание было уделено алгоритмам действий при выдвижении колонны, вопросам мобильности и оперативного реагирования на потенциальные угрозы, возникающие во время совершения марша. Республиканский праздник Купали вновь собирает друзей в агрогородке Александрия. В празднике, как и в прежние годы, готовятся принять участие представители Витебщины, об этом сообщила газета «Витбичи». По данным Управления культуры облсполкома, на выставке ярмарки народного творчества будут открыты презентационные экспозиции, отражающие декоративно-прикладное искусство мастеров, самобытную народную культуру с региональными особенностями Сенинского, Городокского и Оршанского районов. Традиционные танцы и хороводы Толочинского района, уникальное хореографическое наследие, отражающее местный колорит, быт и культурные традиции. На выставке проектов лауреатов премии президента за духовное возрождение за 2025 год обладателей грантов президента в сфере культуры будет представлен проект «Полоцкая набойка». Республиканский праздник Упали стартует уже в субботу, 11 июля. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
3: Погода на радио «Витебск».
2: Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами грозы, температура воздуха плюс 16-21, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 69%. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, Витебские днем 20-22 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагент».

0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире Радио Витебск в программе «Добро пожаловать». Слушайте через несколько

0: Добро пожаловать!
1: Друзья, у нас здесь программа «Добро пожаловать». Все, как и намечалось, все, как и анонсировалось. И самое главное, интересные гости. Мне кажется, таких творческих у нас давненько не было, так почему бы не сейчас? В гостях у нас, если уж поименно, то Анастасия Медведева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Отлично. Кстати, если вдруг кто не знает, а такое вполне себе возможно, потому что огромное количество людей знает, кто такие Волошки, как они выглядят, где они находятся у нас в городе, но не знают, кто в итоге на самом деле их и придумал. Вот, кстати, это та самая девушка, которая прямо сейчас находится у нас в студии. Поговорим об этом и не только. Вот такой небольшой анонс. Но что касается программы, да, добро пожаловать, но тем не менее, это женское дело, друзья. И в женском деле мы исследуем женские архетипы и девушек, и женщин с разным социальным и профессиональным статусом. Поэтому, я надеюсь, будет интересно. Ну а поскольку человек у нас творческий прямо сейчас, то очень хотелось бы, наверное, узнать побольше о тебе, потому что многие знают Волошек, но пока не все знают автора. Расскажи немножечко о себе.
2: Ну, я вхожу в группу авторов Волошек. В принципе, я являюсь создателем самой идеи создания этих васильковых магов. Вот. Скульптурное воплощение принадлежит Сергею Николаевичу Сотникову. В принципе, сама идея о том, чтобы создать какой-либо маскот города, появилась у девочек из горисполкома. И они решили внедрить это, устроили конкурс. И, собственно, в университет, в котором я в этот момент училась на художественно-графическом факультете, пришло распоряжение о том, что есть такой конкурс. Нам предложили поучаствовать, и у меня сразу возникла мысль о том, чтобы это были какие-то маленькие васильковые маги. Ну, естественно, если Василек на белорусском Волошка, то почему бы им не быть Волошками? Угу. Вот, собственно, вот такие вот
1: так
2: васильковые маги появились. Да.
1: Но мне кажется, на это нужна смелость, потому что многие видят о том, что так, начинается какой-то конкурс, необходимо прислать какие-то работы и думают: ой, у меня даже есть пару идей, потом начинает писать, рисовать, сочинять и так далее, и так далее, и так далее. И все это остается где-то в столе. Но тебе хватило смелости. Каким образом, вот что помогло, или что подстегнуло, или, может быть, кто поддержал и посодействовал тому, чтобы твои работы в итоге увидели огромное количество людей?
2: Ну, скажем так, вообще, кто посодействовал, это мое окружение, которое просто волшебное. Изначально, как бы, с самого детства меня воспитывали так, что ты все можешь, у тебя все получится. И как бы эти волшебные люди действительно воспитали во мне вот это отсутствие страха. Ну, страх все равно существует, как бы этого не избежать.
1: Не без этого.
2: Да, но мне нравится делать любой такой поступок примерно так. Я просто закрываю глаза и тыкаю: отправить. И все. И как бы и ты уже не можешь назад повернуть. Просто вот ты это сделал и сделал. И отправил, как бы оно уже само по себе будет жить. Ну, или не будет жить. Тут уже как бы, ну, как есть.
1: Много ли времени заняла сама разработка эскиза? Сколько тебе понадобилось? Или там были такие очень жесткие дедлайны, и поэтому приходилось ускоряться?
2: Нет, жестких дедлайнов не было, но так как идея пришла быстро, то, ну, эскиз — это все-таки такая вещь, ну, как бы, достаточно, ну, не настолько кропотливая, как уже полностью как бы готовый проект. Поэтому я эскиз это сделала на самом деле очень быстро. Мне везет, что если что-то приходит, я понимаю, что это вау, оно делается прям вот моментом. Моментом делается, моментом отправляется. По-моему, я это буквально за один вечер все сделала, отправила. И, кстати, потом, когда я уже познакомилась с девочками, которые вот работали в тот момент в горисполкоме, мне сказали, что, увидев этот эскиз, другие варианты уже не рассматривались, потому что они сказали: вот это вот то, что мы и хотели, то, что мы и думали.
1: Слушайте, ну это действительно какая-то настоящая магия, потому что как будто бы все совпало. И на одной, и на другой стороне правды это отлично. Мне кажется, у нас здесь тоже все с вами обязательно совпадет. Друзья, кстати, если вдруг что, вы можете задавать вопросы нашей гости по номеру 707-1071 в Вайбере, в Телеграме, а пока мы сделаем небольшую музыкальную паузу.
0: Добро пожаловать! Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
6: Добро пожаловать!
7: Как-то мы, мне кажется, с наскока буквально заскочили в тему Волошков, но совсем забыли распаковать ту самую личность, которая прямо сейчас сидит передо мной, поэтому, наверное, откатимся чуть-чуть назад. И начнем с того, вообще художник это кто? Это какой человек? Что самое главное, вот на твой взгляд?
8: Это позиция. То есть художник должен иметь свой взгляд на этот мир. Это на самом деле не только художник, любой творческий человек. Это абсолютно неважно. Художник, режиссер, музыкант... просто творческий человек, у него должна быть своя позиция, свой взгляд на этот мир. Ты можешь брать, взаимствовать какие-то моменты, главное их через свою призму. Ты можешь ошибаться, можешь делать что-то хорошо или плохо, но главное делать это так, как ты считаешь правильным. Это очень важно. Это меня еще научило предыдущее режиссерское образование. Там нас очень сильно манштровали по поводу того, что все должно быть со смыслом и... ты должен показывать свою, как бы, свою позицию. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что для художников это ничуть не менее важно, чем для режиссеров, либо для актеров. Это обязательно.
7: Но мне кажется, в момент, когда люди решают стать творческими личностями, да, есть те, которые рождаются и прям идут по этому пути, есть те, которые, я уже начинаю говорить про образование, да, которые говорят, так, я хочу получить профессиональное образование, и вы мне никто тут ничего не скажете, потому что я определился. Но здесь, мне кажется, поскольку это достаточно рано, сложно иметь какую-то позицию, mm-hmm. там, ну, когда мы решаем, плюс-минус там 15-16 лет, мы уже определяемся, куда мы пойдем, а там остается только выбрать уровень, наверное, уровень сложности. И когда мы это делаем, позиция, наверное, какая-то есть, но она скорее такая бунтарская, и потом ты начинаешь обрастать какими-то вещами. Я к чему это говорю? Нужно ли для этого смотреть на мир под разными углами изначально для того, чтобы сформировать свою точку зрения?
8: Желательно не только изначально, вообще в принципе смотреть под разными углами, потому что, ну, если смотреть все время с одной точки, вот нас так учили, и мы будем учить так всех всегда, тогда не будет искусства. Искусство — это же что-то новое. Искусство — это выражение самого себя через искусство, через, как бы, свое творчество. Поэтому это прям обязательно, что под разными углами смотреть с неожиданных ракурсов, с неожиданных сторон — это прям очень-очень важно.
7: То есть я правильно понимаю, ты приверженка той позиции, в которой, да, есть труд, но самое главное — это талант и то, как ты себе что-то представляешь.
8: Да, у нас очень много художников выпускается. У нас много заведений, которые выпускают художников, выпускают дизайнеров. Я уже, кстати, каждому выпускнику, либо учащемуся в ГУ имени Машерова на худграфе, mm-hmm. ребятам, которые там технологку заканчивают, либо там в колледже культуры. Я говорю, ребята, как много у нас художников каждый год выпускается. Ну, я могу сказать за худграф. На худграфе где-то около 60 ежегодно. Художники, люди по образованию художники. Сколько у нас художников в городе? Явно не 60 каждый год. Это только с одного университета. Все остальные почему-то в какой-то момент то ли теряют эту нить, то ли они боятся проявиться. А это же надо, это важно. Художнику нужно выставляться, ему надо показывать свое творчество. Ну, хотя, честно говоря, немножко лукавлю, потому что меня, мое окружение заставляет это делать. И, ну, как бы, я бы тоже закрылась в своей ракушке, но нет, они запрещают этого.
7: Вот, мы как будто бы и пришли к следующему вопросу, то есть немаловажно какое-то признание и окружение, то есть вот сам факт того, что в какой-то момент ты ухватилась за эту нить, да, сделала эскиз, он понравился, ну, получается, тебя поддержали, и вот она, та самая тропа, на которую ты выходишь. То есть все-таки удача еще должна быть какая-то.
8: Удача обязательно, и не надо думать, что вот если у меня в этом конкурсе что-то не получилось, то все, я бездарность. Нет, ну просто в этом конкурсе выбрали не твою работу, но в следующем, либо либо через конкурс, либо еще где-то, ты обязательно получишь свою минутку славы. Это же, ну, здорово, это замечательно. Главное до этого дойти и не сдаться по дороге.
7: Впервые вижу позитивного художника, очень интересно. Потому что, как правило, ну, все мы, наверное, как-то думаем, что художники это такие ребята глубокие, меланхоличные, возможно, немножко, чтобы прочувствовать, очень эмоциональные. Кстати, вообще, есть же такое интересное понятие, как, наверное, как-то даже сказать, женское искусство, мужское искусство. Ну, говорят, что мы, женщины, достаточно эмоциональные, да? Мы можем что-то такое, мы через чувства все пытаемся как-то это конвертировать во что-то более или менее понятное, в какой-то новый язык. Мужчины, они как будто бы немножечко другие. Веришь ли ты, что действительно есть женское искусство и мужское?
8: Ну, это стереотипное представление, что мальчики должны играть с машинками, девочки должны играть с куклами. На самом деле, как мальчики могут играть с куклами, так и девочки с машинками. Я в детстве играла с машинками. Меня никто не запрещал, не отталкивал. Просто что мы уже привыкли, у нас как бы как будто в подкорке сложилось, что мужское искусство, оно какое-то серьезное, мужчины все вот такие вот, а женщины, они все там в своих вот чувствах, все такие вот легкие. На самом деле и женщины могут быть достаточно жесткими, суровыми. Одна из самых знаменитых советских скульпторов — женщина. То есть ужас какой! Вот. И как бы и скульптуры у нее, ну, не скажешь, что они женские. Ну, и мужчины тоже могут быть нежными, мягкими. Сколько знаю актеров, которые на самом деле очень нежные, очень тонкие натуры. Ну, то есть это все исключительно такие стереотипы, которым, к сожалению, нужно время, чтобы выветриться.
7: В общем, творческая территория — это та территория, на которой может ужиться абсолютно каждый.
8: Абсолютно.
7: И раскрыться с абсолютно любой стороны, независимо ни от чего. Это интересная точка зрения. И, кстати, мы переходим, наверное, к еще одному вопросу. Вот ты говоришь, что есть женщины, которых ты видела, да, ты с таким восхищением об этом рассказываешь. Может быть, действительно есть какие-то примеры, на которых ты опиралась, когда начинала свой путь, кто-то тебя вдохновлял из художников. Угу. Можешь ли ты об этом рассказать?
8: Ну, вообще, в принципе, скажу так. Начинала я в свои 4 года, меня привели в ЗА-студию к прекраснейшему преподавателю, Ирине Черной. Я там...
7: В Витебске.
8: В Витебске,
7: так.
8: Да. Я научилась кисточку держать раньше, чем ручку. И, честно говоря, ручку до сих пор не научилась держать. Держу ее как кисточку. Вот, то есть и преподаватели женщин на самом деле у нас больше, большая часть художников. Они женщины отличные акварелисты. Например, у меня преподавательница из университета Антонычева, очень хороший акварелист. У нее очень приятные акварельки. То есть, ну, тут нельзя сказать, что там... Ну, я просто... У меня бывают проблемы вот резко вспомнить имена, фамилии. У меня, в принципе, как бы...
7: Но если вдруг ты можешь в любой момент сказать, мы запишем.
8: Хорошо, все под запись.
7: Обязательно. Такие вещи 100%.
8: Вот, в принципе, как бы... Так, я потеряла. Сейчас я немножко это, немножко сосредоточусь.
7: Я поняла. Но вот смотри, ты начинаешь вспоминать педагогов, и, если честно, в целом это абсолютно нормально, потому что говорят, что женщины могут как-то уметь донести мысль или, может быть, найти какой-то подход. Ну, вот такая чистая женская эмпатия, хотя, как мы уже, мне кажется, уяснили, это чувство не чуждо абсолютно никому. Вот. Ну, а что касается художников, по крайней мере, в Витебске, на Витебской земле, как-то изначально было очень много мужчин. Ну, или, по крайней мере, мы о них знаем, хотя, насколько мне известно, в НХУ то же самое, когда-то им управляла женщина, вот, насколько я помню, и она была очень даже неплохая художница, и когда они собирали, да, вот эту невероятную коллегию талантливых людей, там тоже было достаточно приличное количество девчонок, которые готовы были обучаться и обучать искусству. Вот, да, это было очень интересно.
8: Да. Кстати, в НХУ было очень много девочек. Я вот вспомнила про Люхович Валентину Антоновну, она... Ее работы выставлялись, у нее прям был свой зал в арт-пространстве на Толстого. Очень-очень интересный. Там, в принципе, ты заходишь в это пространство и буквально погружаешься в другой мир. Но это надо видеть, это словами очень сложно передать, и не хочется передавать, честно. Если кто-то что-то делает изобразительное, то вот надо это видеть. Вот, словами скорее сложновато.
7: Здесь я абсолютно согласна. А может быть, кто-то из мировых художников?
8: Из мировых художников тоже надо подумать, потому что, ну, очень сложно так прям сходу кого-то обозначить. Вот. Особенно проблема в том, что большую часть времени, опять-таки, женское искусство, оно считалось, ну, акварельку ты рисуешь, ну и рисуй. Но это все как бы, ну, для общего развития. А так мы тебя потом замуж выдадим, и все. Поэтому большую часть времени женщины либо работали в стол, либо под именем знаменитого мужа.
7: Да, мы знаем такие истории, мы смотрим кино периодически.
8: Да, поэтому, собственно говоря, это достаточно, ну, достаточно сложная проблемная тема, что прям вот...
7: Ну, не обязательно же художнице любить только женское искусство, правильно? Mm-hmm. Можно же еще восхищаться и мужчинами, там, я не знаю, ну, тот же самый Климт, Рубенс и так далее, и так далее, и так далее. Ну, много же всяких имен, которые как-то интересно подавали сюжеты, картины, свое ощущение и так далее, и так далее. Ну, я уверена, что мы еще вернемся к этой теме, поговорим об этом подробнее, но прежде чем мы это сделаем, очередной перерыв, нужно немножечко передохнуть.
0: Добро пожаловать! Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Германия закупит у США крылатые ракеты «Томагавк». Фермер из Великобритании установил 2 мировых рекорда с урожаем чеснока и горошка. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: поможет садовый центр «Веридиан». Академика Павлова, 44.
1: Добро пожаловать!
2: Мы как-то так немножечко по-женски заговорили здесь за эфиром. Ну и раз мы уже заговорили про женщин в искусстве, да, про то, как чувствуют девушки, женщины-художники, то, как они представляют мир, возможно, немножечко иными глазами. У многих наверняка была возможность, не наверняка, а действительно была возможность посмотреть на мир глазами Анастасии, которая прямо сейчас у нас в студии, потому что в июне эта молодая художница представила проект, ставший разговором о чувствах, насколько я понимаю. Вот, но при этом без единого звука. Назывался этот проект «Рука в руке». Почему назывался? Потому что, к сожалению, друзья, прямо сейчас мы с вами уже опоздали. Я не знаю, может быть, будет какое-нибудь продление или просто поменяется локация. Но вот сейчас, я думаю, мы об этом и узнаем. Расскажи, пожалуйста, что за проект, как он случился, что он из себя представлял.
3: В общем, что забавно, что я только-только говорила про то, что как бы нет вот этого стереотипного мышления между мужским и женским. Но, к счастью, пускай будет, этот проект именно о чувствах. Вот. Ну, потому что о наболевшем. Нужно всегда делать то, что о наболевшем. Потому что, ну, меня в крайней степени расстраивает, когда художник делает что-то просто ради красивой картинки. Это плохо, это неправильно. Потому что художник — человек, который заставляет человека чувствовать, передает свои чувства, эмоции.
2: Но он возводит чувства в абсолют. То есть да. Он доходит до какого-то пика. Но если страдать каждый раз, ну или просто радоваться, ну это же что? Это же ты выгоришь, нет?
3: Не обязательно каждый раз страдать. Ну, в принципе, это серия как раз-таки о страданиях. Да. Сейчас я просто немножко расскажу о том, почему она такая, почему это вот, почему рука в руке. Потому что там не изображено ничего, кроме рук. Почему руки? Потому что мы далеко не всегда можем что-то сказать словами. Иногда прикосновения, они говорят гораздо больше. Например, особенно, когда, например, ты встречаешь человека, и вот первый раз дотрагиваешься до его руки, и вы оба понимаете, что это вот чувства, они взаимны. Либо наоборот, ты держишь человека за руку и уже понимаешь, что, ну, что все, это уже не твой человек, это все просто идет по привычке. Вот, и чувствуешь ты это гораздо раньше, чем понимаешь головой, особенно чем говоришь. В какой-то степени эта серия была вдохновлена разводом. Вот. И что интересно, она вся на круглых холстах, не просто так. Это попытка уйти от студенческих работ. Я до сих пор еще являюсь студентом художественно-графического факультета, и мне так осточертели все эти прямоугольные форматы, мне так хотелось из них выбраться. И я посчитала, что формат без единого угла — это то, что поможет мне оттуда выбраться.
2: То есть вот. Это не про какую-то спираль жизни, это просто вот такое ощущение сейчас.
3: Это про круговорот также. Потому что, если смотреть, это все как бы зацикленный круг. А начинается с одиночества. Это самая маленькая картинка, она буквально 20 сантиметров в размере, она очень маленькая. И в ней еще зеркало, в которое невозможно посмотреться. И дальше она идет по возрастающей. Каждое следующее полотно, во-первых, увеличивается в своем размере, во-вторых, увеличивается в объеме своих чувств. То есть сначала это просто симпатия, потом это влюбленность, потом это страсть, любовь. Любовь как наивысшая, как бы такая форма, самая большая, самая крупная. И потом кто-то может остаться вот в этом вот самом крупном, самом как бы прекрасном чувстве, но зачастую мы сначала находим людей,
2: мы скатываемся
3: с которыми,
2: куда-то, да, еще.
3: Мы, получается, охлаждение, и постепенно человек, ну, как бы выходит из этих там отношений. Ну, вообще, на самом-то деле, это может быть не только про любовь. Ну, в данном случае это был вопрос, больше связанный с любовью. Вот, также, и заканчивается это все картиной, также одиночеством. Но это одиночество уже держит в своих руках зеркало, в которое уже можно посмотреться. И в круглике прекрасная просто пространство. Спасибо девочкам из Круглика, которые пустили меня выставиться. Они ходили удивленные, испуганные, не понимали, что происходит. Ну что, ну, такого формата выставка, как оказалось, была впервые. Но я надеюсь, что сотрудничество как бы будет продолжаться, потому что на самом деле очень здорово. И, в общем, отошла от темы. Последнее одиночество. В нем, если встать с нужного ракурса, можно увидеть первое одиночество. И один из посетителей расплакался на выставке. Я очень люблю, когда люди плачут.
2: Ух.
3: Один из посетителей расплакался на выставке.
2: Это мы вырежем, знаешь, я очень люблю, когда люди плачут. И вставим куда-нибудь отдельно. Да.
3: Люблю, ну действительно, это прекрасно.
2: Ну, я понимаю, о чем ты, наверное, говоришь, о том, что человек действительно прошел этот круг, он прожил каждую экспозицию внутри себя и в итоге сделал какой-то вывод, дошел до катарсиса, и от переизбытка чувств он, собственно говоря, и раскрылся таким образом.
3: В общем, он увидел это первое одиночество в последнем, и это его очень сильно растрогало. Мне очень приятно. Сейчас у меня некоторые...
2: Не плачь только, пожалуйста.
3: Не, не плачу. Это, я уже не плачу. Как раз-таки вот с закрытием выставки, ну, если что, сегодня последний день, когда можно на нее попасть.
2: Да?
3: Да. А завтра уже все, завтра уже она будет закрыта полностью, как бы, да. Ну, я еще выставлю эти работы на Славянке, поэтому, ну, на продажу, на Витебском вернисаже, поэтому, как бы, если кому-то сильно захочется, можно, во-первых, подойти посмотреть, в принципе, подойти пообщаться, и, ну, если захочется, можно и приобрести одну из работ, вот. А, собственно говоря, на каждой работе также есть цитаты разных, ну, из и великих людей, и просто из сериалов, из песен. В общем, потому что я думаю, что все эти чувства переживали люди из поколения в поколение. И не я первая, не я последняя, и не ты первый, и не ты последний. И наверняка кто-то уже лучше их смог описать, чем я, потому что, ну, не скажу, что я со своего невероятного опыта в 25 лет смогу вот так вот просто сходу перекрыть опыт всего человечества. Поэтому, как бы, я пользовалась подсказками, как бы, цитатами других людей. Вот, собственно, вот в таком формате эта выставка оказалась. Я не скажу, что я хочу зацикливаться на именно на чувствах в таком плане, но для меня очень важна передача именно эмоций, именно состояния, потому что, ну, искусство, оно такое должно быть. Поэтому каждый раз, когда кто-то, смотря на мои работы, я вижу, что у него в глазах слезы, я понимаю, что значит, все делаю правильно. Да, значит, именно до этого человека это было важно. Именно ему это надо было.
2: А вот здесь еще, знаешь, такой интересный вопрос. Говорят, что художников можно трактовать по-разному. То есть, ну, многие люди придут к одной и той же картине и увидят что-то свое, исходя из состояния, наверное, в котором они подошли к этой картине. Ну, или к любому произведению, неважно. Вот что скажешь ты? Какова на самом деле была задумка и какой вопрос ты бы хотела, чтобы унесли люди, посещающие твою выставку? Я уверена, и в будущем тоже.
3: Кстати, тут вот интересный вопрос, потому что многие думают, что это выставка о чувствах. Ну, в какой-то степени да. Но сверхзадача, ну, я возвращаюсь все к режиссуре, сверхзадача этого проекта была понять, что ты цельный, и тебе не нужен другой человек. Ну, другой человек — это всего лишь приятный попутчик, а ты сам себе цельный человек. Тебе не нужна вторая половинка, потому что ты цельный. Ты просто ищешь второго цельного человека, с которым вы можете общаться, и вам будет хорошо друг с другом, так же, как и одному.
2: И порой одиночество можно посмотреть в глаза.
3: И одиночество, оно бывает разное. И через общение с другими людьми мы просто с большего познаем себя, потому что познание себя — это, ну, гораздо более важная цель, чем сохранение либо несохранение каких-либо там отношений, связей, в общем, как-то вот так.
2: Интересно, что ты действительно в таком юном возрасте приходишь к таким важным, глубоким, хотя, казалось бы, таким вроде обыденным вещам, обыденным в смысле, что это какой-то общий совместный человеческий опыт, просто, наверное, разными путями он приобретен, но, тем не менее, приходим мы к чему-то подобному. Интересно, а что касается планов, расскажи, пожалуйста, вот эта выставка заканчивается сегодня, сегодня последний день, еще можно бежать, прям, друзья. Вот. А что касается планов, возможно, на ближайшее будущее, планируется ли еще какие-то выставки, с чем они будут связаны?
3: Да, мыслей о выставках у меня очень много. Осталось только найти себе
2: пространство.
3: Ресурса. Нет, пространство, кстати, как будто бы для каждого проекта находится свое определенное пространство, которому это будет, этот проект будет отлично подходить. То есть этот проект классно подходил именно в Круглик. Mm-hmm. Есть у меня несколько задумок, которые подходят уже для других абсолютно мест. Даже один проект у меня все назревает, я его когда-нибудь сделаю, но я точно выставлю его в ночном клубе, либо на заброшенном заводе, потому что в другом месте оно не будет смотреться. Но проектов много, осталось найти время, силы и деньги. Вот. Это на самом деле такие именно то, чего не хватает, потому что идей просто тьма, и все это обязательно будут очень глубокие по смыслу, потому что это очень важно. Мне кажется, что с любой выставки человек должен уходить, что-то приобретя. Ну, не только потратив деньги на билет, как минимум, но еще и приобретя что-то вот внутри
2: себя. Чтобы произошел взаимообмен.
3: Да.
2: Вот это, да, получается.
3: Поэтому проектов будет много, проекты будут. Ну, конечно, они будут не сиюминутно, но планов очень много.
2: Ну, я желаю тебе удачи. Правда, это здорово, когда, мне кажется, человек хочет высказываться, и ему есть что сказать. И мне кажется, таких очень много. Просто кто-то сидит, грустит, скромничает, может быть, а на самом деле он какой-то такой очень яркий внутри, просто пока еще, возможно, не нашел свое время, свою аудиторию. Вот, может быть, для таких людей у тебя есть какой-то совет? Вот начинающие художники, которые, возможно, сейчас заканчивают художественную школу, или только когда-то поступили с какими-то чаяниями и надеждами, с видением того, что они будут великими художниками. Расскажи, с чего им стоит начать?
3: Так, сначала я хочу процитировать кусочек, отрывок стихотворения, который прямо сюда как будто бы ложится максимально хорошо. «Людей неинтересных в мире нет. Их жизни, как истории планет, у каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее». Я не могу точно сказать, с чего именно надо начинать, потому что у каждого путь будет свой, но совет я дам не только художникам, а в принципе любому человеку, потому что я абсолютно точно знаю, что каждый человек уникален, каждый человек просто волшебный. Главное — это волшебство. Не жадничать, не оставлять его где-то у себя в закромах, а показывать людям. Потому что ты можешь понравиться не всем. Да, кто-то может сказать, что мне не нравится, что ты делаешь. Кто-то может сказать, да, я сделаю лучше. Пускай делает. А ты будешь делать так, как ты считаешь нужным. Ты будешь идти по своему личному пути. Если кто-то стесняется, пускай...
2: Пускай не стесняется.
3: Да, пускай не стесняется, пускай подходит, я ему скажу, что... Вперед, все хорошо, я в тебя верю.
2: То есть Анастасия Медведева у нас еще и мотиватор. Если вдруг из художников переживает кто-то, даже вот ему есть чем поделиться, но он переживает. Можно тебе написать?
3: Конечно.
2: И сказать, Настя, вот мне нужен пендель какой-нибудь волшебный. Организуешь?
3: Абсолютно, абсолютно. Можно мне писать в любое время. Ну, отвечу не в любое, конечно, но отвечу все равно. В любом случае отвечу, скажу, что как бы, ну... Я практически уверена, что если кому-то есть что сказать, если тебе есть что сказать, ты должен это говорить, потому что это будет очень несправедливо по отношению к миру прятать и не говорить.
2: Вот такие вот у нас многозадачные современные художники.
1: Добро пожаловать! Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Добро пожаловать!
1: Времени остается все меньше, и мне кажется, мы поймали какую-то такую душевную атмосферку, и не хотелось бы ее покидать, но есть некоторые вещи, которые как будто бы напрашиваются сами собой. Но честное слово, потому что здесь мы поболтали и поддержали, я надеюсь, многих творческих людей, которые тоже наверняка сегодня настроены на волну Радио Витебска. Но знаете, как это бывает? Вот ты такой рассказываешь, ты такой мотивируешь, а люди такие, ну хорошо, вот тебе легко говорить, тебе вот это, вот это, вот это, а я уверена, что были в жизни такие моменты, когда действительно, и тебе было страшно, и начинала ты, и что-то ты в себе открывала. Вот поделись, пожалуйста, и этим опытом в том числе. Действительно ли был такой? Или на самом деле ты просто такая смелая девчонка, вот сразу все сделала, все всем показала, доказала, и нет никаких вопросов?
2: Как было бы приятно сказать, что нет, я смелая, у меня все получилось с первого раза, но нет, абсолютно нет, потому что изначально, например, я поступала в университет в Петербурге, и мне не хватило одного балла на бюджет.
1: Ой, как обидно.
2: Это было очень обидно. И я прям очень сильно расстроилась, и 4 года я максимально пыталась отстраниться от изобразительного искусства. Я сначала пошла учиться в одно место, потом я пошла учиться на режиссера. Думаю, все, я буду режиссером, потом все равно хочется рисовать, я не могу ничего с собой поделать. И в итоге я поступила в этот университет, в Машерово, и я снова начала рисовать. Потом у меня снова был период, когда то ли это какая-то проблема обучения, когда ты в какой-то момент думаешь, а я, наверное, сам ничего... Ну,
1: когда, ничего не могу?
2: Да, ничего не могу, потому что люди рисуют, а их все время оценивают, потому что это учебные проекты, и все равно, так или иначе, учебные проекты существуют для того, чтобы научиться рисовать. И когда ты рисуешь, тебе все время говорят, что здесь не так, тут не так, даже если ты рисуешь хорошо, но все равно есть к чему, вот есть моменты. Да, и это, возможно, демотивирует. Может быть, ну, это я еще и оправдываю ребят, которые после получения образования не идут по этой специальности, по этой стезе. И понятно, что нужно вкладываться самому. И еще у меня был тоже сложный вот личное переживание. Я сидела перед белым листом бумаги и рыдала, потому что я ничего не могла нарисовать. Это было очень больно. Все творческие точно поймут, потому что когда ты сидишь, у тебя вроде материал есть, у тебя есть время, но у тебя нету музы, нет вдохновения, и ты просто сидишь и понимаешь, что ты не можешь, и ты считаешь себя самым бездарным человеком в этом мире, а потом случается прорыв, он может случиться...
1: Каким образом? Что ты для этого сделала? Есть какой-то рычаг, который можно, вот знаешь, переключить, и ты такой, о, все отлично.
2: Ну, там надо просто сменить обстановку. Я в этот момент просто развелась, сменила обстановку, уехала к другу на ферму и...
1: Получила другой жизненный опыт.
2: 2 месяца жила на ферме в отдалении от мира. Поэтому, собственно говоря, ну, это тоже, ну, то есть такой вариант, конечно, странный, но у каждого свой. Кто-то может просто поехать там на 2 недели к бабушке в деревню рисовать речки, поля, озера, и это для него будет вдохновением, для него будет сменой. Вот, и как раз-таки за этот год после того, как я, ну, как бы развелась, я очень-очень-очень большой словила... Большой объем, большой прорыв. Это и в изобразительном искусстве, и в профессиональной деятельности, и в музыке. У меня как бы случился такой своеобразный ренессанс в жизни. Я очень рада этому и желаю каждому, кто вот сейчас находится в том периоде, когда думает, что все плохо, думает, что он либо бездарный, либо у него ничего не получается, либо его не поддерживают. Знай, что это временно. Знай, что рано или поздно случится какой-то дзынь, что-то случится, и ты сможешь жить так, как ты хочешь. То есть это может случиться чисто в голове, а может случиться, ну, ты вышел, нашел там лотерейный билет выигрышный. Ну, мало ли, все что угодно может произойти, просто не теряй веру в это. Может быть, как раз-таки вот этот эфир, он даст тебе такой своеобразный
1: толчок.
2: Буст. Да.
1: Да, действительно, такое может быть, но, знаешь, переходя вот от твоей какой-то переломной позиции, что ли, от переломного момента, да, к тому, что теперь есть, возвращаясь к положкам, наверное, вот ты пишешь на круглых холстах, и вот у нас сегодня вот так вот все начиналось с волошек и зафиналится волошками. То, к чему в итоге ты пришла. Получается, вот эти вот волошки, они очень интересные, они, мне кажется, плодятся, их становится все больше. Первые были влюбленные, которые на Пушкинском мосту, да?
2: Да, первые были влюбленные. Ну, опять-таки, скульптор является Сергей Николаевич. Собственно говоря, первые, они были посвящены, ну, как кто бы мог подумать. Я думаю, что все либо догадывались, либо знают, что эти волошки посвящены Марку Шагалу и его возлюбленной.
1: Самые главные влюбленные Витебска,
2: да.
1: Так.
2: Ну, это же действительно волшебная история.
1: Да.
2: Волошка историк, который находится около краеведческого музея, он вдохновлен, так сказать, его
1: некоторыми историческими событиями.
2: Да, его покровителем является Сапунов, историк, витебский краевед, в общем.
1: А то есть у каждого волошки есть какой-то прототип, прообраз, правильно?
2: Ну, на данный момент не совсем в курсе, потому что, ну, некоторые волошники, они уже идут как скорее маскоты определенных организаций, поэтому, собственно говоря, очень здорово, что они живут, развиваются. Я дала вот эту вот искорку идею вместе с ребятами из горисполкома, которые придумали вообще мысль о том, что а почему у других городов есть маскоты,
1: а у нас нет.
2: Давайте, что они будут.
1: А вот, кстати, расскажи еще, у нас не так много времени, но тем не менее хочется узнать. Расскажи, почему именно такой формат? Вот такие вот микрики, они же такие маленькие, хорошенькие, везде могут уместиться. Каким образом это пришло вообще в голову?
2: А это как раз-таки была мысль девочек из горисполкома.
1: А в твоей голове изначально это было что-то другое?
2: Они изначально цель самого проекта была создать каких-то небольших маскотов.
1: Ага.
2: Там были разные варианты. Там были, ну, я слышала, что-то какие-то котики, там какие-то, ну...
1: Мышки.
2: Персонажики, да, разные. Но на самом-то деле... Ну, потому что первый вообще был Вроцлав, которые сделали своих гномов. Потом пошли уже в Калининграде есть, в Одессе, в... Ой, сейчас я начну сыпаться, не помню, где еще есть. Ну, в общем... И как раз-таки формат такой небольшой, то есть они не стоят супер дорого, они, ну, их возможно наставить много, их интересно искать. Очень же интересно, когда ты идешь и обнаруживаешь, опа, а что это такое? О, это какой-то маленький персонаж, а потом начинаешь узнавать, ну, если...

0: действую. Это, конечно, дорогого стоит. Поэтому хочется сказать большое спасибо тебе, в первую очередь, потому что была идейной вдохновительницей, потому что именно благодаря твоим эскизам появились такие замечательные человечки у нас в городе, которые отчасти, наверное, действительно символ современного Витебска. И они продолжают разрастаться. Как я понимаю, семья будет больше.
1: Ну, будем на это надеяться. Это все зависит как бы от разных факторов.
0: Но все равно, мы же верим в лучшее, правильно?
1: Конечно.
0: Мы здесь все собрались для того, чтобы, собственно, настроиться только на позитивное, только на что-то хорошее. Именно с такими мыслями и с такими ощущениями, наверное, и хочется двигаться уже практически в финал недели. Завтра пятница, завтра будет наверняка полегче. Не знаю, как там будет погода, но у нас сегодня погода в эфирной студии была отличная. Спасибо большое Анастасии Медведевой, замечательной художнице, креатору и преподавателю. В общем, много еще можно было бы что сказать об этом человеке, и, может быть, мы еще обязательно об этом поболтаем, но уже не сегодня. Спасибо тебе большое.
1: И вам спасибо большое, что позвали.
0: Вот такой замечательный разговор на радио Витебск в рамках программы «Женское дело» и «Добро пожаловать».
2: Добро пожаловать.

0: Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом белорусский лидер заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава нашего государства дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества. Подробностями делится полперва.
3: Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые участники встречи, гости, члены узбекской делегации, позвольте мне приветствовать моего друга, уважаемого Шавката Мирамоновича, делегацию Узбекистана на братской для вас родной и не чужой белорусской земле. Высоко ценю достигнутый уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосферы дружбы и доверия. Сегодня мы подписываем декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Уже только это историческое событие придает вашему, Шавкат Мирамонович, визиту особое значение. Мы успешно выполняем достигнутое в 24 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 25 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше – 36% с лишним. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 30-му году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту, план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные сроки, как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана.

0: Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. И я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
1: Александр Лукашенко обозначил и другие направления взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном. Агропромышленный комплекс, атомная энергетика, образование. Подробности в ближайших выпусках.
2: В мире.
1: Германия договорилась с правительством США о приобретении крылатых ракет «Томагавк» и их размещении на территории республики. Об этом заявил канцлер Мерц парламентариям в Берлине, сообщает Reuters. Таким образом, мы устраняем критически важный стратегический пробел в нашей обороне, одновременно работая над развитием собственных европейских систем и их размещением в Европе, сказал он. По словам политика, окончательные договоренности были достигнуты во время его встречи с представителями США на полях саммита НАТО в Анкаре. В Великобритании фермер Грэм Барретт установил сразу два мировых рекорда благодаря своему урожаю, пишет Белта. Мужчина вырастил слоновий чеснок весом 1 килограмм 750 граммов. Диаметр головки чеснока достигает 19 сантиметров. Книга рекордов Гиннесса признала его самым тяжелым чесноком в мире. Барретт установил еще один рекорд – шведский горошек старинного сорта весом 27 граммов и 0,8 грамма был признан самым тяжелым в мире. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
2: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погоду ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
2: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.
5: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю, часто да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям. Чтобы на память поставить лимит.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. На переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава нашего государства Александр Лукашенко приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси современных животноводческих комплексов. Подробности приводит Пол Первого.
2: 2 года назад стартовал наш первый инвестиционный проект в сельской отрасли. Создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса, реализации готовой продукции. Как мне говорил президент, он в теме, успешно развивается этот проект. А сегодня мы договорились о том, чтобы Узбекистан, узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель, там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, все, птицу, мясо птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
1: Александр Лукашенко также заявил о готовности Беларуси организовать поставки продукции как для нужд государственного резерва Узбекистана, так и обычных граждан. Глава государства также упомянул открытие в Минске торгового дома Узбекистана, который даст минчанам и гостям столицы возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Подробности в ближайшем выпуске.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вызвать спасателей в случае опасной ситуации?
1: Позвонить по номеру 114, назвать номер школы и класс. Позвонить в 112, назвать адрес, что случилось и фамилию.
2: Правильно! Позвонить по номеру 112, сказать, что случилось, адрес и фамилию.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Минске появился торговый дом Узбекистана. Чем торгуют две страны, чем еще могут быть друг другу полезны, озвучил глава нашего государства на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Подробности приводит Пол-Перва.
2: В торговых отношениях предлагаю стремиться к балансу. У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовощную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери, практически напротив Дворца Независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроительной и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию. Притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос, тушенка, сгущенка и прочее, то, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
1: Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и Узбекистана не ограничивается исключительно экономической сферой. По словам главы государства, важное значение имеет развитие межрегионального взаимодействия, реализация совместных проектов научно-технического, социального и культурно-гуманитарного направления. Помимо декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном, подписанной по итогам переговоров между главами двух стран, также был подписан пакет документов о двустороннем сотрудничестве по различным направлениям.
0: В мире.
1: Во Вроцлаве совершено нападение на 19-летнего гражданина Украины. Причиной инцидента стал разговор молодого человека по телефону на украинском языке, пишет радио Вроцлав. Инцидент произошел 4 июля около 8 вечера по местному времени. Несмотря на то, что был еще день и вокруг было много людей, группа из 10 человек напала на 19-летнего украинца, когда услышала, что он по телефону говорит на украинском языке, говорится в материале. В результате инцидента у гражданина Украины сломан нос, поврежден позвоночник, также у него множественные ушибы. Полицию и скорую на место вызвали друзья пострадавшего. Злоумышленники скрылись, услышав сигналы приближающихся служб. Число жертв наводнения на юге Китая приближается к 40. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Проливные дожди в регион принес тайфун Майсак, сообщает Мир-24. Больше всего досталось провинции Гуанси. Уровень воды в местных реках намного превысил критические отметки. Мощные потоки прорвали дамбу на водохранилище. 130 тысяч человек пришлось эвакуировать. К удару стихии готовятся и жители Тайваня. На остров надвигается супертайфун Бави. По оценкам синоптиков, он может стать самым мощным ураганом в регионе за 40 лет. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм – 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» – 250 граммов – 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как платить?

0: крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио

0: Здравствуйте, здравствуйте. Четверг нынче продолжается, 16.09. Хорошая компания приступает к своему плодотворному, мы надеемся, труду. Здравствуйте, Анастасия.
1: Да, привет тебе, Саша, и привет всем тем, кто настроился на волну радио Витебск.
0: Да? Да. Да, да, да, да. Так, планы какие у вас, граждане наши дорогие? Музыку слушать у нас есть, в игры играть у нас есть, приветы передавать у нас есть, и новостей у нас хоть отбавляй, между прочим.
1: И вообще атмосфера у нас почти пятничная, потому что четверг для кого-то, возможно, уже закончился, возможно, закончится через час или через два. Если что, всех успеем здесь отметить, всех поздравить, и повод какой-нибудь тоже найдем.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Обычно, друзья, в рубрике «О, как мы что-нибудь рассказывают вам», ну, такое, стараемся пошокировать как-то.
3: А сегодня придумываем,
2: Напугать. Нет, сегодня о полезном поговорим. Про избушку для книг, которая появилась в Минске. Это такой, знаете ли, теремок. Теремок, как остановка. И туда любой желающий может положить книжки, которые он прочитал, и они у него на полке много места занимают. Или можно взять, соответственно, книжки, которые там лежат, почитать. Ну, такой вот, как это называется, вот это вот, когда люди меняются вот этим вот всем умным.
3: Слушай, я не помню, то ли буккроссинг, то ли еще что-то.
2: Буккроссинг. Ну, ты правильно, да, сказала.
3: Есть такое. Ну, я знаю, что такое раньше было во всевозможных книжных магазинах, знаешь, какая-нибудь такая полочка. Ну, или просто иногда заходишь в какой-нибудь аутентичный кафетерий, и вот там можно найти тоже нечто подобное. А тут посреди города раз, вот тебе и избушка. Я уверена, что эту избушку освоят в скором времени птицы. Надеюсь, что внутрь они на этого шкафа не залезут. Но вот рядом посидеть вместе с влюбленными с каким-нибудь. Там же еще скамеечка рядом поделана. Кстати,
2: да,
3: прикольно. И можно взять сразу книгу, посидеть, почитать. Не понравилось? Закинул обратно и свою.
2: Положил, а не закинул.
3: А простите, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
3: Простите, пожалуйста, я не хотела обидеть книгу.
2: Книги надо беречь.
3: Здесь я согласна.
2: Ну, я понимаю, ладно, я привязался, извини.
3: Но и свою. И свою можно положить взамен. Ну, собственно говоря, в этом же и суть вообще. Но название «Избушка» мне, конечно, очень нравится.
2: Друзья, ну вот с учетом того, что нас называли все-таки самой читающей нацией, да, но почему надо поддерживать это реноме обязательно? И давайте не будем останавливаться и читать. Давайте остановим этот беспощадный скроллинг новостей ленты. Вот эти вот... как клиповое это мышление, это надо остановить, пока не поздно. Вот, потому что от нашей головы зависит будущее поколений.
3: Знаешь, это как относительно недавно начали вот эти вот снимать всякие видосы, останавливают людей и спрашивают, какая песня играет в наушниках или какая песня вам нравится. Угу. А вот представляете, если вот так остановят вас и скажут, какую последнюю книгу вы прочитали или какая вам больше нравится, и вы такие...
1: Фейсбук.
3: Братина?
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Горячий хит на «Радио «Витебск».

0: Я уже, Анастасия, визуализирую, как некоторые наши радиодрузья, как охотники, посели по кустам и ждут нашу игру под названием «Пиццееды», потому что охота на пиццу скоро-скоро начнется, и кому-то она достанется, вот это вот веселое, крякающее существо.
1: Да, действительно так. Но, как показывает практика, лучше голодным играть не начинать, потому что, ой, как задумаешься, как начнешь представлять, и все, и сразу мозг думает совершенно о другом. Поэтому перекусить через несколько минут состоится игра. Ну, а пока у нас здесь совсем скоро начнется и длинный дубль. Зрелище, в общем, тоже присутствует.
0: Какие зрелища?
1: Ну, смотри,
0: визуальные?
1: Хлеб есть, пицца.
0: А, ты про это?
1: И зрелище в виде кино.
0: Да, Галь Захарова и программа о кино через несколько минут.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Источники издания The Wrap уверяют, что Леонардо Ди Каприо официально согласился исполнить одну из ведущих ролей в триллере режиссера Майкла Манна «Схватка 2», сиквеле культового фильма 95 года, в котором снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Вэл Килмер. Ди Каприо выбрал для себя роль Криса Шихерлиса, персонажа Килмера из оригинального фильма. Таким образом, его сюжетная линия будет разворачиваться после событий первой части. В фильме также будет линия, действия которой происходит в прошлом. Майкл Манн планирует начать производство в ноябре, а съемки займут от 6 до 7 месяцев. Адам Драйвер сыграет Отиса Уордла, главного злодея, который впервые был представлен в романе «Первоисточники». Кристиан Бейл возьмет на себя роль Винсента Ханы, которого в оригинальном фильме сыграл Аль Пачино. Amazon MGM перехватила проект Warner Brothers, когда выяснилось, что видение Мана потребует внушительного бюджета – около 170 миллионов долларов. Съемки второго фильма пройдут в Лос-Анджелесе, Чикаго, Парагвае и Сингапуре.
1: За кадром.
0: Давние слухи подтвердились. У кинокомикса «Супермен» будет два спин-оффа. Помимо сериала про журналиста Джимми Олсена, свое шоу получит супергерой DC «Мистер Террифик». О проекте пока известно немного. Вероятно, спин-офф будет называться «Мистер Террифик». Его пилотный эпизод напишет Алан Хейнберг, сценарист «Чудо-женщины» и создатель сериала «Песочный человек». Актер Эдди Газеги повторит роль супергероя. Над «Суперменом» работал режиссер, сценарист и со-руководитель DC Studios Джеймс Ганн. Настоящий время он снимает продолжение кинокомикса, получившее название «Человек завтрашнего дня». «Мистер Террифик» в исполнении Эдди Газеки появится и в нем. «Мистер Террифик» — это гениальный изобретатель по имени Майкл Холт. В «Супермене» он является участником супергеройской команды «Банда справедливости» и использует свои изобретения для защиты мира.
1: Длинный дубль.
0: Компания «Базилевс» напомнила о грядущей премьере анимационного фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы» современного прочтения сказки «Мама для мамонтенка» Дин Непомнящий. В центре сюжета мамонтенок Пушистик. Он пробуждается в ледяной пустыне после тысячелетнего сна и отправляется на поиски мамы. Говорят, ее можно найти в Африке, и Пушистик отправляется туда, но не один. Его сопровождает птенец Тупик, мечтающий прочитать свой рэп на конкурсе «Африка ищет таланты». Вместе друзьям предстоит пересечь океан, сбежать от крокодилов, победить гиен и не только. Премьера анимационного приключения состоится в кинотеатрах 1 октября. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Еще раз всем здрасте, игра пиццееда в хорошей компании на радио «Витебск». На кону пицца круглая, между прочим, вкусная, между прочим. Ну и, соответственно, горячая, когда вы ее заберете.
3: Да, друзья, все это специально для вас и только сейчас, потому что это предложение действует лишь в ближайшие несколько минут. Нам вам остается лишь услышать условия и, естественно, забрать свой приз. Но прежде чем вы достигнете этой черты, друзья, вам необходимо зайти в Viber, набрать номер 707-1-071 и отправить нам правильный ответ.
2: Да, пожалуйста, все, кто быстрее выискивает в нашем слове, которое мы, как всегда, придумали. Мы взяли два ингредиента съедобных, смешали одну половину еды с другой половиной еды, и это слово произнесем. Ваша задача догадаться, что это за слово такое. Какие два ингредиента входят в состав? Все элементарно, по вайбер ты говорила? Говорила, все, все в засаде, готовы слышать. Сегодня такое слово, знаете, друзья, мы не с первого раза, придумали сразу. Ну как сразу, почти.
3: А вы говорите, это уже другая история.
2: Ну вот давай, сейчас, ты первая говоришь.
3: Давай. Сельдерелла.
2: Сельдерелла, что это такое? Какие два ингредиента входят в это блюдо нами придуманное? Все, пишите, пожалуйста, подводим итоги через несколько минут.
1: Пицца-еды.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Так, серьезно, мы сейчас разбирались с вашими ответами, правильными и неправильными. Слово у нас звучало Хорошая пятница. Слушай, хороший лобри. Сельдерей, правильно. Да. Сельдерела. Это моцарелла. Ну, некоторые думали, что рукола, между прочим. Некоторые думали, Рафаэлла.
3: Некоторые вон Чурчхеллу и Роллу написали. Как тоже. Будто, знаешь, это такой заказ немножечко.
2: А кто-то написал нам просто селедка. Вот и все.
3: А селедка, а нет, смотри, не просто. Селедка и моцарелла кто-то написал. Селедка и ригота кто-то написал. Тоже интересный вариант.
2: Ну, правильный мы озвучили, да. Вот.
3: Правильный мы озвучили, прости, пожалуйста.
2: Я пытаюсь.
3: Сельдерелла.
2: Ну, с первый раз почему-то получился.
3: Сельдерелла.
2: Это для того, чтобы вас повеселить, конечно. Что?
3: Что, остается нам только объявить победительницу, потому что именно девушка забирает приз. Она впереди всех растолкав, как обычно, несясь к нашей FM-кухне, собственно, смогла опередить и победить. Номер ваш заканчивается на 442. Зовут Вероника. Поздравляем!
2: Дорогие любительницы пицц и просто вкусно поесть. Напомним, приблизительно в 16:35 по будням в хорошей компании мы играем в пиццеедов. И завтра в пятницу не исключение, поэтому сегодня расстраиваться не надо, если не получилось выиграть. Значит, выиграйте завтра. Самое главное, держаться нужной волны.
1: Пиццееды.

0: на Радио Витебск. Обсудим, не осудим.
1: Дорогие дяденьки и тетеньки, которые нас слушают, бабушки и дедушки, ну, мальчики и девочки, возможно, их вас не так много, но, тем не менее, у нас есть результат очень интересного социального опроса, который касается нашего детства с вами.
2: Ну, не только нашего детства. Просто, в общем, недавно провели социальный опрос на тему о том, какие моменты, да, действительно, из детства хотели бы пережить снова. Так вот, большая часть мечтает снова играть во дворе до позднего вечера. Ты представляешь, это же насколько люди засиделись в офисах, чтобы мечтать просто гулять до вечера. И все. Я прям так и вижу, как какой-нибудь, ну такой солидный мужчина в костюме, с портфелем, выходит с работы, прибегает, знаешь, во двор и такой: пацаны, давайте мяч гонять.
1: И они гоняют нормально, да, и чтобы при этом нигде не кололо и не болело. И ты гоняешь мяч, и в разы причем игры. И потом вот этот вот вариант, когда уже начинает темнеть, вот такой: Олежка, кушать!
2: Да.
1: Или вот это, вынеси водички, пожалуйста, а то меня домой загонят, вот эта вот история.
2: Да, тоже и потом как... вы всей толпой за водой ходите к одному, чтобы отпустили отпросить, потом ко второму.
1: Да, все так вот.
2: И так далее.
1: Что еще?
2: Что еще есть в этом списке? Многие мечтают вернуться в деревню к бабушке и дедушке.
1: Это тоже очень круто, да.
2: Ну, это что-то прям такое, да.
1: Без телефонов, да.
2: Вот это прям да. Вот это шикарно.
1: Чтобы в навозе откопать червей, жестяную ржавую банку, которую нашли, и взять удочку и пойти ловить пескарей.
2: Ой, чтобы, знаешь, вот это вот глаза открываешь из-за того, что пахнет блинами.
1: Да.
2: Или вот чем-то таким. И причем ты приходишь, и бабушка вот эта вот запыхавшаяся уже на кухне, жарко, они же маленькие, это лето. И она такая: ну вот, садись, вот тебе, пожалуйста, варенье, сметанка, там еще
1: Дроздова,
2: чего-нибудь.
1: Дроздова, что ты за человек такой? Почему ты всегда все сводишь к еде? Ты людей заставляешь думать о прекрасном.
2: Ну, потому что кто-то съел пиццу, а кто-то нет.
1: А, ты
2: но,
1: это,
2: но
1: ну
2: смотри,
1: да.
2: Мы можем перейти и к следующему. Поездка в лагерь.
1: Вот, тоже, кстати, хорошо. Да.
2: Тоже очень многие люди вспоминают поездку в лагерь. Хотя ты знаешь, что в последнее время стали интересные активности добавлять и для взрослых. Есть лагеря.
1: Для взрослых,
2: для
1: да.
2: Для взрослых,
1: где
2: да.
1: Где тоже есть эти ужины, завтраки, линейки.
2: Да, и туда
1: да.
2: можно поехать с детьми. Ты представляешь, на природу куда-нибудь в горы. Вот ты приходишь, в одну группу дети, в другую группу взрослые. Программы у них разные, но при этом вы где-то в одном пространстве находитесь и не трогаете друг друга. Мне кажется, сейчас мамочки такие потерли ручки и такие: эх, мне бы в такой лагерь.
1: И что, нет вот это? Мама! Папа! Мам!
2: Нет.
1: Пап!
0: Хорошая компания лучше, чем...

0: just go wild.
1: Возвращаясь к предыдущему разговору, Анастасия, наш радиодруг Михаил написал: не нагоняйте аппетит. Ну вот о чем я тебе говорил.
2: А да? Кто-то спросил, а 30 это еще детство? Ну, конечно, детство, ну куда же без этого?
1: Ну, Евгений как раз таки дописал: скажу жене, что у меня каникулы. Ну, вот знаете, надо иногда делать каникулы такие, а то у взрослых начинает, называется отпуск, но только мы начинаем вот это, надо обои переклеить, еще что-то, а надо взять просто и заниматься почти что ничего не деланием и тем, что вам нравится. Я понимаю, что некоторым нравится обои клеить. Ну, им про это просто говорят.
2: Ну, да, нет, почему? Некоторым нравится обои клеить, а вторых просто не трогайте.
3: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: 16, это опять же твоя вечерняя песня, хорошо подпевать.
1: Да, мне текст легко выучить.
0: Еще как. Друзья, у нас 17.00, через 3 минуты там свежие новости расскажет Танюша Белоголовкина, и мы послушаем, пока у нас хит на все времена.
2: Радио Витебск. Хит на все времена. Just the top instance of Moon Moon. Forevermore known as a jam.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Узбекистан в развитии своего сотрудничества идут вперед, не снижая темпов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава белорусского государства отметил, что переговоры прошли, как всегда, в дружественной доверительной атмосфере. Президенты детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства. Подробности делится пол первого.
3: Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном. Это исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия, учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торговой, экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня. В центре внимания находились, прежде всего, торгово-экономические вопросы. Это естественно. Мы с уважаемым Шавкатом Мирамоновичем люди практичные, как говорят белорусы, от земли, поэтому смотрим на свои первостепенные задачи одинаково. Отрадно, что за период, прошедший после моего официального визита в Узбекистан в феврале 2024 года, мы заметно продвинулись вперед. По итогам прошлого года Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории двусторонних отношений показатель объема взаимной торговли и вплотную приблизились к миллиарду долларов. И в этом году мы идем вперед, не снижая, а увеличивая темпы. Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по плечу и более амбициозная задача удвоить эти показатели к 30-му году. И как мы сегодня увидели в процессе наших переговоров, мы это можем сделать. Принятые дорожные карты, планы наших действий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции. Готовы к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки, опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции, мы готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано. Также в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества хочу выделить сельское хозяйство. За 2025 год в сравнении с 2024 показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стране всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты и в Узбекистане, и о чем договорились сегодня в Беларуси.
2: В заключение Александр Лукашенко подчеркнул, что обе стороны высоко оценивают итоги завершившихся официальных переговоров. Глава государства назвал очень весомым пакет документов, подписанных по итогам визита. Осталось только реализовать все, о чем договорились, все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать.

0: дело для Узбекистана мы обязательно сделаем. Президент Узбекистана также не отстанет, отметил белорусский лидер. Как проинформировал Пул Первый, официальный визит президента Узбекистана в Беларусь завершен. Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту.
1: В мире.
0: Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре ему не удалось преодолеть противоречия в вопросе, связанном с героизацией украинской повстанческой армии. Об этом сообщают польские СМИ. Встреча продолжалась час, однако нам не удалось решить исторические вопросы, сказал Навроцкий. Президент Польши признал, что на линии Варшава-Киев в последнее время возникло очень много напряженности. Для меня, конечно, вопросы УПА и ее символики не подлежат обсуждению. Боль поляков по поводу Волынской резни не является предметом торга, сказал Навроцкий. Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа, следует из заявления авиагавани в социальных сетях. С сегодняшнего дня Международный аэропорт Палм-Бич официально переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа, сказано в сообщении. Отмечается, что смена табличек и интерьера в аэропорту займет несколько недель. Помимо этого, код аэропорта с 18 августа будет изменен с PBI на DJT. В конце марта губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект о переименовании аэропорта в округе Палм-Бич, где расположена резиденция Трампа Мар-а-Лаго. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнером компания Виконтбай.
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: наших радиодрузей, когда наша служба информации озвучивала погоду на завтра, в частности, температурные показатели, и спросил, сколько завтра? 20-22, Белоголовкина сказала, и это означает, что немножечко теплеет. Как пели классики в своей песне, после дождя будет радуга после дождя. Иванушки Интернешнл. Да, о том, что всегда плохое заканчивается, начинается хорошее, да.
1: Да, здесь однозначно так, и на самом деле у некоторых людей, точнее, у некоторых музыкантов, тоже наступает белая полоса после затишья. Угу. Вот Гарри Стайлс, это тот самый парень, который вышел из бойз-бенда «Для тебя» объяснить? Нет, или вообще?
0: Я просто сказал, сейчас Иванушки... Я сказал, сейчас Иванушки Интернешнл, ну, все знают, что такие Иванушки... Ну, Гарри Стайлс вряд ли знает, что такие Иванушки Интернешнл.
1: Иванушки Интернешнл, я не знаю, кого знают. Но люди точно знают Гарри Стайлза, но если ты хочешь, чтобы я для тебя объяснила,
0: нет,
1: тогда,
0: я помню,
1: тогда давай
0: Гарри
1: издалека.
0: Стайлз. Давай, это такой певец.
1: Лени Кравица, знаешь?
0: Ну?
1: Вот Зои Кравиц, у него есть дочка.
0: Да.
1: И вот эта вот дочка в скором времени выходит за Гарри Стайлза.
0: А, ну давай дальше эту прекрасно. Про деверей, про свекров, давай, кто там кого. Ну это давай, когда свадьба будет, тогда же мы расскажем.
1: Не в этом же была суть, а в том, что Гарри Стайлз, на какое-то время он замолк, ничего особо не выпускал, а тут раз и дал сразу 12 концертов, чуть ли не подряд.
0: Ого.
1: И за это он попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на Уэмбли. Вот это, конечно, крутота. Он в эту жару, жутчайшую, там под 40 градусов, выступал на сцене, танцевал вместе со всеми, все с ним вместе плакали, потели, танцевали, в общем, делали все, как и полагается.
0: Хороший концерт.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Здрасте, здрасте. Свои на дороге в хорошей компании, как всегда, будем миргать. Но до этого есть у нас прекрасный мацион. Надо посмотреть на город с высоты птичьего полета, чтобы определиться, куда надо ехать, а куда лучше не ехать, потому что там пробка.
2: Так, ну, во-первых, у нас здесь числятся некие дорожные работы на Бешенковичском шоссе, левый ряд. Да, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Пробок там я пока не вижу, но тем не менее. Может быть, кто-то будет ехать, и потом оп, и асфальт кончится. Такое бывает неприятно. Что касается пробок на дорогах в городе, то, друзья, здесь стандартная ситуация. Вот, правда, сегодня присоединяется еще улица Буденова к состоянию пробок и улица Замковая вместе с Кировским мостом, мостом Блохина. Также небольшая часть улицы Ленина уже заполнена автомобилями. Ну и, конечно, не будем забывать, что проспект Фрунзе, как обычно, самый густонаселенный, а значит, там больше всего меломанов, которые сегодня, возможно, и будут миргать.
1: Давайте на счет раз, два, три, как обычно, включаем по команде одномоментно аварийку своего автомобиля. Если, ну, миргаем, как мы говорим, если ответочку от кого-то увидели, можно об этом написать. Вайбер 707-71-071. Если не увидели, все равно написали. Мы вам привет передали. Все хорошее настроение перед пятницей. А что еще надо-то, а? Готовы, поехали, погнали, полетели.
2: Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Обратимся к миргающим нашим радиодрузьям. Евгений, например, помиргал в Никрополе. Отлично, хорошо вам вечера, Евгений.
1: Также у нас есть Сергей, который отмиргался на Московском проспекте. Большой-большой привет.
0: Стас написал: «Мирг, Тирасполь». Замечательно.
1: Так, отлично. Есть Александр, который моргнул на Бешенковичском шоссе. О, кстати, на котором работает.
0: Аркадий написал: «Всем своим Мирг и Оля Соловьева, ты прекрасна». Борт 0998.
1: Красота. Есть еще Елена, которая отмиргалась на черном Hyundai 1090 в Кировском. Своих не заметила. Привет любимому мужу Андрею.
0: Всем хорошего настроения, написал нам Артем. Он отмиргал с дочкой Соней возле ТЦ «Мега».
1: Также у нас есть Андрей, который сегодня передает всем привет и совершил сие действо уже во дворе. Всем хорошечного вечера. Андрей, 1969 Форд.
2: Хороший вечер в хорошей компании. Реклама.
3: Черная пятница. С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Черешня.

0: 78-50-40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 70-43.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Скажите, Анастасия, такой интимный вопрос. У нас есть спальный мешок?
1: Спального мешка у меня нет, но зато, я так полагаю, в скором времени будет у кого-то из наших радиослушателей-то об этом.
0: Ну да, конечно. Друзья, еще сегодня и завтра мы выберем претендентов на спальный мешок и предлагаем через несколько минут начать эти веселые игрища по названию «Влетай в лето», где и разыгрывается сей очень нужный прохладным летом или по ночам гаджет. Да, ну до этого момента свежие новости послушаем в середине часа.
2: Радио Витебск. Радио, которое

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Представители Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества посетили Витебск. На братской могиле в деревне Язвина Шумилинского района обновлена мемориальная плита. Наград всероссийского конкурса «Права человека глазами детей» удостоены юные художники из Витебска. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жюри города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего, главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Влетай в лето.
1: А вот игра под названием «Влетай в лето», про которую мы говорили, и многие говорят, потому что многие борются за главный приз этой недели. Это спальный мешок, и он достанется кому-то, конечно, одному из наших радиодрузей, как всегда. Подарки всем нашим радиослушателям. Ура!
2: Подарки всегда всем нужны, всем важны, особенно перед пятницей, когда уже, ну, как будто бы собственное топливо начинает потихонечку заканчиваться. Поэтому, друзья, подпитываться будем здесь, в рамках игры. Все, что необходимо, это, конечно же, ответить правильно на, ну, такой незамысловатый, по-моему, вопрос. Тем более, локация такая сегодня интересная и наверняка очень многим знакомая. Но это уже подсказка, и я просто пытаюсь поддержать и обнадежить наших радиослушателей.
1: Ну, ты правильно, ты молодец. Ну, как всегда, совершим мы какое-то такое радиопутешествие. Вы попытаетесь догадаться, где это ваш вариант ответов на Viber 707-71-071. И кто как раз-таки угадает, тот что? Попадает в список претендентов, где есть у нас уже три человека. Еще нужно добавить двоих, чтобы окончательно в пятницу крутануть рандомайзер, определить, кому достанется спальный мешок. В целом, ну, правила вроде рассказали, все понятно же, да?
2: Да, абсолютно верно, уже не терпится попутешествовать.
1: Итак, друзья, мне нужен город. Мне нужен город, в котором я буду описывать, что я вижу. В данный момент я вижу красивую водную гладь, на которой стоит очень такой красивый корабль. Между прочим, в 90-х годах на нем был оборудован стоматологический кабинет, в котором проходили практику курсанты военно-медицинской академии. Ну, вот такие удивительные вещи происходили. А как-то во время Петербургского экономического форума на борту этого корабля прошла вечеринка журнала одного, которая вызвала широкий резонанс в обществе. В целом, это очень исторически важный корабль. Помимо того, что он принимал огромное количество... участвовал во многих походах, в военных сражениях. Потом один его выстрел означил очень важное событие в истории очень большой страны. Итак, друзья, в каком городе находится этот корабль? Как вы считаете, этот крейсер?
2: Мне кажется, что здесь уже практически все ответили верно. Но это не точно, нужно проверить.
1: Через несколько минут подведем итоги.
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
3: Влетай в лето.
4: Обратите, Анастасия, внимание, как всегда, абсолютное большинство наших радиослушателей очень эрудированные и умные люди, которые легко угадывают и легко справляются вообще с нашими заданиями. Что бы мы ни рассказывали, о чем бы ни рассказывали, какие бы каверзные места, может быть, не совсем известные большинству абсолютному, мы не загадывали, но все равно находятся правильные ответы. Это ж круче, чем что, где, когда, между прочим.
5: Здесь я с тобой абсолютно согласна, и, по-моему, прямо сейчас прозвучит тот самый
4: выстрел!
5: Клич. Да,
4: выстрел!
5: Почти.
4: Ну, рассказывал я про крейсер «Аврора», естественно, так как я просил сказать город, то город Санкт-Петербург, это правильный ответ. И Питер писали, это тоже был правильный ответ, но если бы он был первым, то мы бы засчитали его. Но, как говорится, победитель только один.
5: Да, победитель только один, и сегодня им становится, ты так на меня просто посмотрел, а у меня же написано «неизвестно», я даже имени не знаю человека.
4: Да? У нас, да. Представляете, какие у нас компьютеры несовершенные?
5: Да.
4: А мы работаем. Юрий, мы вас поздравляем, номер телефона заканчивается на 1965. Вы быстрее всех написали «Санкт-Петербург», принимайте наше поздравление, вы становитесь четвертым претендентом на обладание мешком спальным от наших больших друзей, турагентства «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Обращайтесь, всегда помогут. Но еще, кстати, кто решил немножечко сейчас переуныть, мол, все, ай-яй-яй, я не попал в список претендентов. А есть же завтра, правильно, Анастасия?
5: Конечно, и пятница, как правило, такой самый яркий и самый щедрый на эмоции день. Ну, во-первых, потому что пятница сама по себе такая. А во-вторых, потому что мы будем подводить итоги. Друзья, вот эти 5 кандидатов, которые завтра же будут найдены окончательно. Вот среди них и разыграем этот важный приз.
4: Так что не пропускаем приблизительно в 17:35 в хорошей компании «Влетай в лето» завтра в пятницу. Играем вместе.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: после небольшой рекламы в хорошей компании рубрика под названием «Фреш или трэш». Вот там вот решите, это все-таки хорошо или кринжово.
1: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания. «Фрэш» или «Трэш»?
0: Есть очень любопытная история, не про белоруса, вот, про мужчину, который сидел и лентяйничал. Подробнее у Анастасии. Угу.
3: Ну как, прям прямым текстом говорить?
0: Давай,
3: прям вот как есть?
0: Да, сидел человек,
3: да. В общем-то, есть один костромичанин.
0: В Костроме.
3: Да, который...
0: Мы же знаем, вот, видишь, мы, помнишь, говорили про Кострому, мы знаем, что есть костромская порода коровы,
3: да,
0: и костромской сырок. Теперь знаем, что мужик в Костроме есть, смотри, который любил пиво пить, безработный.
3: Да, есть там мужчина, который, собственно говоря, ничего не делал, ленился, пил пиво, но, знаете, это его и довело до устройства на работу. Вот такая вот интересная история. Ну, а если уж развернуто говорить, в общем-то, так себе ситуация была. Сидел он, значит, проводил хорошо время вечером.
0: Безработный причем. Где деньги взял, непонятно.
3: Да. Ему, ну, видимо, друзья.
0: Но.
3: Ну, а что? Есть... А может быть, он до этого, знаешь, откладывал кубышку,
0: люди.
3: Да, ему на что-то хватило.
0: Угу.
3: И он такой, ну, сидел, отмечал, наверное, какой-то праздник. Не хватило ему, он поехал на скутере без шлема. Я так и вижу, понимаешь, это рынь. Ну ладно, ну в общем, мчит он где-то там.
0: А, на... то есть сейчас двигатель внутреннего сгорания, я так понимаю.
3: Ну а ты думаешь, с детским?
0: Сел.
3: Ты думаешь,
0: ну,
3: он вышел, знаешь?
0: Мы порицаем это,
3: вышел,
0: конечно,
3: из квартиры, согнал ребенка, взял у него вот этот вот самокат и такой, ух, прокачусь с вечерком. Вот, ну и в общем...
0: Весело рассказываешь. Никогда так не делайте. Ну что дальше с этим костромичанином?
3: Ну в общем...
0: Поехал.
3: Так красиво он ехал. Видимо, такие перлы он там вырезал, что его заметили ДПСники.
0: Отлично.
3: Да, подошли к нему, ну или подъехали, скорее всего.
0: Но.
3: Наверняка он на хорошей скорости двигался. Подъехали к нему и говорит: мужчина, а что это вы вечером такой веселенький, да и без шлема?
0: Нарушаем. Да,
3: да, а он такой: да вы что? Ну, в общем-то, его раскусили тут же. До магазина он так и не доехал. Зато его выдали наказание в виде принудительных работ и удерживания 10% его зарплаты. А поскольку зарплаты не было, а государству платить нужно, нужно было устроиться на эту работу. В общем-то, так эта история и закончилась.
0: Хорошо закончилась. Видишь, перестал человек деградировать, обратно человек стал превращаться. А все благодаря, как бы, вот этим нехорошим действиям. В общем, порицаем плохое, и одобряем хорошее.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Вечер четверга очень похож на то, когда перед тобой открывается финишная прямая. Ну, в данном случае, в виде пятницы.
1: И у тебя второе дыхание открывается, да? Ты видишь эту ленту и уже начинаешь бежать из последних сил. Ну, ладно, с последним я, наверное, погорячилась. Ну, а что, ты начинаешь просто
0: сильно бежать? В некоторых последних сил уже вроде пятница, а вроде еще ничего не хочется. Так вот, хотелось бы пожелать, чтобы такого не было, конечно.
1: Да, ну и, конечно, поздравить всех тех, кто заканчивает свой рабочий день буквально через несколько минут.
0: Давайте послушаем новости в начале часа после Томаса Новогрина.
2: Радио Витебск.

0: государствами в рамках ШОС. Надеюсь, мы сможем создать большую площадку для народного обмена, чтобы жители наших стран лучше знали друг друга, отметила госпожа Цуйли. На братской могиле в деревне Язвина Шумилинского района обновлена мемориальная плита. Поисковым отрядом предприятия «Витебскоблгаз» в ходе архивной исследовательской работы дополнительно обнаружено сведения о 40 бойцах и командирах 1259-го стрелкового полка и отдельного лыжного батальона 381-й стрелковой дивизии, погибших в конце декабря 1943 года при освобождении Шумилинского района. Их первичные места захоронения – деревни Завязье и Ужлятина-1. Также поисковикам удалось отыскать и связаться с родственниками двух увековеченных бойцов. Однако по состоянию здоровья они не смогли принять участие в церемонии. Также в Шумилинском районе сегодня прошла презентация проекта «Новая жизнь. Валуна. Большой камень», реализованного в рамках гражданских инициатив. Геологическому памятнику природы республиканского значения заасфальтирована дорога, установлена входная группа, беседка. На прилегающей территории высажены деревья и кустарники. С помощью VR-очков можно увидеть валун с высоты птичьего полета, стать непосредственным участником событий разных эпох. Самый большой в Беларуси валун принесен ледником около 20 тысяч лет назад из района Финского залива. Камень имеет длину 11 метров, ширину 5,6 метра, высоту 2,8. Его масса по различным оценкам составляет от 300 до 800 тонн. Расхождение в цифрах связано с тем, что точно неизвестны размеры подземной части. В Москве в Доме прав человека прошла выставка детского рисунка и церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Права человека глазами детей», сообщает телеграм-канал «Город Витебск». В конкурсе приняло участие более 6 тысяч детей из 70 регионов России, в том числе 14 учеников детской школы искусств номер 3 Витебска «Молодик». Награды и подарки для талантливых детей директору школы искусств Ольге Севцовой вручили уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова и президент фонда «Возрождение и надежда» Ирина Богачева. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов – 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов – 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Здравствуйте, 18.07. Еще раз поздравляем всех тех, кто до 18 доработал. Молодцы, красавцы, вам хорошей дороги домой. Интересно, что по пробкам, кстати, в нашем городе. И если они не как вчера было, когда и ДТП, и вообще вся эта неприятная такая ситуация, всегда как-то... Я вот переживаю лично, вот всегда, когда если еду, авария какая-то, мне за людей так обидно.
1: Саш, ты не переживай. Сегодня аварии, по крайней мере, на карте вроде как не числится. Ну и из наших никто не писал, я имею в виду радиослушателей. Но почему-то во всем городе практически пусто. Ну как пусто? Mm-hmm. Ну, постоять на светофорах придется, все остальное более или менее. Но замковая улица, видимо, стоит, потому что она не красная, она бордовая здесь на картах. И с чем это связано, к сожалению, не знаю. Причем начинается это все со светофора на Калинина, ну, с поворота как раз-таки около театра. Ну и, в общем-то, что-то там происходит. Очень интересное, но нам непонятно.
0: Потому что в городе у нас в центре очень красиво, очень хорошо. Все поехали после работы просто прокатиться, посмотреть. Такое тоже бывает. Правильно? Правильно.
1: Вполне себе может быть. Но слушай, столько новых локаций открывается, мне кажется, чуть ли не каждый день. И мы не успеваем вообще за всем уследить. Посмотреть туда, посмотреть туда. Это же так красиво. По-моему, как это... Фотолокация очередная появилась где? На площади Победы.
0: Это где фотографироваться надо, да?
1: Да.
0: Вообще, ловлю себя на мысли, что нужно чаще гораздо, как говорится, вылазить из руля вот этого вот и смотреть на то, что происходит в городе, чтобы, как говорится, своими глазами, руками это все пощупать, посмотреть. И мы советуем больше гулять, да не только мы, врачи советуют. Больше гулять, больше двигаться – это здоровье, а здоровье – это самое главное.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания. На радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Ньюс Плюс.
1: Поговорим в рубрике «Ньюс Плюс» о правилах приличия. И точнее, правила приличия, которые сейчас неукосительно соблюдаются туристами, в том числе, наверное, и нашими, в одной маленькой итальянской деревне, которая называется Кома. Озеро Кома, и там есть деревенька, да.
2: Знаешь, мне кажется, в последнее время начинают рассказывать о том, что вот в Италии очень часто приезжают, во-первых, звезды, да, во-вторых, какой-то престиж чуть-чуть добавляет, естественно, этот факт месту. Но, друзья, как обычно, не получится, потому что есть некоторые ограничения. Вот непосредственно в деревушке, о которой сказал Саша, действительно рядом с озером Кома в Италии, есть некоторые ограничения. Нельзя ходить с обнаженным торсом или в купальниках, по крайней мере, по городу. За это штрафуют от 50 евро до 200, а иногда даже и выше. Бывает штраф, больше точнее. Что интересно, в документе уточняется, что купальные костюмы и топлес уместны исключительно на пляжах и палубах прогулочных катеров. Для прогулок по магазинам, ресторанам и главным площадям теперь требуется приличный вид. Наконец-то! А не вот это вот. Кто там? Какой-нибудь дядя в сметане, знаешь, вот этот красный, красивый в шортах идет. Такой, а давайте вот в магазин. Да, зайдем, еще докупим чего-нибудь на вечер.
1: Нет, я согласен, что правила приличия, они вообще в любой стране мира и в любом населенном пункте должны соблюдаться. Да, если мы, возьмем должу, значит, от дороги до озера можно в пляжном костюме. Соответственно, через дорогу или в магазин. Это всегда неприятно. Или рядом там, есть какие-то ресторанчики. Не надо, извините меня, в стрингах идти за чебуреками. Не надо. Это некрасиво.
2: И пятая точка прилипает к стульям. Как-то неудобно. Опять же.
1: Я не знаю, тебе виднее.
0: Хорошая компания. Лучше.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: батюшки, батюшки, в то время, когда чемпионат мира по футболу идет полным ходом, между прочим, а мы тут молчим и не говорим, что у нас Sport.fm не за горами.
1: Как хорошо, что есть Влад Кузьмин, который не молчит, а отслеживает всю эту повестку и, конечно же, вам поставляет. Друзья, Sport.fm совсем скоро на волне радио Витебск.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира и не только. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM.
0: УЕФА против возвращения российских клубов и сборных снова идут наперекор ФИФА. Если ФИФА после сигнала МОК готова пересмотреть свою позицию, то с европейцами все сложнее. The Guardian пишет, что реальных перспектив снятия бана пока нет. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд. Также крупнейшие федерации категорически против участия России. Среди них Англия, Германия и Франция. Хотя чемпионат мира – это турнир ФИФА, отборочные соревнования проводятся УЕФА. И все зависит от него. Джастин Бибер выступит на финале чемпионата мира. Звезд становится все больше. Это первое шоу в перерыве матча в истории Мундиаля. И сразу собралась мощная компания. Мадонна, Шакира, BTS и сам Джастин. Музыкальная пауза на все времена. Андрей Сантос, игрок МЮ. За трансфер бразильца манкунианцы переведут Челси 58 миллионов евро. Также лондонцы получат 10% с будущей перепродажи. Контракт рассчитан до 2031 года. Барселона сделала предложение Боруссии Дортмунд по Адейми. Об этом сообщил Фабрицио Романо. Сумма трансфера может составить примерно 35 миллионов евро. Адейми хочет уйти из Боруссии только в Барсу. Футболист решил покинуть Дортмунд еще в прошлом году из-за желания его девушки переехать в крупный европейский город. Вчера на фоне слухов мы с вами обсуждали, а сегодня официально. Жезуш – новый тренер сборной Португалии. Специалист сменит на посту Роберто Мартинеса. Он проработает в сборной минимум до чемпионата мира 2030 года. В прошлом сезоне Жезуш стал чемпионом Саудовской Аравии с Аль-Наср.
1: Спорт FM. Бывает.
0: В интернете подсчитали, за сколько нарушений в среднем четвертьфиналисты чемпионата мира получают желтые карточки. Получились довольно интересные цифры. В роли средних выступает сборная Франции. За каждые 12 фолов – горчичник. Больше всего нарушать можно Аргентине – желтую карточку за каждые 22 фола. Для сравнения, игроки сборной Англии видят перед собой желтый свет каждые 7 нарушений. Бразильцы вылетели с чемпионата мира, но в Рио отправился только Данила. Остальные путешествуют по миру. Известно, что Неймар с семьей остались в США, Винисиус и Вирджиния отдыхают на Ибице. Все разъехались, даже не вернувшись на родину. А там ждали сотни тысяч фанатов. Им просто стыдно смотреть людям в глаза. Простое мнение из интернета, но, возможно, правдивое. Жители Парагвая сожгли чучело Мбаппе на ежегодном празднике Сан-Хуан. Так его объявили врагом парагвайского народа. Эта традиция называется «Джудас Кай», и изначально парагвайцы сжигали чучело Иуды. Но со временем вместо него жители начали делать тряпичные куклы самого ненавистного человека в стране. В этом году после матча в 1/8 им стал Килиан Мбаппе. Церемония сопровождалась аплодисментами и всеобщим ликованием.
1: Спорт FM. Интересно.
0: Лишь благодаря вылету Мексики с чемпионата мира 17-летний Гилберто Мора смог успеть на выпускной в своей школе. На вручении диплома самого молодого игрока этого чемпионата мира встретили оглушительными аплодисментами. Бостонский барбер Коко Фернандес получил анонимное сообщение с просьбой срочно постричь кое-кого. Когда он приехал в назначенное место, то увидел Мбаппе и Дембеле. «Я работал со многими знаменитостями, но никогда не видел столько охраны. Я старался сохранять спокойствие, но это не так просто, когда стрижешь лучших футболистов мира», — говорит сам барбер. Власти Парижа сегодня задействуют дроны, запретят пиротехнику и закроют несколько станций метро в районе Елисейских полей, чтобы предотвратить возможные беспорядки после матча Франции с Марокко. После игры сборных на Мундиале 2022 года в городе задержали около 200 человек. Также были массовые погромы. Ну и, собственно говоря, матч Франция-Марокко. Кажется, мы где-то это уже видели. Ремейк полуфинала прошлого чемпионата мира на этот раз уже на стадии 1/4 финала. Интриг здесь хватит на всех. Возьмут ли марокканцы реванш за поражение в Катаре? Догонит ли Килиан Мбаппе Лео Месси в гонке бомбардиров? Сразу 6 игроков заявки Марокко родились во Франции. Сдюжат? Все узнаем сегодня в 23:00. Ну а на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: 52. Анастасия, согласитесь, хорошо, когда есть человек, который смотрит вооруженным глазом на звезды и при этом придумывает гороскопы для любящих людей.
1: Да, согласна. Ну, а мы, пожалуй, попробуем их как-нибудь конкретно трактовать, друзья. Если вы за,
2: реклама,
1: тогда оставайтесь.
2: На радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Любовный гороскоп.
0: Как всегда, приблизительно в 18:40 с небольшим у нас любовный гороскоп для всех наших радиодрузей. Абсолютно бесплатный и самый точный. Но, правда, если он так себе, можете не верить.
1: Да, это золотое правило любого гороскопа, мне кажется. Знаешь, особенно если перед важным событием читаешь такой, ой, нет, какая-то чушь. Здесь
0: просто это точно не про меня. Это вот правильно, да.
1: А если что-то хорошее, это обязательно сбудется. Овны, давайте разбираться, что сегодня у вас в гороскопе. Ну, даже не знаю. Для новых знакомств в целом этот вечер подходит, потому что вам может быть сложно составить верное впечатление о человеке с одной стороны, а с другой стороны захочется произвести на него самое благоприятное впечатление.
0: Тельцы, сегодня вам вечером наконец стоит разобраться в своих чувствах и решить наверняка, любите вы этого человека или нет. И что вам делать впоследствии с чувствами и с человеком, тоже не самый простой вопрос и не самое однозначное решение.
1: Ой, у близнецов хорошие, кстати, романтические отношения будут складываться гармонично. Особенно у тех близнецов, которые не привыкли скрывать свои чувства и охотно проявляют инициативу в общении.
0: Раки, сегодня вашему любимому человеку, как никогда, потребуется ваша поддержка и желание быть рядом. Даже если на самом деле вы не так уж этого и желаете, притворитесь или создайте соответствующее впечатление.
1: Так, что касается еще одного знака, это львы. В целом это благоприятный вечер с точки зрения романтических отношений, особенно для тех, кто находится на самом первом этапе, когда вы только начали встречаться, первое свидание, будет здорово. А в отношениях пар, которые давно вместе, воцарится гармония, даже если раньше было довольно много ссор за пустяков.
0: Девы, ваши усилия по нормализации обстановки в семье дадут максимальный положительный эффект лишь в том случае, если вы привлечете к данному процессу своих родителей. Их опыт, сын ошибок трудных, поможет вам расставить все точки над «и».
1: Весы. Этот вечер будет особенно благоприятен, если вы решите обсудить какие-нибудь важные семейные дела или общие планы, связанные не только с делами, но и с родственниками обоих партнеров.
0: Скорпионы. Семейная идиллия скорпионов сегодня может быть подвергнута некоторым испытаниям. Ваш супруг, вероятно, будет недоволен недостатком внимания с вашей стороны, и у него, скорее всего, на это будут веские причины.
1: Ой, так, вот, стрельцы. Стрельцы, особенно если вы только-только завели какие-то отношения, это очень-очень приятный сюрприз. На сегодняшний вечер для тех, кто влюблен, это стрельцы про вас, которые еще не были уверены в том, что их чувства взаимны, вечер пройдет для обсуждения общих планов, касающихся второй половины, лета, например, каких-то поездок, может быть, общий ремонт, хотя это не похоже на первое свидание.
0: Козероги, сегодня вам придется долго и тщательно отогревать вашего любимого человека от холода, который поселится в его душе из-за некоторых неурядиц его жизни. Если вы очень захотите его отогреть, у вас это обязательно получится.
1: Так, Водолеи, это определенно не самый лучший вечер для того, чтобы требовать каких-то конкретных ответов на вопросы, касающихся общих планов, или рассчитывать на то, что если вы поделитесь какой-то идеей, она немедленно получит поддержку. Так что будьте чуть сдержаннее, и тогда все будет отлично.
0: Рыбы, не стоит сегодня отвлекаться от построения личной жизни даже на самые важные и неотложные дела. В конце концов, ничего дороже и нужнее любви у вас на данный момент нет и быть не может. Признайте это и сделайте все для того, чтобы вам и вашему любимому человеку в этот день было особенно хорошо.
2: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.

0: радио Витебск. Трек вечера.
1: Ребятушки, игра под названием «Трек вечера». Мы предлагаем, вы играете, получаете удовольствие и более того, выбираете песню, которая именно будет от вас. Зависит, какая песня будет открывать программу «Привет, поздравления, музыкальный агент». Да?
2: Да, абсолютно так и есть. Нам остается только озвучить некоторые имена, которые сегодня прозвучат. Ну, для нас, по крайней мере, в общей фонотеке, в общей массе фонотеки они прозвучали чуть ярче остальных. Ну а что, предпятничное настроение, что вы хотели? Друзья, вам необходимо зарядить либо красное, либо черное сердце нам вайбер по номеру 7071071, как только почувствуете, что оно отдано какой-то из этих композиций. Так, что касается первого выбора и красного сердца, будьте внимательны, Боб Синклер.
1: А что это Дроздов, кто тебя укусил? Ты такая бодрая сегодня, такую песню выбрала?
2: Как обычно.
1: Не, ну класс. Прям классика-классика, и мне кажется, она никогда не увянет. Вообще, и более того, она будет ставить эту песню всегда какую-то планку для тех, кто собирается сделать что-то мощнее, веселее, энергичней. Красненькие сердечки, присылайте вайбер 7071071, если вы считаете, что именно эта песня достойна открывать программу «Привет, поздравления, музыкальный агент». А я что-то вспомнил про «Драйва не будет». «Драйва так. не будет вообще». Но я вспомнил, в одном из фильмов Тарантино эта вещь звучала. Значит, если вы считаете, что нужно как-то размеренно, как говорится, знаете, так потихонечку, то присылайте черненькие сердечки за вот эту вот вещицу про девушку. Дальше долгое название, не буду морочить вам голову.
2: Да, и вы всегда будете на коне. Ну, ощущениям, знаешь, сразу Ума Турман на коне. Вот это вот черно-белый кадр, немного вестерна. И вы идете по пустыне, перекати поле здесь.
1: По Техасу. Ну да, да, вот типа да-да. Может быть, большой каньон. Может, еще что-нибудь.
2: Ну, почему-то в моей голове именно пустыня.
1: Может быть, вот какая-то вот таверна, где вампиры живут эти. Ну,
2: я
1: вот,
2: просто в Техасе перекате поле не видела.
1: А, ясно. Значит, друзья, все, предрешено. Все, да, песни вам сказали какие. И еще можно туда же присылать, конечно, ваши приветы и поздравления. В музыкальный агент в следующем часу начнем.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: тем. В последние месяцы российская нефтепереработка столкнулась с беспрецедентным давлением. Только за первую половину текущего года украинские беспилотники атаковали российские НПЗ более 200 раз, передает Newsbuy. Однако на внутреннем рынке Беларуси ситуация остается стабильной. Все АЗС полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов, отметили в концерне «Белнефтехим». Ситуация на заправочных станциях характерная для летнего отпускного периода. АЗС работают в привычном режиме. Топливо есть в свободном доступе в необходимом количестве. Это подтверждают водители и гости Беларуси.
1: В мире.
0: Военно-воздушные силы Эстонии после 22-летнего перерыва возобновили набор солдат срочной службы. Об этом сообщают эстонские СМИ. По информации Департамента оборонных ресурсов республики, среди призывников есть одна девушка. Все они будут служить в дивизионе противовоздушной обороны. Солдаты-срочники будут обучаться управлению современным зенитно-ракетным комплексом среднедальности РСТ. По информации эстонских СМИ, данный комплекс предназначен для уничтожения вертолетов, самолетов, а также крылатых ракет на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. Французская энергетическая компания EDF остановила работу АЭС «Гальфэш» на юге страны из-за аномальной жары. Второй энергоблок станции был отключен сегодня в 12:30 по минскому времени. Об этом информирует РИА Новости. Решение было принято из-за прогнозируемого повышения температуры воды в реке Гаронна, которая используется для охлаждения реакторов. Ожидается, что завтра она прогреется до плюс 28 по Цельсию. В соответствии с французскими нормативами атомные электростанции обязаны снижать или полностью останавливать выработку энергии при сильной жаре. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего перегрева рек и не нанести вред местной флоре и фауне.
1: Беларуси.
0: Сезон охоты на бекаса стартует в Беларуси 11 июля и продлится до 8 августа. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболов. По правилам, охота разрешена только в светлое время суток. Добывать бекаса можно ружейным с подхода и безружейным с ловчими птицами и способами. При этом охота с огнестрельным оружием допускается только с гладкоствольным ружьем, заряженным дробовыми патронами и обязательно с охотничьими собаками, легавыми, спаниелями или ретриверами. Охотникам также напомнят о том, что внешне бекас похож на другую птицу дупеля, добыча которой строго запрещена. Каждый охотник должен уметь четко различать эти два вида. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
4: Вау!
1: Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: это музыкальный агент. Как всегда, выходит по будням с 13 до 14.00 и с 19.00 до 20.00. И что мы видим? Вот как раз-таки вторая часть Марлезонского балета. Приветов и поздравлений. Да, Анастасия? Да.
1: Однозначно, все, что вам необходимо, это Viber и Telegram, номер 707-1071. И, кстати, есть еще группа «Радио Витебск» ВКонтакте. Там тоже мы вычитываем сообщения. Так что не стесняйтесь, пожалуйста, стучитесь в сообщество. Обязательно все озвучим. Ну, а пока, подожди, есть же еще праздничные дни.
0: Давай.
1: Ой, день земляники.
0: Я
1: очень
0: ел.
1: Мило. Ты ел?
0: Сегодня.
1: Так, я еще не праздновала. Надо что-то с этим делать. А, что еще? День фантазии и юмора.
0: Отлично. Да. Вот знаете, бывает ни юмор, ни фантазии. Такие вот товарищи. Мы их особенно поздравляем с этим праздником. Ну, а что? Пускай у вас появится юмор и фантазия.
1: Так.
0: Вот и тост.
1: Что еще здесь есть? Честно говоря, как-то скромненько сегодня.
0: День моды, вон, смотри.
1: День моды, день деревьев, день тенниса. Кстати, по-моему, в России какой-то там начался то ли не кубок, соревнования, в общем, какие-то по теннису.
0: А теннис?
1: Mm-hmm.
0: Ну, кто играет теннис? В большой, в маленький, вот этот пинг-понг, который, это ж прекрасно.
1: С котом, знаешь, вот те самые любители, которые начинают где-то дома, а потом выходят.
0: Кот, ты про вот это животное.
1: Да.
0: Все, я понял, хорошо. Отлично. Значит, ну что, мы давайте перейдем к треку вечера, будем торжественно громко отмечать, говорю, и отмечать в том числе. Значит, по вашим многочисленным просьбам победила боевая ничья, дружочки мои. Соответственно, будем слушать все песни, которые мы предлагали с Анастасией. И вот эту. Начнем с вот этой.
2: Музыкальный

0: написала. Спасибо, друзья, за хорошую песню. Радио Витебск. Супер. Спасибо, Вероника. Вам хорошего вечера. У нас еще много всяких хороших песен, да. Андрей написал Everybody Let's Go. Отлично.
1: Кто-то уже успел потанцевать, а кто-то здесь все-таки взял, да и написал. Вот, например, Александр передает всей семье Зуевых, особенный персональный супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, а также маме Марии Дмитриевне. Родные мои, я вас очень сильно люблю. Конечно же, нам с тобой тоже приветы. Что касается песни. А, очень интересно. Так, ну, постараемся.
0: Я зачитаю очередное сообщение, которое прислала нам Валентина. Передает привет своему сыну Николаю, желает всего самого хорошего. Поздравляет с прошедшим праздником его и его супругу Аню. Я так понимаю, что с Днем Семьи Верности, который вчера отмечался. Передали ваши приветы. Надеюсь, что все будет хорошо. Уверены, что все будет хорошо.
1: Ну что, нам остается, по-моему, послушать песню. Кстати, что касается трека, который заказал Александр, то называется он «Любовь за деньги не купишь».
2: Музыкальный

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: Ну что, желающих сегодня поболтать все больше и больше, ну, в целом, как и полагается, ближе к концу часа, я уверена, что останется значительно меньше сообщений, потому что мы здесь знаем, что необходимо делать. Конечно же, открывать эти сообщения и озвучивать прямо сейчас.
8: Написал Кирилл. Сегодня день рождения у моего дедушки Ивана. Дедуль, ты у меня самый надежный. С тобой не страшно ни в лесу, ни в гараже, ни даже в очереди в поликлинике. Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы стало спокойнее. Желаю тебе здоровья, чтобы не болели колени, голова чтобы не кружилась, давления не было. Люблю тебя, с днем рождения, твой внук Кирилл.
7: Ой, слушай, ну это так классно, когда внуки вдруг вспоминают про бабушек и дедушек, не только когда едут к ним в деревню, знаешь, не только
8: они
7: по пути.
8: Они такие друзья, они в поликлинику вместе ходят. Ты что?
7: Вот это я понимаю, круто. Семья, вот это поддержка. Так, у нас есть еще одно приятное письмецо. Любушка, любовь моя любимая, хорошего тебе вечера и настроения. Я всегда рядом. И все у нас с тобой будет хорошо. Верь, люблю тебя, моя любимая, твой ЖЖ.
8: Андрей просто написал, что поликлиника – это самое большое испытание, это поддержание моих слов, да. Ирина написала, добрый… давайте Ирину мы оставим на потом, потому что там, похоже, есть какая-то музыкальная заявка.
7: Но, по-моему, у нас нет такого в фонотеке.
8: Да? Ну, значит, тогда будет другая хорошая песня играть, тогда читаю Ирину. Ира написала, добрый вечер, любимое радио, сегодня день рождения нашего любимого мужа и папы Дмитрия Фоменкова, или Фоменкова, простите. Мы с сыночком Дани поздравляем его с днем рождения. Пусть исполняются все твои самые заветные желания. Мы тебя очень любим. С днем рождения, наш любимый папочка и муж.
7: Отлично. Ну и мне кажется, в качестве компенсации музыкальной будет играть следующая музыкальная композиция.
5: Музыкальный агент.

0: наша служба информации продолжает трудиться, дамы наши радиослушатели знали, что происходит в этом мире. И поэтому в середине часа у нас что?
1: Естественно, новости середины часа от Асины Белоголовкиной.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. На основании гражданства в союзном государстве могут упростить получение разрешения на проживание. При пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 человек. В Польше в середине лета выросли цены на пилеты. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Студент.
1: Вот, кстати, «Стрека вечера», вторую песню послушали. Но она же ничья была, правильно? Поэтому, да, все по-честному, все хорошо. Значит так, программа «Привет и поздравления», музыкальный агент у нас продолжается. На волне радио Витебск, Вайбер, Телеграм 707-101-071. Это для ваших приветов, для ваших музыкальных заявок, а также группа ВКонтакте, за которой неустанно следит Анастасия. Туда тоже, если кому-то удобно, можно писать.
2: Да, здесь обязательно тоже все проверю, обновляю периодически здесь страничку. Самое главное, не пишите, пожалуйста, за 4 минуты до финала музыкального агента, потому что это чревато переносом на следующий день ваших замечательных слов. Ну а что касается того, что есть в наличии, вот у нас привет. Привет для сына Коронова Сергея от мамы, а также от Елизаветы.
1: Сергей написал: «Хочу поздравить своего лучшего друга Виктора с потрясающим уловом. Мы вчера рыбачили на Двине, и Вить поймал гигантского сама, килограмм на 15. Вот, поздравляю еще раз, пусть эта рыба станет легендой, впереди ждет еще больше клевых дней. Кстати, рыбу мы выпустили». О, так, какие!
2: Да, да, гуманные, смотри-ка. Есть у нас Олеся, которая передает привет для своих любимых детей Вероники и Назара, которые усердно трудятся сейчас на балконе, красят и полируют садовую мебель. Заранее спасибо большое, и есть здесь интересная музыкальная заявка.
1: Ну, написала Олеся, что очень не хватает ей песни «Бумбалейла» по пятницам. Вот. Ну, давайте небольшой отрывок послушаем. Я думаю, что ваши ребятушки, да, еще веселее будут красить вот эту садовую мебель. Вообще, очень хороший пример. Молодцы, молодцы.
0: Музыкальный

0: что это музыкальная вещь, даже вот никаких у тебя сил, когда нету, она вот прям тебе помогает встать и делать что-то угодно. Не только красить, как ребята делают. Вот, молодцы, молодцы. Мы продолжаем, друзья, передавать ваши приветы, поздравления музыкальным агентам.
1: Есть у нас огромный теплый привет родному и любимому внуку Андрейке, которая адресовала ему уже любовь. Она желает ему прекрасного вечера и настроения, отличного самочувствия, веселого дружеского общения, удачи и везения. Обнимаю, целую и очень сильно тебя люблю. Твоя бабуля Люба.
2: Музыкальный агент.

0: 50-40.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Временем мы возвращаемся к вашим приветам и, возможно, поздравлениям. Вайбер, Телеграм 707-71-071, группа ВКонтакте Радио Витебск. Это если для связи с нами. Ну и музыкальные заявки можно тоже оставлять. Правда, Анастасия? Правда?
2: Естественно, да. все можно. Ольга у нас здесь есть. Она передает привет для любимого дорогого папочки мужа Сережки Торлина и передает ему важные слова о том, что «Дорогой, я очень жду тот момент, когда снова смогу обнять тебя и сказать все без сообщений и звонков». Желаю выдержки, хорошего настроения, теплых мыслей и удачных дней. Твоя семья, сыночки и Олька.
1: Виктория написала: от всех ребят из отдела маркетинга поздравляем нашу незаменимую Анну Сергеевну с днем рождения. Ань, ты держишь в голове тысячу мелочей, все успеваешь, еще умудряешься на всех подбадривать. Пусть сегодня все будет для тебя. Цветы, поздравления и торт. Желаем, чтобы работа радовала, отпуск был долгим и, конечно же, здоровья. Твои коллеги.
2: Также у нас есть Василиса, которая передает привет любимому мужу Сергею. Я тебя очень сильно люблю. Не злись, давай жить дружно.

0: Музыкальный агент.
1: Ой, вот сейчас, смотри, какое Анастасия поздравление прилетело. Те наши компании, написала Виктория, наши компании поздравляем Иру и Олега с покупкой дачи. Ребят, теперь у вас есть кусочек природы, где можно жарить шашлыки.
2: Жарить шашлыки?
1: Не только шашлыки, это только начало, это шашлыками затянется. Тем не менее, мы присоединяемся с Анастасией к этим поздравлениям, да, и тоже желаем, чтобы дача была местом, куда хочется возвращаться снова и снова, и чтобы там было всегда весело, а не только, значит, это для пахоты было. Правильно, правильно.
2: Да, здесь абсолютная правда. Кстати, есть у нас здесь Катенька, она передает привет чудесному, добрейшему человеку, обладающему огромным терпением, моему мужу Максиму. Люблю, ценю.
1: И заказала песню «Сеньорита». Музыкальный

0: таких приятных аккордах, друзья, хотим вам сообщить, что на сегодня хорошая компания прекращает свою очень бурную деятельность на главной волне региона, дабы сказать завтра всем привет, а завтра у нас прекрасный день, который называется пятница, и этот день многие ждут.
1: Так, я думаю, что стоит все-таки еще зачитать финальные приветы. Открой, пожалуйста, Вайбер, там у нас Андрей и Евгений, которые прям жаждут данные. Здесь что-нибудь интересненькое.
0: У меня все выключилось, у меня интернет пропал.
1: Ужас,
0: Серега,
1: какой.
0: Давай.
1: Ну ладно, ребята, тут Андрей просто жаждет передать приветы. Приветы в это время. Хочу, чтобы вы передали привет Саше Назаренко и Насте Дроздовой. Думаю, что
0: спасибо,
1: справедливо.
0: Спасибо вот большое.
1: Спасибо большое. Мы, кстати, скоро будем и вам заключительный передавать. Ну а что касается Евгения, ой, но тут передает он привет прекрасной Ксюшеньке и желает ей скорейшего выздоровления в течение скорейшего времени. А то шашлыки жарить буду один без нее. Но и для того, чтобы, как я понимаю, ей болелось приятнее, здесь есть музыкальная зацепка, но, к сожалению, с этим мы уж точно никак не вместимся.
0: Ну, будем слушать Ингрид. Тоже хорошо, тоже говорит и народ, что на все больки хорошо Ингрид влияет. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Пока.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В союзном государстве планируется упростить процедуру получения разрешения на проживание для граждан Беларуси и России. Президент Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект соответствующих изменений в качестве основы для переговоров, сообщили в пресс-службе главы государства. Согласно инициативе, граждане одной страны смогут получить разрешение на временное или постоянное проживание в другой исключительно на основании своего гражданства. Кроме того, сроки рассмотрения документов на постоянное место жительства будут сокращены с 3 до 2 месяцев. Также расширяется список документов, по которым белорусы могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории России. В перечень добавлены биометрические паспорта, а также идентификационная карта гражданина Республики Беларусь. Введение переговоров по данному протоколу и его подписание поручено Министерству иностранных дел.
0: Мире.
1: По меньшей мере 28 человек погибли в результате крупного пожара на обувной фабрике в китайской провинции Фуцзянь. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, а также для скорейшего расследования причин аварии с последующим привлечением всех виновных к

0: а нехваткой даже кризисом в будущем зимнем периоде, поскольку до сих пор лето считалось лучшим временем, чтобы запастись билетами перед холодным сезоном. Игровая майка американского баскетболиста Джейлена Брансона ушла с молотка знаменитого аукциона Сотебис более чем за 1 миллион долларов, сообщает Мир-24. В этой самой майке лидер команды Нью-Йорк Никс выходил на паркет в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации против клуба Сан-Антонио Сперса в этом году. По итогам финала Брансона назвали самым ценным игроком, а Никс выиграли главный трофей НБА впервые за 53 года. Это событие бурно отмечал весь город. На улице Нью-Йорка вышли около 5 миллионов болельщиков. Фанатские гуляния затянулись почти на сутки. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидромет. Там партнер турагентства «Вокруг света».

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана в Беларуси подписали правительства двух стран. Польша начнет производство собственного аналога иранского беспилотника «Шахет». В Германии отмечается цунами банкротств среднего бизнеса. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лабович и министр иностранных дел Узбекистана Бахтияр Саидов подписали соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси. Об этом сообщает Белт со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. Ведомстве объяснили, что это означает, что в Беларуси будет действовать механизм организованного набора иностранных работников, который позволит упорядочить процессы трудовой миграции и содействовать обеспечению нанимателей необходимыми кадрами.
1: В мире.
2: Польская промышленная группа «Боря Зев» создала производственную линию для беспилотников «Хорнет», которые в местных СМИ называют польским аналогом иранского беспилотника «Шахет», сообщают местные СМИ. В настоящее время предприятие ожидает получения лицензии. На производственной линии в городе Сахачев выпускается опытная партия беспилотников, после чего планируется начать серийное производство. По данным СМИ, базовая версия «Хорнет» способна преодолевать до 400 километров, а в зависимости от комплектации дальность полета может достигать 900-1200 километров. Ударная модификация беспилотника может нести боевую часть массой до 20 килограммов. Цунами банкротств накрыло Германию. Каждые 20 минут в стране разоряется какая-нибудь фирма, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель во время выступления.

0: насыщенную программу. Посетителей ждут выставки, ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны для детей и молодежи, сырный фестиваль. Также гости смогут насладиться сразу двумя яркими событиями. Концертом «Союзное государство на Купале», который будет наполнен самобытным фольклорным колоритом, и финальным гала-шоу с участием звезд белорусской и российской эстрады. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета». Партнер – компания «Виконт Бай».
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на радио «Витебск».
1: Категория 12+.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.
4: No SIM card, no disco, no photo, not here. Your blood, your sweat, your passions, your regrets, your crosses, your time off, your sessions, your sex, your pills, your grass, your tits, your ass, your laughs, your balls. We want your soul, your house, your phone, your life, your cash, your house, your phone.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди в отдельных районах.

0: ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Не знаем, как это произошло, но на календаре уже июль. Тот самый месяц, в котором, по словам группы «Иванушки», нас должно было накрыть покрывалом из пуха. Природа сработала на опережение, и мы закупаемся не антигистаминами, а резиновыми сапогами и иногда надувными бассейнами. Такое вот контрастное лето, и таким же будет сегодня хит-пара ТОП-20.
3: Яркости мы сегодня точно раздадим. В этом можете быть уверены. Влад Кузьмин и Настя Дроздова на связи, а значит, пора зажигать огни самых лучших чарт-раннеров планеты. Начнем с прошлой тройки лучших.
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелпан и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Второе место. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Первая строчка by India, Чо.

0: 20.
1: Освежили память и светлые воспоминания о хитмейкерах предыдущей недели и начинаем погружаться в свежую подборку. По стандарту будет 20 основных треков, которые борются за лидерство и приятные бонусные рубрики.
2: Кстати, до старта хит-парада ловите бонус новинку недели. Сегодня это трек «Понга» от Russian, Rauf Alejandro и Wizkid. Пожелаем удачи в непростой борьбе, а она такой будет на 100%.
0: Новинка. 20 место.

0: только одну.
1: Полифлейм продолжает героически проходить все испытания внутри горячего списка и даже делает успехи. Например, в эти выходные его работа «Тону» оказалась на строчку выше. Гордимся, истинный белорус.
2: Такой же коэффициент полезного действия выдал и Эбен. Его «Alone» чуть отдалился от низины двадцатки. Но 18-е место все равно не то, о чем думает исполнитель. В мечтах уверен, там пьедестал и возвращение на первые позиции. Но это только в мечтах.
3: 18-е место.

0: Время флешбека еще не наступило, а мы уже слышим знакомые мотивы. Так и есть. Сегодняшняя новинка от французов Хюгеля и Солта на самом деле переделка на давно шумевший хит «Бам-бам» от певицы Систер Нэнси. Кстати, оригинальный вокал сохранили. Диджеи решили, что это добавит настоящего ямайского колорита. Наверное, поэтому и названию трека соответствующее. Не забудь лайкнуть новинку.
1: Лайкните, пожалуйста, кто-нибудь уже трек «Rain Dance». Я, конечно, понимаю, что ребята теряют свои 2 балла из-за того, что, ну, а кому летом хочется слышать о дождях? Мы тоже, кстати, придерживаемся такого мнения. Но давайте договоримся. Как только дождь, лайкаем исполнителей Duff и Teams.
2: 16 место.
3: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

Здесь забрасывать плюсики можно было бы лишь за имя Кельвина Харриса. Но не только он приложил руку к созданию танцевалки Satisfy. Еще в этом списке есть ирландка Jazzy. Вместе они выдали результат, что и отразилось на их положении в таблицах.

0: 20.
1: Если бы мы были бегунами и бежали бы в таком же темпе, как сейчас по хит-параду, нам точно покорились бы все пьедесталы. Как-то, ну, очень быстро мы перепрыгиваем с места на место. Не успели в полной мере насладиться новичками, как уже оказались на 13-й строчке вместе с Brooks XTN. Да, на ее счету минус 2, но мы ее все так же любим и готовы спустя 16 недель слушать ее Fate to Exist.

0: покинули верхнюю часть таблицы двое, но минуса было три. Диджей Тиесто и Брианна Грейс после переучета набранных и потерянных вылетели из верхней сетки. Их Beautiful Places 12-й.
1: На 11-ю строчку приземлились Кунгс и Теофилус Лондон. Масштаб Galaxy они сохранили, а вот баллы подрастеряли. Из-за этого и оказались за пределами верхней десятки.
2: 11-е место.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Круто идем, даже, я бы сказал, плывем по волне хит-парада. Тихо, не спеша и черемша. Последнее слово специально для слушателей от 12 до 25 лет. Тем не менее, с нижней сеткой мы разобрались, осталось закрепить места и продвигаться дальше.
2: 20-я строчка. Russian, Rao Alejandro и Wizkid, Pongo.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Здорово, когда вечер не похож сам на себя. Солнце все еще высоко, и хочется, чтобы так продолжалось и дальше. И это я не только про погоду и лето в целом, но и про настроение горячей двадцатки. И вот здесь, к сожалению, краски сгущаются. Чье-то солнце совсем скоро уйдет за горизонт. Чье именно, узнаешь в рубрике «Вылет».
0: ТОП-20. Вылет.
3: Закат в рамках топовой двадцатки наступает сегодня сразу для трех исполнителей. Благо, трека вылетает всего два. Первый — это «Грейсленд» от Ербокса, а вот второй дуэт, покидающий, удивил. По меркам хит-парада пробыли недолго. Калум Скотт или они. Их трек «Stay» всем машет рукой.
0: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП 20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Продолжаем настроение выходного дня. Каким бы оно ни было, с нами станет всегда лучше. Как и с рубрикой «Флэшбэк». Настя всю неделю думала, гадала, какой бы год нам вспомнить, дабы послушать тройку лучших треков лет минулых. Что она выбрала, узнаем прямо сейчас.
0: ТОП 20. «Флэшбэк».
2: Нешуточные страсти добавляют градуса выходным. Чтоб термометры не шкалили, предлагаю освежиться в рубрике «Флэшбэк». На дворе февраль 2025 года, а в топе настолько яркие исполнители, что хочется зажмурить глаза, а вот уши настроить на звук, чтобы расслушать абсолютно все. Например, совместку Миши Миллера и Алекса Велия «Бам-бам» или «Тебе больше понравилась коллаборация Бруно Марса и Розе». «Апатит» даже сейчас периодически попадается в плейлисте «Радио Витебск». И на финал Ив и Дэвид Гетта преподносят тебе «Супернова Лав» на блюдечке. Ну что за фуршет? Всем приятно подкрепиться саундом.
0: ТОП 20. «Флэшбэк».

0: 20.
1: У нас для тебя есть две новости – хорошая и плохая. И вопреки всему, начнем со второй. Плохая заключается в том, что тебе придется почистить свой личный плейлист. А хорошая в том, что тебе будет чем заполнить освободившееся место. Топ русских новинок закрывает первый час хит-парада. Долго разглагольствовать не будем, давай сразу к делу. На саунд-витрине первый лот – братья Гаязовы, выпустившие песню «Санта-Лючия». Не обманывайся названием, ты ее еще не слышал. Кстати, не только эти парни решили тебя удивить. В нашем арсенале есть еще одна композиция – кассета 45 минут. Очередная новинка от Сережи Жукова, но в этот раз он решил спеть дуэтом со своим братом Михаилом Жуковым. Звучит вайбово и интригующе.
2: Мари Краймбрери пытается из кого-то достать воспоминания и изо всех сил достучаться до участка памяти, который хранит эти моменты. Даже название трека, говорящее с отливом вопросительного. Ты помнишь?

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Мы, белорусы, народ гостеприимный. Когда приходим в гости, всегда приносим с собой небольшие, но подарки. В качестве презента для тебя и в честь начала нового часа на волне Радио Витебск высылаем приветы и рубрику «Топ Шазам Глобал». Три лучших композиции мирового чарта открывают 60-минутку.
4: Первая работа от тройки исполнителей «Ля Серафим», «Элит» и «Кэтсай». Трек же получил название «Иконик by Mistake». Уверен, в личный плейлист точно плюсанешь. Далее Оливия Родриго предлагает ознакомиться с ее песней «Ступит Сонг». Почему же сонг ступит, узнаем. Ну и на финал Ариана Гранде окунет нас в свой саунд с очень длинным названием «Hate That I Need You Love Me».
0: Топ

0: сетка.
1: А теперь приступим к основной части звездных разборов. Результаты и имена музыкантов, находящихся на 10-м месте, могут, мягко говоря, удивить. И не говори потом, что не предупреждали. За шок-контент сегодня отвечают Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Помните те самые, которые занимали бронзовую ступень чарта еще на прошлой неделе? Так вот, они здесь. Вместе с синглом «Broken Strings» и табличкой «Обвал недели».
0: Обвал недели.

0: Как-то лидеры пары прошлых недель на этой подсдают свои позиции. В этом мы убедимся, посмотрев на минус 4 строчки трека New Religion от Бэби Рекса и Фейслиса.
1: Строчкой выше те, кому удалось прорваться. The Second Voice улучшили показатели на плюс 2. И теперь довольны, готовы давать звук Let Me Be.
2: Восьмое место.

0: отыгравший только что Fever Dream, за 7 дней смог выдать лишь плюс 1. Но слушайте, это все равно больше, чем 0. Так что лайк Алексу Ворону. Да и цифра 7 сможет принести удачу. Это факт.
1: Пока кто-то надеется на удачу, есть те, кто берет все в свои руки. Marshmello и Portugal The Man порадовали своим творением под названием «Феникс». Трек настолько всем зашел, что как только появился в поле мировых чартов, его тут же добавили в фанатики все радиостанции. И также молниеносно его взялись лайкать. Результат – 6-е место в хитмейкерском рейтинге и плюс 9 на счету.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: Благодаря 2 баллам, заработанным честным трудом и обороной, Али Фарбен и Рена Миллер уже близки к своим первым медалям. Но все же пока еще смотрят на них снизу вверх. Трек «Body Talk» нагоняет топов.
1: А работа от «Медузы» и Хенри Камомайла, видимо, нагоняет пока лишь тоску. Несмотря на хорошее место трека «Don't Wanna Go Home», падение все же имеется.
2: 4 место.

0: У трека «I Can't Wait» лучшая позиция пока что номер 2 за все время пребывания. Но вот Боб Синклер и Кайза вновь намерены собрать всех себя в кулак и исправить отсутствие золотых медалей. Бронза-то сегодня имеется.
1: Без вручения серебряной медали тоже не обойтись. Правда, задачка непростая. Слишком много участников в группе BTS, чтобы каждому выделить по отдельному призу. Значит, обойдемся одним. Его и вручаем песне «Swim».
2: Второе место.

0: ТОП-20.
1: В размеренном темпе дошли до этого момента, а теперь предлагаем устроить спринт с 10 по 2 место и вспомнить, каким образом селебы распределились в сетке рейтинга.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings.

0: 9 место. Бэби Рекса и Faceless, New Religion.
1: Восьмая строчка, The Second Voice, Let Me Be.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто у нас хочет порцию предучастников топовой двадцатки? Знакомимся с теми, кто через пару недель теоретически может оказаться среди лучших. Первый на проводе Алекс Уоррен и его Fine Place to Die. Далее целая россыпь из участников. Хугель, Email Engine и Ultra Nate. Moving to the Sun. Ну и на финалочку Temper City. Self-Aware, его детище. Слушаем каждого.
0: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Что говорить, когда не о чем говорить? Мы в финале, и нам остается лишь, не нарушая традиции, объявить тебе имя «Златоносца». Хотя ты, наверное, и так обо всем догадался.
3: Шаде, бай Индия, хчо и мод. Вот коротко и ясно. Поздравляем еще раз. Ну а нам-то что? Мы, пожалуй, уходим. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят пока-пока.
0: Первое место.

0: пошли. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск. Слушай свое.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7,12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.